Мы гусары, а не воры. Я предлагаю разговоры. Берегите микрофлору. В башне ж ветер. Неожиданные встречи. Верьте мне, кураж не вечен. Обойдемся без хардкора в этот вечер. Вон

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Останавливаюсь во мгновенье. Ты закрывай глаза, поверь мне. Я приближаюсь, дышу, ты заполняй пустоту. Эти минуты жарче огня. Не говори ничего, не надо. Я так хочу касаться взглядом. И не могу без тебя.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Right here, right now is all we got.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Первое радио. Новости.
1: Цуаль закрыл все пляжи на севере страны. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня 15 мая, пятница, на часах 7 утра. У микрофона Евгений Забежинский. И начнем с печальной новости. Сегодня утром была разрешена публикация информации о том, что на юге Ливана в ходе боевых действий погиб боец 12-го батальона бригады «Гулани». Старший сержант Негив Даган, ему было 20 лет. Судя по опубликованным данным, военнослужащий погиб в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного по силам Цуаля боевиками «Хизбаллы». В ходе оперативной деятельности в районе деревни Лубан-Аш-Шаркия на севере страны бойцами 636-го подразделения Цуаля были обнаружены трое террористов, бросавших камни в израильские автомобили на центральной трассе. В ходе задержания был открыт огонь по нападавшим, один из них был ликвидирован, еще один ранен. Цуалем закрыты пляжи прибрежной полосы на севере страны от Рошеникра до Ахзива. В уведомлении говорится, начиная с пятницы, пляжи на полосе между Рошеникра и Ахзивом, включая Ахзив, будут полностью закрыты для посещения. Строго запрещено приближаться к ним или оставаться на них. Спасательные службы на этих пляжах работать не будут. Распоряжение связано с угрозой воздушных атак со стороны Ливана. Хизбалла за последние недели неоднократно атаковала не только военных, но и гражданских на северо-западе Израиля, применяя беспилотники разных типов. Накануне в результате одной из таких атак трое израильтян получили ранения. Накануне вечером несколько десятков ультраортодоксов устроили акцию протеста возле дома главы военной полиции бригадного генерала Ювали Амина в Ашкелоне. Представители радикального движения Пелик Рушалми протестовали против ареста религиозных дезертиров. На место демонстрации была вызвана полиция, которая приняла меры для разгона участников акции. Любопытно, что по информации издания «Айом», организаторы акции смогли обмануть службы безопасности, распространив приглашение для участников акции прибыть к военной тюрьме номер 10, однако оплаченные организаторами автобусы направились к дому главы военной полиции, где их не ждали. Минувшей ночью в результате нападения с применением холодного оружия на улице Дер-эх-Пика в Пардес-Хана Каркур был тяжело ранен 22-летний мужчина. Раненый доставлен в больницу Гилель-Яфе в Хадере. К другим новостям. На здании Нью-Йоркского университета в парке Вашингтон-сквер был вывешен флаг со свастикой. В сообщении, опубликованном в соцсети X, мэр Нью-Йорка Захран Мамдани назвал это антисемитским актом, направленным на распространение страха среди евреев Нью-Йорка и их запугивание. Этому нет места в нашем городе. Администрация привержена борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях, написал мэр, добавив, что расследованием инцидента занимается подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну вот, дорогие друзья, Байландо, Шон Пол и Энрике Иглесиас с теплым совершенно треком открывает наш эфирный день. Тем временем 7 часов 8 минут в стране. Доброе утро всем, кто слушает Первое радио. Приемники ваши настроены на самую позитивную частоту 89.1 FM. 15 мая 2026 год. Да, предваряя все вопросы, Сава в отпуске. Так что ближайшие 3 часа с вами проведу я, Лена Семенова. Чем будем заниматься? Ну, во-первых, будем слушать любимую музыку. Она нам, понятное дело, необходима как воздух, ведь она не только строит, но и жить помогает, в общем и целом помогает. Во-вторых, нас ждет масса интересной актуальной информации, которая может пригодиться уже, как говорят в народе, вчера. В-третьих, я буду рассказывать вам интересности, которые иногда удивительности. Поверьте, есть много чего, о чем мы не то что не знаем, мы даже не догадываемся. Ну и в-четвертых, и в последних, наверное, и в главных мы будем стараться сделать так, чтобы настроение и настрой были в порядке. Но все-таки пятница у нас. Да, понятное дело, кое-кто работает, кое-кто отдыхает, но нас объединяет то, что мы на пороге выходных. Кстати, можете поделиться планами. Сделать это можно при помощи текстового сообщения к нам на WhatsApp 054 20 70 800. Пишите обязательно. Если не поможем, то хоть позавидуем, но, разумеется, исключительно по-хорошему. В общем, все готовы? Тогда поехали.

0: Реклама.
1: Но музыкальный час наш набирает обороты, вы слушаете Первое радио, и сейчас, мне кажется, самое время поговорить о свободе наших движений. Друзья, вы вот замечали когда-нибудь, как незаметно боль заставляет нас переходить в режим энергосбережения? Мы начинаем меньше гулять, реже встречаться с близкими, отказываемся от каких-то поездок, лишь бы не стало хуже. Сегодня у нас в студии Валерия Мейер, консультант по здоровью компании Beaker Laser. Лера, доброе утро!
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лер, давайте начнем с главного. Мы, в принципе, уже представляем, что такое прибор Beaker Laser Pro. Вот смотрите, врачи годами учатся, делают сложные операции, назначают тяжелые лекарства. И тут вдруг, как, знаете, черт из табакерки, появляется ваш замечательный прибор размером со смартфон. Вот вы серьезно утверждаете, что им можно заменить визиты к ортопеду или просто дорогой эффект плацебо это?
2: Смотрите, во-первых, я скажу так, мы никогда не воюем с врачами, потому что то, что назначают врачи, это всегда первостепенно, это раз.
1: Так.
2: Но более того, я вам скажу, что одно из последних исследований, которое проводилось в Бразилии, связанное с Beaker Laser, проводилось как раз ортопедом, который доказал эффективность Beaker Laser, которая действительно помогает избежать даже операции, то есть оперативного метода. Почему? Потому что Beaker Laser действительно работает, то есть он снимает отек, улучшает кровообращение. И, конечно же, самое главное преимущество Beaker Laser – это то, что он восстанавливает ткани. И поэтому, например, боль что она постепенно исчезает. И хотела, кстати, сказать, вот мы заходим в выходные, по опыту нашему, мы чаще всего получаем благодарности после выходных. Почему? Ну. Потому что многие аптеки закрыты, чаще происходят либо какие-то травмы, то есть к врачу поехать сложно, острая боль с Beaker Laser снимается довольно быстро. И это важно мне сказать, потому что Beaker Laser действительно прибор, который очень маленький, но который всегда под рукой. Поэтому мы, знаете, можем себя обезопасить на всякий случай, мало ли что-то, что называется. Вот, например, у меня на прошлой неделе там у ребенка болел зуб.
1: Так.
2: Поставили ночью, и ехать никуда не нужно, и ребенок дальше продолжает спокойно спать. То есть таких историй, на самом деле, знаете, в нашей жизни, к большому сожалению, бывает очень много. Но когда у тебя Beaker Laser, знаешь, на душе спокойнее, вот.
1: Здесь я абсолютно согласна, ребята, подтверждаю каждое слово, потому что это действительно работает. Я сама пользуюсь этим волшебным прибором Beaker Laser Pro. У нас есть акция для слушателей Первого радио. Лера, рассказывайте.
2: На самом деле, это последняя возможность приобрести Beaker Laser по такой цене. Сегодня для всех слушателей Первого радио скидка 40%, плюс еще вы получаете дополнительный подарок стоимостью 400 шекелей. Подарок вас очень приятно удивит, поэтому... А, я еще забыла, еще 30 дней тестового периода.
1: Вот, и доставка до дома.
2: И доставка до дома, все верно, да. Осталось только позвонить, звездочка 3414, вы получаете бесплатную консультацию, проконсультируйтесь, задайте вопросы. Ну и живите без боли. Звездочка 3414.
1: Друзья, помните, что Beaker Laser Pro – это действительно отличная возможность лечить источник боли дома, причем на профессиональном уровне. Мы продолжим наш разговор с Лерой в следующем часе. Лер, спасибо. Ну а для тех, кто прямо сейчас хочет вернуть себе радость движения, пожалуйста, я напомню вам номер телефона. Звездочка 3414. Звоните прямо сейчас и заказывайте свой волшебный Beaker Laser Pro. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Знаете, дорогие друзья, уже пошли ваши сообщения. Это так приятно. Виталий Криворожский пишет: «Доброе утро. Насчет планов на выходные. Традиционно в шаббат завтрак на берегу моря, яичница на газе, овощи, свежесваренный кофе, любимый человек рядом. Ну что может быть лучше? Ну а сейчас на работе и, конечно же, в сопровождении Первого радио. Хорошего дня и выходных». Все взаимно, вот правда. А вот по поводу шаббата, это, знаете, это бомбический на самом деле план. И я бы сказала, со всех сторон идеальный. Привет вашему любимому человеку. А вот у Владимира он написал: родители жены сегодня празднуют 50 лет вместе. Это золотая свадьба. Слушайте, он желает здоровья, долгих лет жизни, и мы с удовольствием присоединяемся к этим пожеланиям. Владимир, вы своих вот родителей, точнее, своей жены обязательно затискайте в объятиях и скажите, как они вам важны. Ну а сейчас, дорогие друзья, гороскоп на Первом радио. Знаю, кстати, его многие ждут, поэтому давайте глянем. Итак, наша пятница проходит под знаком мощного энергетического обновления. Расположение планет подталкивает завершить рабочую неделю на высокой ноте и сбросить накопившуюся усталость. Атмосфера идеальна для спонтанных встреч, душевных разговоров за чашкой кофе и легких прогулок, которые мгновенно поднимают настроение. Главное сейчас не погрязнуть в мелких бытовых спорах, доверять интуиции и позволить себе немножко здорового эгоизма. А вот вечер, кстати, обещает быть по-настоящему теплым и богатым на приятные сюрпризы. А давайте теперь быстренько пробежимся по каждому знаку зодиака, что называется, адресно. Итак, овны. Звезды советуют вам сбавить обороты и просто плыть по течению. Текущие задачи решаются на удивление легко, поэтому освободившееся время смело тратьте на себя, отдых и планирование долгожданных выходных. Тельцы, для вас наступает идеальный момент для укрепления личных отношений. Проявите инициативу, устройте романтический сюрприз второй половинке, пятница же, между прочим, вот вам намек от звезд. Или соберите близких друзей. Это общение подарит вам просто колоссальный заряд энергии. Близнецы, финансовая удача сейчас полностью на вашей стороне. Велика вероятность получить приятный денежный бонус, выгодное предложение или найти вещь, которую вы долго искали по привлекательной цене. Раки, текущее положение планет требует от вас решительности, хватит сомневаться в собственных силах. Именно сейчас делайте шаг навстречу своей давней цели, потому что звезды гарантируют максимальную поддержку в любых начинаниях. Львы, ваше природное обаяние в этот день работает на абсолютном максимуме, кто бы сомневался, приковывая к вам взгляды окружающих. Используйте этот момент для важных переговоров, решения деликатных вопросов, ну или просто наслаждайтесь комплиментами. Девы, сегодня вам стоит немножко отвлечься от привычной суеты и навести порядок в мыслях. Ограничьте поток входящих новостей, побудьте наедине с собой. Именно в такие минуты тишины приходят самые гениальные идеи. Весы. Командная работа и общение с коллегами приносят не только пользу, но и искреннее удовольствие. Вы легко находите компромиссы в самых сложных ситуациях, укрепляя свой авторитет в коллективе. Так что обязательно этим воспользуйтесь. Скорпионы, на работе сейчас возможен неожиданный поворот событий, который откроет перед вами заманчивые карьерные перспективы. Не бойтесь брать на себя лидерские функции. Руководство наблюдает за вами и готово это оценить. Стрельцы, для вас этот день наполнен духом авантюризма и жаждой новых впечатлений. Отличный момент, чтобы сменить обстановку, отправиться в небольшую поездку или открыть для себя новое интересное хобби. Козероги, звезды рекомендуют вам проявить повышенную внимательность в вопросах здоровья и личных финансов. Избегайте спонтанных трат сегодня и найдите время для легкой физической активности. Ваш организм скажет спасибо. Водолеи, в центр вашего внимания сейчас находятся партнерские отношения. Откровенный и спокойный разговор в эти минуты поможет растопить любой лед и решить давние недопонимания, вернув в общение гармонию. Но и рыбы. Текущее время идеально подходит для завершения рутинных дел, которые вы долго откладывали. Вы расправляетесь с ними на удивление быстро и освободите вечер для полноценного, качественного отдыха в приятной компании.

0: Реклама.
1: Ну, наш эфирный день на Первом радио набирает обороты, и прямо сейчас в воздухе отчетливо запахло, знаете, таким изысканным Милано-стайлом, и мне кажется, настоящим праздником. Если вы давно, кстати, мечтаете преобразить свой дом или добавить в него истинную итальянскую роскошь, у меня для вас, друзья, потрясающие новости. У нас на связи Игорь Красковский, который прямо с утра нам будет рассказывать о бутике итальянской мебели Alta Livello. Игорь, привет!
2: Лен, привет, доброе утро. Я думал, ты скажешь, будет пахнуть жженой резиной, как ты тормозишь в нашем эфире. Нет, все нормально. Нет, как я, типа я.
1: Нет.
2: Въехал в эфир и затормозил резко.
1: Ты просто ворвался?
2: Нет, все нормально.
1: Да,
2: ворвался, все логично, потому что завтра уже день рождения празднует мебельный бутик Alta Livello. Вчера я выходил, сказал о том, что это в субботу,

0: Напоминаю, завтра, 16 мая, это суббота, с 10 утра и до 23, до 11 вечера. И завтра вас ждут праздничные скидки до 50% на всю коллекцию. Как всегда, несколько примеров подготовили для вас. Ну вот, смотрите, модель Кари 3 плюс 2, производство Италии, кожаный. Это кожаный салон. В обычный день его цена 29 800 шекелей. Завтра, в субботу, 16-го, он вам обойдется всего лишь 12 700. Представьте себе, диван, открывающийся в кровать для ежедневного сна. Обычная цена 18 000 шекелей. Завтра день рождения у Альфа Ривелла, поэтому он будет стоить 7 700 шекелей всего лишь. Изящный итальянский журнальный столик. Обычная его цена 6900, но завтра день рождения, а вы выигрываете день рождения у Альфа Ривелла, 12 лет, а итальянский журнальный столик вам обойдется всего лишь 300 вместо 6900. Итальянское кожаное телевизионное кресло с электрическим реклайнером. Обычная цена 12200, завтра за 6900. Потому что завтра день рождения у Альфа Ривелла, 12 лет, обязательно приезжайте. Далее подарок вы получаете на каждую покупку. Ну, а я напомню вам адрес. Это город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11. Открыто будет с 10 утра и до 11 вечера. Ну и телефон звездочка 9246, звездочка 9246. 4-6. Лен, спасибо тебе.
1: Спасибо, Игорь. Остаемся на связи, потому что нам еще нужно обязательно людям еще раз рассказать, и причем можно даже не один раз, о том, что в Альфа Ривелла день рождения. Ждем вас завтра, дорогие друзья. Игорь, все, я тебя увожу. Иди вот там, прыгай дальше на диванах, потом нам расскажешь, как это круто, хорошо?
0: Окей, договорились.
1: Все, пока, на связи. Друзья, элегантные диваны, я не знаю, идеальные спальни, просто супер-пупер кресло. Это все ждет вас в бутике Альфа Ривелла уже завтра, 16 мая. Альфа Ривелла празднует 12-й день рождения. Вот, вас ждут с 10 утра до 11 вечера. Приятные сюрпризы, фуршет. Вот, кстати, Игорь промолчал. А, между прочим, фуршет вас ждет. Подарки, вкусняшки всякие разные. Шампанское обещали. Так что, ребята, обязательно нужно посетить Рожанский, 11 в Ришон-ле-Ционе. Пожалуйста, приезжайте с 10 утра до 11 вечера. Это все завтра, в субботу, 16 мая. Если вдруг какие-то подробности нужны, звездочка 9246. Еще раз напомню, звездочка 9246.
2: Реклама.

Это у нас Sugar Babes, здесь продолжение музыкального часа на первом. Знаете, друзья, вот, кстати, да, идут сообщения о том, вот, какие планы на пятничный день. Вот Серый написал, мы уже собрались и налили первый тост за первое радио. Молодцы, ребята. Мы вас поддерживаем и одобряем. Помните о том, что алкоголь все-таки, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Но если вы налили чай какой-нибудь вкусный, ароматный, тогда да, ребята, приветствуем, одобряем, как это, гордимся и радуемся радостной гордостью и гордой радостью. Слушайте, у меня вот к вам какой вопрос. Если я спрошу вас, какой день недели ваш самый любимый, мне кажется, что наверняка многие ответят, конечно, суббота, это же ведь законный шаббат, тишина, полноценный отдых. Но знаете что? Современные социологи и нейробиологи провели масштабные исследования и выяснили удивительный парадокс. С точки зрения уровня счастья, субботу безоговорочно абсолютно побеждает вечер четверга. Да, для нас, жителей Израиля, где рабочая неделя стартует уже в воскресенье, это правило работает на все 100%, ученые назвали этот феномен синдромом предвкушения. Ну, смотрите, наш мозг устроен таким образом, что само ожидание удовольствия приносит нам гораздо больше дофамина, то есть гормона радости, что само по себе вот это да, это удовольствие. В четверг вечером рабочая неделя как бы уже позади, впереди два дня свободы, и мы чувствуем абсолютный триумф. А вот в субботу вечером, даже если мы отлично отдыхаем, наш мозг начинает незаметно подкладывать нам такую, знаете, легкую тревогу о том, что завтра воскресенье, а значит, привет, утренние пробки, рабочая рутина и все такое прочее. Более того, урбанисты выяснили, что в эти вот предвыходные часы меняется даже физика наших городов. Но мне кажется, мы это наблюдаем каждый день. На дорогах Тель-Авива или Хайфы четкие рабочие маршруты ломаются, превращаясь в какое-то хаотичное и плавное совершенно движение. Мы замедляем шаг, мы бесцельно как-то гуляем, мы заглядываем в кафе, мы встречаемся с друзьями. Вот психологи утверждают, что вечер четверга – это лучшее время, чтобы полностью разгрузить свою нервную систему. Мне кажется, друзья мои, это действительно так. Конечно, возможны всякие непредвиденные нюансы, эксцессы, но это скорее исключение, нежели правило, правильно? А у нас на Первом радио, кстати, идеальное настроение длится круглую неделю без перерывов на будни. И вот прямо сейчас мы добавляем в наше утро, скажем так, правильный дофаминовый заряд. Прямо по курсу Maroon 5 и Кристина Агилера.

0: Реклама.
1: Ну и снова привет всем, кто проводит это утро вместе с нами, вместе с Первым радио. Сейчас важная информация для тех, у кого каждый поход в поликлинику отнимает последние силы. Но хватит стоять в очередях и подстраивать свои планы под графики процедурных кабинетов. У нас в гостях Валерия Мейер из компании Beaker Laser, консультант по здоровью. Лера, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лер, мы сегодня говорим про Beaker Laser Pro, израильскую медицинскую разработку, которая прошла много-много всяких испытаний, тестов, клинических исследований и все такое прочее. У меня к вам вопрос. Вот как небольшое портативное устройство может выдавать ту же эффективность, что и аппараты в клиниках?
2: Смотрите, во-первых, это израильский патент, это израильская разработка, которая на самом деле разрабатывалась очень долго.
1: Так.
2: В чем как бы разница, сразу скажу, чтобы не было большие приборы, на самом деле они воздействуют на более большую площадь. Так как этот прибор портативный, да, то есть когда мы приходим в клинику, и нам нужно, например, полечить колено,
1: так,
2: да, угу, то вот машину эту включают, устанавливают прибор, и она воздействует сразу на все колено. В нашем же случае в Beaker Laser, да, из-за того, что прибор маленький, то есть 4 точки, где мы должны подставлять Beaker Laser. То есть мы и спереди, сзади, и по бокам. То же самое касается плечевого сустава. То есть, по сути, просто чуть-чуть меняется сама процедура, потому что прибор действительно маленький. Но есть и плюс у этого большой. Из-за того, что прибор маленький, мы можем воздействовать и на другие вещи, например, которые большие машины не могут воздействовать. Например, гайморит, например, боль в горле, например, боль в ушах. То есть, если это большой прибор, ну, это просто неправильно это делать и, ну, как бы лечить. Beaker Laser, из-за того, что он воздействует, он проникает в мягкие ткани до 4 сантиметров, то есть все вещи, не касающиеся глаз, можно лечить с помощью Beaker Laser. Я вам еще раз говорю, вот знаете, вот простыли, продуло, зажало, да, или оставьте вот хроническая боль, все можно пробовать лечить с Beaker Laser. И самое главное, я вам скажу, что вам и дети скажут спасибо, и взрослые скажут спасибо. У детей проблема какая, что они не любят принимать лекарства, потому что это невкусно, вот это мы все эти истории знаем, что нужно дать, и вот человек зажмуривается, и вот стоит, и вот лишь бы не пить, не есть ничего.
1: Рыбий жир где-то когда-то в детстве.
2: Да. В принципе, на самом деле ничего не меняется, я вам скажу. У взрослых, то есть у людей золотого возраста, у них другая проблема, что они и так уже много всего разного принимают, и еще дополнительная какая-то нагрузка на организм, это просто уже вредно. Здесь же безопасно, эффективно, универсально, я бы сказала, подходит для всей семьи.
1: Плюс,
2: я вам честно скажу...
1: Плюс еще по обалденной цене, особенно сегодня.
2: Да. Поэтому я хотела сказать, что это выгодно на самом деле, потому что для слушателей Первого радио действует уникальное предложение на время эфира. Во-первых, 30 дней тестового периода, скидка 40%, доставка прямо до двери, плюс еще подарок стоимостью 400 шекелей, возможность оплатить наличными, чеками, расписать на платежи. Все, я осталось сказать номер. 3414 3414 Берегите себя и не болейте.
1: Окей, Лер, спасибо огромное. Не переключайтесь, в смысле, оставайтесь на связи, да, мы еще чуть позже пообщаемся. Как видите, дорогие друзья, напоминаю, да, что вот израильская технология позволяет, вот эта израильская технология разработка Beaker Laser Pro позволяет управлять своим здоровьем в комфортных домашних условиях. И мы продолжим в этом разбираться в деталях только уже в следующем часе. Ну, а вы, если хотите все-таки забыть об очередях к врачам, к физиотерапевтам, набирайте прямо сейчас короткий номер и заказывайте свой Beaker Laser Pro. 3414
0: Реклама.

7 часов почти 56 минут на студийных часах. Практически финал музыкального часа на первом. Но на этом ничегошеньки не заканчивается. Друзья, день только-только набирает обороты. Мы с вами врываемся в наступающее настоящее большими такими семимильными шагами. Надеюсь, темп вы выбрали правильный. А от работы, знаете ли, или от перенапряга, ну, кони дохнут. Это понятно. Другими словами, я просто хочу сказать вам. Держите нос по ветру, хвост пистолетом и ушки обязательно топориком. Поверьте, лишним это не будет. Но кто знает, вот что там день грядущий нам готовит, даже несмотря на то, что мы знаем, что там в гороскопе. Конечно, хочется верить в лучшее, а раз хочется, то почему бы и да. Вот, друзья мои, то-то и оно. В общем, оставайтесь, впереди музыка, затем свежие новости, а потом я снова с вами обещаю скрасить ваше времяпровождение. Это Первое радио, до встречи в будущем часе.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
4: Вкусно.
3: Лицкий квас. Любимый квас.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Дональд Трамп заявил, что Китай может повлиять на ситуацию с Ираном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп по итогам визита в Китай в интервью телеканалу Fox News заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на Иран. Трамп добавил, что не намерен еще слишком долго проявлять терпение в отношении Тегерана. Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного движения энергоносителей, а Иран не должен получить ядерное оружие. По словам представителя администрации США, встреча Трампа и Си была хорошей. Сегодня утром была разрешена к публикации информация о том, что на юге Ливана в ходе боевых действий погиб боец 12-го батальона бригады Голани, старший сержант Негив Даган. Ему было 20 лет. Судя по опубликованным данным, боец погиб в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного по силам Цааля боевиками Хизбаллы. Цаалем закрыты пляжи прибрежной полосы на севере страны от Рошен-Икра до Ахзива. В уведомлении говорится, начиная с пятницы, пляжи на полосе между Рошен-Икра и Ахзивом, включая пляж Ахзив, будут полностью закрыты для посещения. Строго запрещено приближаться к ним или оставаться на них. Спасательные службы на этих пляжах работать не будут. Распоряжение связано с угрозой воздушных атак со стороны Ливана. Хизбалла за последние недели неоднократно атаковала не только военных, но и гражданских на северо-западе Израиля, применяя беспилотники различных типов. Накануне в результате одной из таких атак трое израильтян получили ранения. Пресс-служба Цааля сообщила, что армия начала внезапные учения для проверки готовности личного состава к внезапным инцидентам на восточной границе в зонах ответственности 80-й и 96-й дивизий, базирующихся в районе Мертвого моря. Учения продлятся до полудня, на них будут отрабатываться различные оперативные сценарии. В районе гостиниц Мертвого моря и вдоль восточной границы будет заметно усиленное движение сил безопасности, военной техники и авиации. В Цаале подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, поводов для беспокойства нет. Накануне вечером несколько десятков ультраортодоксов устроили акцию протеста возле дома главы военной полиции бригадного генерала Юваля Ямина. Представители радикального движения Пелик Иерушалми протестовали против ареста религиозных дезертиров. На место демонстрации была вызвана полиция, которая применила меры для разгона участников акции. Любопытно, что по информации издания «Исраэль Айом», Организаторы акции смогли обмануть службы безопасности, распространив приглашение для участников акции прибыть к военной тюрьме номер 10. Однако оплаченные организаторами автобусы направились не к тюрьме, а к дому главы военной полиции, где их совсем не ждали. На здании Нью-Йоркского университета в парке Вашингтон-сквер был вывешен флаг со свастикой. В сообщении, опубликованном в сети X мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани, названо это антисемитским актом, направленным на распространение страха среди евреев Нью-Йорка и их запугивание. Этому нет места в нашем городе. Администрация привержена борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях, написал мэр, добавив, что расследованием инцидента занимается подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Король Великобритании Карл III накануне посетил лондонский район Голдес-Грин, где 2 недели назад 45-летний выходец из Сомали Исса Сулейман напал с ножом на 2 евреев. Во время своего визита король Карл III встретился с пострадавшими в теракте 29 апреля, а также с членами волонтерской организации «Патруля Шомри», которые помогли отразить нападение. Король не выступал с речью во время своего краткого визита, однако очевидно, что самим визитом он выразил солидарность с еврейской общиной на фоне серии нападений и рекордного роста антисемитизма в Великобритании. Температура воздуха сегодня будет ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий расскажу в следующем выпуске.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Мне кажется, ноги сами притопывают в такт. Это «I Just Might» с Бруно Марсом. Вместе мы врываемся в следующий, в новый музыкальный час. На первом привет всем, кто настроил приемники на 89.1 FM. На часах у нас 8 часов 9 минут в студии Лена Семенова. Сегодня пятница, 15 мая 2026 года. Слушайте, макушка. Макушка мая. Мне кажется, это здорово. С одной стороны, а с другой стороны, как-то не очень. Потому что в который раз понимаю, что время, ну, правда, оно бежит, и этот бег, мне кажется, вообще ничто остановить не может. Но такова правда или мудрость, если хотите, в жизни, друзья мои, все течет, все изменяется, и ко всему надо относиться вот, ну, по-философски, как минимум. А, кстати, ребята, не могу с вами не поделиться. Вчера я внезапно узнала, как научно называется то, ради чего мы все просто готовы продать душу. Я сейчас говорю вот об этой хрустящей румяной корочке на жареной картошке, на запеченном мясе или на свежем тосте. Оказывается, за этот божественный аромат отвечает химическое соединение под названием акриламид. Представляете, звучит на самом деле как какая-то акриловая краска, которая стены красит. А ученые называют это реакцией Майяра. А для нас это просто самый, мне кажется, вкусный грех на свете. Ну и пускай диетологи пугают нас этими акриламидами, но пятница, мне кажется, буквально создана для того, чтобы зажарить что-нибудь вкусное на гриле и ни в чем вообще себе не отказывать. В том числе, между прочим, и выпить вкусного кофе. Вот прямо по курсу у нас А-студио, а вы пока завариваете, друзья. Ну, дябнем, что ли?

0: Реклама.
1: Двигаем мы с вами, дорогие друзья, дальше. И прямо сейчас у нас вот снова будет разговор о здоровье. Согласитесь, ну, пить горстями обезболивающие таблетки при каждом вот этом простреле или заклинивании, это вообще тупиковый путь. Пора воздействовать на сам источник воспаления. У нас в студии консультант по здоровью компании Beacure Laser Валерия Мейер. Она сегодня отвечает на наши вопросы. Лера, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лера, давайте на чистоту. Смотрите, мы с вами начали уже говорить о том, что вот этот прибор волшебный, и вот как выглядят приборы, которые находятся в клинике, мы тоже все прекрасно знаем. Вот смотрите, обычно лазерную терапию проводят в стерильных кабинетах, причем под строгим контролем физиотерапевта. А тут вот обыватель, да, на диване включает прибор сам направляет. Вот неужели нет риска, например, случайно обжечь кожу или, я не знаю, ухудшить, например, состояние сустава?
2: Смотрите, во-первых, я вам скажу, что прибор от Beacure Laser разрабатывался много лет. То есть это не разработка, которую там за месяц сделали, и все. Конечно же, он прошел несколько проверок. И важно понимать, что технология, в основе которой лежит Beacure Laser, это технология холодного низкоинтенсивного лазера. Угу. Чем отличается эта технология? Тем, что она не обжигает кожу, то есть она не воздействует агрессивно, это не нагревает. В Beacure Laser нету магнитов, нету электричества, тока. И почему так? Потому что специально был разработан Beacure Laser для того, чтобы для людей, которые и так уже имеют какие-либо ограничения. Например, кардиостимулятор. Да? Mm-hmm. У людей, которые стоят кардиостимулятор, им нельзя вообще какое-либо воздействие током или магниты. Или, например, да, если человек, у него есть диабетические раны. То есть это тоже есть определенные сложности. В каждом конкретном случае мы прекрасно понимаем, что есть ограничения. Поэтому Beacure Laser — это действительно прибор очень универсальный и, самое главное, безопасный. Потому что технология на сегодняшний день является самой безопасной технологией, которая есть в медицине. Не просто так медицина выбирает именно эту технологию, даже если она берет чуть дольше времени для восстановления, но эта технология подходит всем, и детям, и взрослым, и людям золотого возраста. Скажу вам честно, у нас недавно приобрела женщина, ей 103 года.
1: Ого!
2: То есть 103 года, кажется, что как бы вроде что, знаете, уже...
1: Да, пора уже... Нет, не пора. Оказывается, не пора.
2: Еще 17 лет есть, все хорошо.
1: Вот. А там еще немножко.
2: Дело не в этом, что когда она позвонила, она перед тем, как заказать Beacure Laser, она начала говорить, что, во-первых, возраст, во-вторых, она сказала, что она принимает уже кучу лекарств, и кардиостимулятор у нее есть, и плюс еще, то есть полный, скажем так, букет, который можно, наверное, получить к такому возрасту. Но и ей можно пользоваться Beacure Laser. Почему? Потому что действительно безопасно. Я более того скажу, что пользоваться им очень просто. И мы прекрасно понимаем, что люди золотого возраста боятся, и они многие технофобы. Здесь просто, понятно, плюс мы еще даем сопровождение на всю жизнь.
1: Здорово. Буквально пару слов в двух словах об акции, которая сейчас проходит.
2: В двух словах я очень быстро постараюсь. Uh-huh. Первое, самое главное, это в первую очередь вы приобретаете жизнь без боли. Это самая главная акция. Второе, конечно, у вас есть скидка 40%, есть 30 дней тестового периода. Напоминаю всем, что это последняя возможность на сегодня приобрести Beacure Laser на этих условиях. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414. Не откладывайте свою жизнь на потом, уже завтра ваша жизнь может быть без боли.
1: Супер. Лер, спасибо огромное. Услышимся чуточку позже. Ну а вам, дорогие друзья, напоминаю, безопасное избавление от боли – это реальность, которую подтверждает израильская наука, израильская медицинская разработка Beacure Laser Pro. Вот для того, чтобы держать такой прибор дома, позвоните прямо сейчас по короткому номеру звездочка 3414 и обязательно закажите и получите абсолютно все бонусы и плюшки, которые есть на данный момент. Звездочка 3414. И еще раз номер телефона звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Реклама. Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
1: Вкусно.
0: Лидский квас. Любимый квас.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. *9442.
0: Реклама. Первое радио.

Это у нас группа Ин и Ян. Только что на первом, вот с такой философской мыслью, человеку нужен человек. Это, мне кажется, Марина Байкова написала: человеку нужен человек, чтобы пить с ним горьковатый кофе, оставаться рядом на ночлег, интересоваться о здоровье, чтобы улыбаться просто так, ну и так далее по тексту. Мне кажется, в этом действительно, дорогие друзья, есть рациональное зерно. Но сейчас я хочу вам рассказать о кофе. Да, мы уже километр до неба прям всего о нем знаем, но тут вот какая история, оказывается, выплыла на свет Божий. Оказывается, помимо всего прочего, кофе помогает похудеть. На самом деле, друзья, существует множество исследований, которые доказывают, что это действительно так. Правда, как всегда, есть «но». Пить кофе нужно в умеренных количествах и без добавок. Но смотрите, кофеин способствует выбросу адреналина, который заставляет наше сердце биться чаще и ускоряет кровоток. Поэтому после чашки кофе мы чувствуем прилив сил, а увеличение физической активности как раз помогает сжечь больше калорий. Получается, что кофе наполняет нас энергией. Это первое. Второе, кофе ускоряет метаболизм. Дело в том, что тот же кофеин увеличивает количество тепла, которое вырабатывает наш организм, а тело тратит на это энергию, а значит и калории. Понимаете, да? Ну и третье. Кофе подавляет аппетит. Это правда, дорогие друзья. Кофеин помогает контролировать чувство голода. Поэтому, если после завтрака или после обеда вы все еще голодны, нужно просто выпить чашечку этого бодрящего напитка. Кофе не только улучшит пищеварение, но и заполнит желудок, создавая чувство сытости. Вуаля, друзья мои, употребление кофе появился еще один жирный плюс. Так что не пренебрегайте.

0: Реклама.
1: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать главное интерьерное событие этой недели, день рождения мебельного бутика «Альта Ливелла». На связи Игорь Красковский. Игорь, привет еще раз.
2: Да, привет. Просто напоминаем, чтобы вы не пропустили завтра. Завтра это что, батмитсва получается, да, 12?
1: 12, да. Угу.
2: Значит, «Альта Ливелла» у нас девочка. «Альта Ливелла» девочка, 12 лет. Батмитсва завтра, 16 мая. «Альта Ливелла» отмечает 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии. Это ждет вас в мебельном бутике «Альта Ливелла» завтра, 16 мая, с 10 утра и до 11 вечера. Напомню, что завтра действуют праздничные скидки до 50%, друзья, на всю коллекцию. Ну и, естественно, несколько примеров для вас, примеров цен. Модель «Бергамо», угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Его обычная цена 36 200 шекелей. Завтра в день рождения «Альта Ливелла» 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная повседневная цена 29 100 шекелей. И только завтра, 16 мая, 13 900. Не пропустите это. Обеденный гарнитур, стол и 6 стульев. Обычная цена 24 000. Но завтра праздник, завтра день рождения, завтра батмитсва «Альта Ливелла», и этот обеденный гарнитур вам обойдется всего лишь 11 900. При этом подарок на каждую покупку, и ехать далеко не придется. Решен Лицеон, улица Рожанский, номер 11. Открыто будет с 10 утра и до 11 вечера. И телефон на всякий случай, звездочка 9246, для справок, информации и так далее. Звездочка 9246. Лена, в общем, у меня все на эту минуту.
1: Я поняла. Спасибо, Игорь. На связи. Не уходи далеко. Мы еще побеседуем. Пока. Пока. Ну, а вам, дорогие друзья, напоминаю, завтра в «Альта Ливелла» день рождения. Вас ждут легкий фуршет, море положительных эмоций и, конечно, интерьер мечты. И мне кажется, это отличный план на выходные, а точнее даже на завтрашний день, на 16 мая. В Ришон Лиционе, адрес улица Рожанский, дом 11. Помните, что вас в «Альта Ливелла» ждут завтра с 10 утра до 11 вечера. Если остались какие-то вопросы, звоните на звездочка 9246, спрашивайте, и вам все обязательно расскажут. Ваш номер итальянского стиля 9, звездочка 9246.
0: Реклама.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-5585-4-58.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
4: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама.
1: Так, друзья, мы продолжаем наш эфир, и сейчас снова будем говорить о здоровье. А когда мы говорим о здоровье, верить на слово нельзя, нужны только проверенные факты. И этими фактами располагает эксперт по здоровью компании Beaker Laser Валерия Мейер. Доброе утро, Лера.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лера, послушайте, тут прилетели сообщения от слушателей. Вот Скоу пишет. Давайте. Если у человека воспалились десны, короче говоря, пародонтоз, может ли этот помочь этот чудо-прибор?
2: Более того, вам скажу, что нас часто берут стоматологи Beaker Laser модель Pro именно для того, чтобы работать с деснами, когда есть воспаление, mm-hmm. да, пародонтоз, например, или после установки имплантов тоже. Стоматологи дают прибор домой, mm-hmm. то есть человек дома с ним работает 3-4 дня, а потом возвращает. То есть Beaker Laser действительно, понятно, что его не нужно засовывать в рот, мы работаем только на поверхности кожи, и он, да, достает до десен, просто у нас такие случаи тоже были.
1: Это вот. Это очень здорово. И есть еще один вопрос, тоже от Скопа, только уже совершенно в другую сторону. Он пишет: если у человека в достаточно молодом возрасте болезнь Паркинсона с тяжелыми мигренями, если я правильно поняла вот это сообщение, то как может помочь этот прибор?
2: Смотрите, во-первых, я скажу, что есть болезни, симптомы, которые, ну, с которыми действительно это не про вылечить, это, скорее всего, облегчить симптом. Mm-hmm. То есть, например, даже артрит, артроз, как бы это не вылечить эту историю, как бы да, облегчить состояние точно можно.
1: Так.
2: По поводу мигрень, да. То есть я вам скажу, что по статистике после 2-3 тоже дней мигрени становится слабее значительно, что уже не так мешает качеству жизни. Поэтому, смотрите, дорогие друзья, у нас сидят в офисе сертифицированные специалисты, которые в каждом случае вам скажут, да, подойдет Beaker Laser, нет, не подойдет. Я не просто так вам говорю, что лучше иногда позвонить и проконсультироваться. То есть тонкости, например, есть онкозаболевания, человек так устроен.
1: Да, к сожалению.
2: К сожалению, да. Поэтому для того, чтобы сделать это максимально правильно, для того, чтобы не озвучивать это все на всю нашу прекрасную страну, всегда я вам говорю, позвоните лучше, узнайте, проконсультируйтесь и не забывайте, что у вас есть 30 дней тестового периода с полным возвратом денег, то есть нету шанса на самом деле ошибиться. Более того, я вам скажу, что есть те, которые за 30 дней вылечиваются и возвращают прибор, у нас такие тоже.
1: Ну, слушайте, это вообще, это как, я не знаю, как вот ящерица, которая хвост отрастила, да, и сразу, оп, а мне вот эта штука больше не нужна. Ну, хитрые, да.
2: Такие тоже есть, но я поэтому говорю, не просто так мы даем месяц такого на таких условиях, для того, потому что мы правда знаем, что этот прибор работает, мы правда знаем, что эта эффективность доказана. Еще раз всем говорю, что медицина выбирает технологии, которые лечат. Beaker Laser – это технология, которая лечит.
1: Кроме того, сейчас есть огромная скидка на этот аппарат волшебный.
2: Все верно. Есть 40% скидка, доставка прямо до двери. Есть возможность заплатить наличными, чеками, расписать даже на 24 платежа. Это всего лишь, кстати, 79 шекель в месяц, что вообще абсолютно доступная сумма для такого замечательного прибора. И не забывайте, что прибор одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Осталось назвать...
1: Да?
2: Цифры?
1: Да, волшебные.
2: Звездочка 3414. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Не откладывайте вашу жизнь на потом. С одного звонка уже может жизнь измениться.
1: Супер, Лер, спасибо огромное. На связи. Услышимся в следующем часе. Дорогие друзья, напомню, высокие израильские стандарты медицины теперь доступны каждому из нас прямо в собственном доме, в собственной квартире. Мы продолжим об этом говорить. Вот. Ну а для тех, кто хочет вернуть все-таки свободу своему телу, свободу движения и жить без боли, без хронической боли, заветные цифры для заказа волшебного прибора Beaker Laser Pro. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

Вы знаете, ребята, прилетело только что сообщение. Не скажу, от кого, пусть будет инкогнито, но пишет мужчина. Он пишет: я жене бухтю про ее вредную привычку, она мне бухтит про мою. Это ни на что не влияет, но обе стороны выражают беспокойство по этому поводу. И дальше продолжает: я называю это поиграть в ООН. Как вы, слушайте, тонко намекнули на такие толстые обстоятельства. На самом деле это вот, ну, прям хорошо, вы знаете, так вкусно. Берем на вооружение. Привет, кстати, вам большое и супруге, точно, переговорщики, ну, прям с большой буквы. Респект и уважуха, ребята. Ну, а в стране уже тем временем 8 часов, почти 55 минут. Привет всем, кто слушает Первое радио. Почти финал еще одного музыкального часа, но впереди много всего. Слушать, как говорится, не переслушать. Поэтому будьте рядышком, и будет вам счастье.

0: Реклама.
1: Максаны Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаны Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаны Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби Уайт Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
1: Только в Максаны Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
6: Первое радио. Новости.
7: В Ришон-ле-Ционе автомобиль сбил коляску с ребенком. Подробнее об этом через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В Ришон-ле-Ционе на улице Шефтель автомобиль сбил коляску, в которой находился ребенок. С коляской шел пожилой человек, который не пострадал. Пострадавший ребенок в возрасте 2,5 лет получил травму головы. Он был доставлен в больницу Шамира Асафа-Руфе. Изначально его состояние оценивалось как тяжелое, однако позднее медики определили его травмы как повреждение средней степени тяжести. В службе скорой помощи отмечают, что только чудом ребенок не получил более серьезных травм. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Сегодня утром была разрешена к публикации информация о том, что на юге Ливана в ходе боевых действий погиб боец 12-го батальона бригады Голани, старший сержант Негев Даган. Ему было 20 лет. Судя по опубликованным данным, боец погиб в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного по силам Цааля боевиками Хизбаллы. Президент США Дональд Трамп по итогам визита в Китай в интервью телеканалу Fox News заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на Иран. Трамп также добавил, что не намерен еще слишком долго проявлять терпение в отношении Тегерана. Белый дом сообщил, что президент США и председатель КНР по итогам переговоров в Пекине согласились, что Армузский пролив должен оставаться открытым для свободного движения энергоносителей, а Иран не должен обладать ядерным оружием. По словам представителя администрации США, встреча Трампа и Си была хорошей. Цаалем закрыты пляжи прибрежной полосы на севере страны от Рошаникра до Ахзива. В уведомлении говорится, начиная с пятницы, пляжи на полосе между Рошаникра и Ахзивом, включая пляж Ахзив, будут закрыты полностью для посещения. Строго запрещено приближаться к ним или оставаться на них. Спасательные службы на этих пляжах работать не будут. Распоряжение связано с угрозой воздушных атак со стороны Ливана. Хизбалла за последние недели неоднократно атаковала не только военных, но и гражданских на северо-западе Израиля, применяя беспилотники разных типов. Накануне в результате одной из таких атак трое израильтян получили ранения. Пресс-служба Цааля сообщила, что армия начала внезапные учения для проверки готовности личного состава, также к внезапным инцидентам на восточной границе в зонах ответственности 80-й и 96-й дивизий, базирующихся в районе Мертвого моря. Учения продлятся до полудня, на них будут отрабатываться различные оперативные сценарии. В районе гостиниц Мертвого моря и вдоль восточной границы будет заметно усиленное движение сил безопасности, военной техники и авиации. В ЦАЛе подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, поводов для беспокойства нет. В окружном суде Тель-Авива предъявлено обвинительное заключение в отношении палестинского нелегала по фактам сексуальных домогательств к несовершеннолетним в Герцлии. Речь идет о нескольких эпизодах, в ходе одного из которых обвиняемый был задержан. Еврейским национальным фондом «Какаль» утверждено выделение 273 миллионов шекелей из своего бюджета на восстановительные проекты в населенных пунктах линии противостояния и голландских высот. Это решение дополняет предыдущие шаги организации в последние месяцы, в том числе выделение 30 миллионов шекелей на восстановление кибуца Манара. Температура воздуха сегодня в течение дня будет ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий расскажу в следующем выпуске.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

Мне кажется, что вот такие звуки, они не могут всю душу прямо изнутри, знаете, наполнять прям до краев. Ощущение, вот я сейчас сижу в наушниках, ощущение, что у меня прям в голове все эти гитарные рифы звучат. Настолько это здорово. Капалди Льюис только что у нас здесь ворвался в эфир Первого радио, а тем временем уже 9 часов 8 минут в Израиле. В ваших приемниках Первое радио вы находитесь на самой позитивной, я бы сказала, радостной частоте 89.1 FM. В студии с вами Лена Семенова. Я с удовольствием шлю приветы всем и на юг, и в центр, и особенно на север. Ребята, очень здорово, что вы с нами. Итак, сегодня у нас уже 15 мая, пятница, она набирает обороты. Да, синоптики говорят, что местами день будет очень жарким и душным, но, понятное дело, мы не унываем, нас спасает боевой настрой, любимая музыка и кондиционеры. Дорогие друзья, кондиционеры особенно. Хотя, знаете, я вот сейчас пошла и выключила кондиционер, потому что реально уже замерзла. Я скоро тут посинею, честно говоря. Вот. Но вы уж, пожалуйста, позаботьтесь о своем организме. В том числе не забывайте пить воду. Дышать скоро станет легче. Чуть-чуть все это дело спадет, жара. Так что, ну, относимся к этому делу с пониманием. Погоду мы переделать не можем. Она девочка, и ей, собственно, можно. Зато мы можем сделать так, чтобы нам жилось спокойно и комфортно. Понятно, что есть всякие разные нюансы, от которых никуда не деться. Но, тем не менее, друзья, мы движемся с вами и движемся в правильном направлении. Просто помните о том, что вы круче, чем самые крутые горы и отвесные скалы. А вместе мы сила. Даже, наверное, все-таки силище, которое способно на очень многое. Впереди у нас музыка, как я и обещала, прямо по курсу на первом Леонид Агутин.

0: Реклама.
1: Ну и сейчас, дорогие друзья, снова о здоровье. Информация для тех, кто забыл, каково это спать всю ночь без дискомфорта в спине или спокойно подниматься по лестнице. Ну, пора возвращать себе радость, ну, обычных, вот таких обыденных вещей. В студии у нас Валерия Мейер, консультант по здоровью компании Бикер Лейзер. Лер, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лера, послушайте, вот лазерное излучение, да, вот мы же говорим, что вот в вашем приборе Бикер Лейзер Про, вот лазер, бла-бла-бла-бла. Вот лазерное излучение у многих на самом деле подсознательно ассоциируется с радиацией или с рентгеном. Вот насколько...
2: Да, эти истории мы тоже слышали.
1: Вот, рассказывайте.
2: Никакой радиации сразу нет, сразу скажу.
1: Так.
2: Никакого излучения нет уже. Это тоже те вопросы, которые нам задают, что ни излучение, ни радиации, ни вредно, ни опасно. Я вам еще раз говорю, это запатентованная технология. То есть это израильская разработка, и действительно она уникальная во всем мире. Я не побоюсь этого слова сказать. Это единственный прибор в мире сегодня, который настолько безопасный и настолько эффективный. Есть, понятно, индивидуальные случаи.
1: Что конкретно происходит вот внутри, условно говоря, коленного или локтевого сустава под воздействием лазера?
2: Да. Смотрите, у нас есть такие клетки, которые отвечают за энергию. Когда у нас есть воспаление, этих клеток очень мало, энергии не вырабатывается. Простыми словами, BQ-лазером вырабатывает энергию именно в том месте, где у нас находится воспаление, где у нас источник боли. Когда этих клеток становится больше, то есть начинается процесс восстановления ткани, то есть регенерации ткани, поэтому, как будто, знаете, вот это похож процесс очень на то, как ящерица отращивает нос, мы с вами часто про это говорили.
1: Да-да-да.
2: Но BQ-лазер, кстати, нет, он не наращивает зубы, не наращивает суставы, но облегчает состояние, это да, это 100%. Более того, я вам скажу, что если есть отек, вот мы ударились, отек, BQ-лазер отлично помогает при отеках, особенно на ногах, и чудесно, правда.
1: А синяки уходят?
2: И синяки уходят.
1: Обалдеть.
2: Почему? Потому что улучшается кровообращение. Я говорю еще раз, что это воздействие именно на клеточном уровне.
1: Лер, послушайте, если вот после, вот, например, условно говоря, после 2 или 3 сеансов человек, ну, не почувствовал какого-то мгновенного облегчения, значит ли это, что вот этот метод BQ-лазер Pro ему просто не подходит?
2: Нет, это все зависит от состояния организма, зависит от возраста в том числе. Смотрите, поэтому я еще раз говорю, нужна система, нужно постоянство. Поэтому если 3-4 раза не помогло, смотрите, мы не просто так сегодня даем 30 дней тестового периода, значит, в вашем случае, в конкретном случае, вам нужно чуть больше времени, поэтому вы продолжаете делать сеансы утром, вечером. Я говорю, есть метод, когда мы делаем по 6 минут 2 раза в день, есть метод, когда мы делаем по 3-4 минуты, но делаем чаще. Налили себе кофе и сделали там. Взяли телефон, делаем. То есть, как бы, чем чаще, тем лучше. Я всем рекомендую, моя личная рекомендация, это делать как раз по 3-4 минуты, но чаще.
1: Окей, акция. Мы за бонусами и плюшками в студию.
2: На время эфира для всех слушателей Первого радио 40% скидка, плюс дополнительно вы получаете подарок стоимостью 400 шекелей, доставка прямо до двери, возможность оплатить наличными, чеками. Звоните прямо сейчас, успевайте, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Ох, Лер, спасибо огромное, не уходим далеко, мы еще пообщаемся. Ну а вам, дорогие друзья, вот рассказываю, что оказывается, все-таки вернуть легкость шага, да, подниматься по лестнице можно в любом возрасте. Главное начать действовать, причем действовать системно. Друзья, хватит терпеть вот эти самые ограничения, бросайте вызов по телефону. Первый шаг к жизни без боли – это звонок по телефону, звездочка 3414. Звоните и заказывайте прямо сейчас свой Бикер Лейзер Про домой с доставкой на дом, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Только в «Максана и Хашмай» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Реклама.
9: Лучшая музыка. Первое радио.

Это у нас Дуа Липа здесь на первом. Слушайте, ребята, я только прочитала совершенно безумную новость. Сейчас расскажу. Смотрите, если вы думаете, что все самые громкие преступления века совершаются хакерами или какими-то грабителями в масках, вы глубоко ошибаетесь. Самое абсурдное и самое масштабное ограбление этой вот текущей недели раскрыла полиция американского штата Техас. И главным орудием преступления там стали, вы не поверите, обычные макароны с сыром. Сейчас расскажу. Один парень очень громко и со скандалом вылетел со своей работы, ну, понятно, там, в сети местного фастфуда. Другой бы на его месте попереживал бы, поплакал, может быть, порвал контракт и забыл. Но этот герой решил так изящно отомстить бывшему боссу. Около месяца он тайком возвращался в ресторан, вот где работал, дожидался, пока менеджеры отвернутся. Он бесстрашно прыгал за кассовый прилавок и начинал бешено пробивать по кассе фальшивые заказы на огромные порции макарон с сыром. Сразу после этого он нажимал кнопку «Отмена» и оформлял возврат денег на свою личную банковскую карту. Умняш прям, да? Самое смешное, что парень настолько вошел во вкус, что провернул этот вот, ну, макаронный трюк аж 800 раз. Владелец ресторана схватился за голову, когда полиция принесла ему результаты аудита. Ушлый бывший сотрудник умудрился обчистить заведение на безумные 80 тысяч долларов, торгуя совершенно несуществующим сырным гарниром. Парня, конечно, арестовали, и теперь техасские газеты называют его не иначе, как макаронным бароном. Вот уж, слушайте, действительно, месть — это блюдо, которое подают холодным, ну или в данном случае щедро посыпанным чеддером. Мы тут на первом радио так посовещались, ну, посмеялись и решили, что чужих денег мы не считаем, фальшивых чеков не пробиваем, зато выдаем исключительно настоящий 100% музыкальный продукт высшего качества. Давайте прямо сейчас добавим в это утро огня и послушаем Pink.

0: Реклама.
1: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш консилиум с бутиком итальянской мебели Alto Livello. На связи диванно-спальный эксперт Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Пронто, бонжорно.
1: Слушай, давай подведем красивую черту под все вот, что мы обсуждали. 16 мая, то бишь уже завтра, решен лицион. Почему этот день невозможно и нельзя пропустить ни по каким причинам?
2: Ну, смотри, ты же не идешь покупать тумбочку для обуви за 200 шекелей. Ты идешь покупать серьезную мебель, сделать серьезную трату на годы, десятилетия даже, может быть. И поэтому очень важно словить именно этот день, когда в Alto Livello, а это известный бренд, известное название, когда сумасшедшие скидки. Как раз день рождения подвернулся, 12 лет, завтра, в субботу, Alto Livello отмечает. И поэтому, субботу тем более, все, в принципе, свободны. Приезжайте, далеко ехать не нужно. Это не где-нибудь крайний север, Хермон. Это здесь, в Ришине, у нас. Приезжайте и получите скидки до 50% на всю коллекцию. То есть можно выбирать качественную мебель и увезти ее за полцены. Alto Livello будет открыто завтра с 10 утра и до 11 вечера. Напоминаю, это суббота, завтра, 16 мая, 50% до 50% скидки на всю коллекцию. И диваны, и салоны кожаные с реклайнерами, без реклайнеров, и обеденные гарнитуры, кожаные телевизионные кресла, журнальные столики. Все это ждет вас. Подарок далее на каждую покупку. Это обязательно. И адрес запишите, друзья, решен лицион. Улица Рожанский, 11, открыта с 10 и до 11 вечера, звездочка 9246. Это для информации, если хотите позвонить сначала, звездочка 9246, Alto Livello 12-летие, завтра сумасшедшие скидки и, конечно, встречаемся именно там. Лена, спасибо.
1: Спасибо, Игорь. Воодушевляющее приглашение, вдохновляющее. Обязательно будем, причем собственной персоной. Окей, счастливо, хорошего дня, на пока. Связи. Пока. Друзья, мир итальянского совершенства на самом деле стал ближе, чем когда-либо. Подарки гарантированы каждому покупателю, плюс невероятные скидки и шампусик. Бутик Alto Livello ждет вас уже завтра, в субботу, на Рожанский, 11, в Ришон Лиционе, с 10 утра и до 11 вечера. Еще больше деталей по короткому номеру на помню, звездочка 9246. Звездочка 9246.
0: Реклама.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Лидский квас. Любимый квас.
4: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
5: Лучшая музыка.
6: 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Ну что, друзья, мы выходим на финишную прямую этого музыкального часа на первом и завершаем вот на данный момент разговор о здоровье суставов. Если вы сомневались, слушая вот наши выходы с Валерием Эйрис, представителем, с консультантом по здоровью компании Big Desert, то сейчас самое время принять решение. Лера, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро еще раз. Я думаю, что стоит подвести итоги,
1: да.
2: Потому что у нас сегодня действительно последняя возможность. Мы с вами почти всю неделю говорили про замечательный медицинский прибор BQ Laser модель Pro. Это профессиональная, последняя, самая мощная версия. Медицинский портативный прибор, который помогает избавиться от любой боли. Мышечная боль, суставная боль, неврологическая боль, головная боль, зубная боль. Любые воспаления и, в принципе, все, что касается любых воспалений на коже, то есть кожные заболевания. Более того, конечно же, это и герпес, и в том числе даже геморрой, BQ Laser, то, что называется незаменимая вещь. Смотрите, прибор прошел 9 клинических уже исследований. Вот, прибор одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Прибор, который на рынке существует уже 19 лет. И, как я говорю, знаете, за 19 лет, уж поверьте, мы научились побеждать боль, потому что 19 лет исследований, 19 лет постоянной работы вместе с ведущими врачами Израиля. И прибор, который на самом деле должен быть у каждого израильтянина дома, потому что, как говорится, шиши шаббат никто не отменял, и хроническую боль тоже. Поэтому, если у вас ничего не болит, я напоминаю всем, что если вы хотите порадовать своих родителей, точнее даже не порадовать, а позаботиться о своих родителях, то самое время приобрести BQ Laser модель Pro. И почему? Потому что для всех слушателей Первого радио самое выгодное предложение прямо сейчас, на время эфира. Скидка 40%, плюс еще дополнительно 30 дней тестового периода, плюс еще подарок. На самом деле ничего не теряете. Не забывайте, что прибор прослужит вам минимум 10 лет. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Лер, спасибо огромное за то, что вот так все по полочкам разложила. Услышимся здесь на волнах Первого радио. Хорошего тебе дня, прекрасных выходных, шаббат шалом. Ну и
2: шаббат шалом.
1: Будем здоровы. Все, счастливо. Пока,
2: всего
1: ребята.
2: Доброго.
1: Ну а вы, друзья, вот шанс, напомню, что шанс жить свободно, легко, передвигаться, без боли, без острой боли, без хронической боли. Все это в ваших руках. Звоните прямо сейчас. Оформляйте заказ на вот этот волшебный прибор BQ Laser Pro по специальной цене для слушателей Первого радио. Запишите короткий номер, звездочка 3414. И еще раз, звездочка 3414.
0: Реклама.

Ну что, дорогие друзья, на сегодня моя эфирная вахта подошла к своему логическому завершению. На часах 9 часов 53 минуты. Пора уступать место коллегам. Кстати, не советую приемники выключать, потому что дальше на первом много интересного и познавательного. Совсем скоро к вам присоединится Аня Розина. С ней вы окунетесь в идеальный выходной. Но прежде, уже в будущем часе, после свежего выпуска новостей, вас ждут Марк Кричевский и его персона Грата. Не пропустите. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за компанию. Услышимся в воскресенье в 7 утра. В «Прогрев шоу». В студии для вас работала Лена Семенова. Я желаю всем бодрого, доброго утра, отличного дня и прекрасного настроения. Пока!

0: Реклама. И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
1: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт.
2: Еще бы, дорогая, это же Alta Livello. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
3: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
4: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мания. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
8: Дельтаформа. Ателье матрасов.
7: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицеон, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
0: Реклама.
12: Новости.
13: Цааль уничтожил пусковую установку, из которой была обстреляна Кирьят-Шмо. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что минувшей ночью в районе Забдин на юге Ливана была уничтожена пусковая установка, из которой накануне террористической организации «Хизбалла» были выпущены несколько ракет в направлении Кирьят-Шмоне. Кроме того, были нанесены удары по нескольким зданиям, использовавшимся «Хизбаллой» в военных целях и для подготовки террористических действий против военнослужащих ЦАЛЯ и граждан Израиля. Сегодня утром была разрешена публикация информации о том, что на юге Ливана в ходе боевых действий погиб боец 12-го батальона бригады «Голани», старший сержант Негев Даган. Ему было 20 лет. Судя по опубликованным данным, боец погиб в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного по силам ЦАЛЯ боевиками «Хизбаллы». Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что армия начала учения для проверки готовности личного состава к внезапным инцидентам на восточной границе в зонах ответственности 80-й и 96-й дивизий, базирующихся в районе Мертвого моря. Учения продлятся до полудня, на них будут отрабатываться различные оперативные сценарии. В районе гостиниц Мертвого моря и вдоль восточной границы будет заметно усиленное движение сил безопасности, военной техники и авиации. В ЦАЛЯ подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, поводов для беспокойства нет. К другим новостям. В Ришон-ле-Циони на улице Шефтель автомобиль сбил коляску, в которой находился ребенок. С коляской шел пожилой человек, который не пострадал. Ребенок в возрасте около 2,5 лет получил травму головы и был доставлен в больницу Шамира Асафа Руфе. Изначально его состояние оценивалось как тяжелое. Однако позднее медики определили его травмы как повреждение средней степени тяжести. В службе скорой помощи отмечают, что только чудом ребенок не получил более серьезных травм. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Президент США Дональд Трамп по итогам визита в Китай в интервью телеканалу Fox News заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на Иран. Трамп добавил, что не намерен еще слишком долго проявлять терпение в отношении Тегерана. Белый дом сообщил, что президент США и председатель КНР по итогам переговоров в Пекине согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного движения энергоносителей, а также что Иран не должен обладать ядерным оружием. По словам представителя администрации США, встреча Трампа и Си была хорошей. Министерством юстиции США адвокатам Ельского университета направлено предупредительное письмо с результатами расследования, свидетельствующими, что медицинский факультет вуза в 2023-2025 годах дискриминировал абитуриентов по расовому признаку, отдавая предпочтение темнокожим и латиноамериканцам при поступлении, несмотря на решение Верховного суда от 2023 года, запрещающего позитивную дискриминацию при приеме в университеты. Согласно результатам расследования, руководство университета целенаправленно отбирало кандидатов по расовому признаку и изучало, как использовать косвенные характеристики, чтобы обойти запрет Верховного суда. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха в течение дня сегодня будет немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
6: Личное дело персона грата. Желательное или пользующееся доверием лицо. Задание. Выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
10: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
6: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль «Первое радио».
14: Как всегда.
15: Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
16: Доброе утро, дорогие друзья! Как всегда в это время на Первом радио программа «Персона Грата». С вами Марк Кричевский. За звукорежиссерским пультом вы не поверите. Помните, как анекдот про Брежнева и Никсона? Я не знаю, кто это, но за рулем у него сам Брежнев. Так вот, Анечка Розина у нас за звукорежиссерским пультом. Какой я крутой, а? Ну и гость нашей передачи Владимир Голуб, общественный деятель, лектор, музыкант, руководитель культурно-образовательных проектов в городе Ашдод. Владимир, доброе утро.
17: Доброе утро, Марк.
16: Владимир, утро, ну, кстати, за звукорежиссерским пультом и у вас, Анна Розина, так что вам повезло.
17: А, я поздоровался.
16: Да, вам очень повезло, потому что если есть Розина, то... Знаете как, если даже вы будете молчать, она начнет говорить, так что не страшно. Поэтому рекомендую говорить.
17: Я не против, я буду настолько активен, насколько позволит ваше милое общество.
16: Да, настолько. Ну, давайте вот начнем, естественно, с вас. Вот то, что написано: общественный деятель, лектор, музыкант, руководитель культурно-образовательных проектов в городе Ашдод. А вот что вас характеризует из всего этого больше всего?
17: Ну, давайте так, где человек проводит времени больше всего? Это в первую очередь работа, да? Поэтому, да, наверное, надо говорить о том, что в первую очередь мой основной род деятельности в Ашдоде — это музей героизма и славы, или, как его больше знают, музей еврейского героизма, посвященного Второй мировой войне, посвященный вообще войнам, которые за независимость вел Израиль, но большая часть именно периоду Второй мировой войны. И поэтому это большой проект, существующий от Агаф Алиявы Клита, ну, то есть департамент Алии и Абсорбции. Вот, и при поддержке заместителя мэра города Ашдод Шимона Кацинельсона, он существует уже многие годы. Во время короны он, в принципе, был спасен и полностью реконструирован для того, чтобы он стал интересен как можно больше и молодому поколению. То есть там сделаны современные технологии, 3D-экраны, объемный звук и так далее. И вот эта история, которой я занимаюсь, она, безусловно, мне очень интересна. И, наверное, это одна из характеристик.
16: Ну да, потому что вот именно май месяц, собственно говоря, как раз вот май месяц мы вас пригласили, потому что вы занимаетесь вот такой работой. Скажите, вот вы занимаетесь музеем еврейского героизма, катастрофы, много занимаетесь Второй мировой войной. Вот опять же, вот 9 мая было, вот или 8, как угодно. То есть я вообще считаю, я как человек, который закончил исторический факультет, считаю, что вот сама по себе дата ничего не значит. Ну, грубо говоря, вот закончилась бы война 7 или 10 мая. Ну, например, да, ну что бы изменилось в истории?
17: Ну,
16: ничего.
17: По сути, она и закончилась два раза, когда два раза подписали,
16: да,
17: капитуляцию.
16: Но я имею в виду, что вот точная дата, о которой там ломают копья, да, понятно, что сначала 8 подписали, а потом уже Сталин сказал еще раз подписать, но по большому счету не имеет значения. Имеет значение сам факт и так далее. Было бы это еще на один день раньше, было бы лучше, потому что меньше бы людей погибло. Но не дело не в этом. Вот в современной России, нравится кому-то это, не нравится, из победы сделали действительно победобесие. Сделали черти что. При всем, и у меня дед воевал, и, кстати, я всем рекомендую, есть такой, знаете, сайт подвигнарода.ру. Ну, наверняка знаете. Там,
17: да, как и память народа. Да,
16: да, друзья мои, если у вас воевали родственники, зайдите туда, там все и с фотографиями, и за что были награждены. За
17: да,
16: это
17: один из самых достоверных сайтов, один, да, и другой, в котором можно найти реальные истории своих.
16: Да, за это я им очень благодарен. Но они сделали из победы черти что. И вот я, как человек, который всегда для меня это огромный праздник. И вот в этом году, когда я слышал, поздравляли, и я не знал, как реагировать. Вот как для вас? Насколько можно отделить вот действительно героизм и то, что евреи спаслись благодаря этой победе во многом, от того, что превратили сегодня?
17: Смотрите, на мой взгляд, это все очень просто. Почему? Просто не надо смешивать историю и действительность. Когда мы с вами...
16: Это возможно, Владимир?
17: Возможно, абсолютно возможно. Когда вы совершили какой-то поступок, это поступок лично ваш. И говорить о том, что за этот поступок отвечают ваши дети, это неправомерно. Другой вопрос. Если ваши дети взяли ваш поступок и там вознесли его на какое-то знамя, на какой-то флаг, и творят какие-то плохие вещи вашим именем, вы уже на это повлиять никак не можете. Ну, я условно, образно говорю.
16: Ну да, да, да, потому что вас уже нет в живых, как минимум.
17: Да, вас уже нет, а они делают с этим, что хотят. Соответственно, мы это наблюдаем не только с каким-то, вот, допустим, Вторая мировая война. Мы это наблюдаем с любым значительным событием. По принципу басни про гусей, которые спасли Рим. Мы с вами помним эту басню. И поэтому, когда люди приходят к нам в музей, если такие вопросы вообще звучат, то вот как раз я говорю о том, что надо просто провести линию, где мы с вами оказались. Когда мы с вами находимся в музее древности, никто не спрашивает, почему сегодня не используется эта чаша. Вот, потому что она просто относится к другому периоду. Как бы мы ни восхищались словами каких-то великих полководцев, они относятся к тому периоду, к тем обстоятельствам. И эта история, она тоже относится туда. Хотя обязательно можно извлекать из нее полезные уроки. Но... Те, которые действительно приводят нас к фразе, кто не знает своего будущего, то есть прошлого, тот не имеет и будущего, и настоящего, по сути говоря. Вот. Поэтому для меня это принципиальная граница.
16: То есть вы научились говорить то, что сегодня это используют в своих политических целях каких-то, это меня не касается, типа того, что, а то, что было, то было, так?
17: Я просто говорю, давайте не будем смешивать. Если вы пришли сюда узнать историю, я с удовольствием расскажу вам про историю.
16: Но я не только про музей, про ваш музей мы поговорим, я говорю в общем и целом.
17: Ну, в общем и целом, в принципе, наверное, так же. Ведь согласитесь, что прошлое — это прошлое. Вы можете из него что-то взять, если вы его знаете. Но это совсем не означает, что вы можете это, как говорят, переписать историю.
16: Да, но прошлое всегда используется для сегодняшних политических целей. Так было всегда. И в Древнем Риме так было везде. Это не то, что там кто-то вот в 21 или в 20 веке этим занимается. Боже упаси! Люди всегда переписывали историю ради... того, чтобы ради настоящих политических интересов.
17: Однозначно. Но также остаются вопросы морали. А это выбор каждого человека самостоятельно. То есть вы сами вправе выбирать, что и как вы делаете с историей. И принимаете ли вы вот эту вот тенденцию, которая продолжается много веков, или не принимаете. То, о чем вы сейчас сказали, понимаете? Для меня вот так, как я объяснил. То есть я не хочу смешивать факты, которые были 10-80 лет назад, неважно. Они состоялись, они прошли. Из них можно вычесть что-то, можно взять себе со знаком плюс. Если я начинаю пропускать это через мясорубку, смешивать со своими какими-то устремлениями, зачастую популистскими какими-то, или там, ну, не буду перечислять отрицательные различные стороны, то в этой ситуации это уже уровень моей морали, который упал. Почему я это делаю? Зачем я это делаю? Мне не хватает моих собственных достоинств, а вот это уже другой вопрос.
16: Окей, но тогда возникает вопрос. Вот я не знаю, я не был, честно говоря, в вашем музее, надо будет обязательно поехать посмотреть. История, ну вот музей еврейского героизма катастрофы. Я был и вот в музее Шиндлера, много где был, да, много чего видел, там в Европе, в Украине. Вы знаете, вот чего при всем том, вот насколько это важно, я хотел бы, вот вы как человек, который занимается музеем, к сожалению, я в данном случае говорю только про вот еврейскую историю, я даже не беру другие народы вот сейчас. К сожалению, в еврейской истории во время Второй мировой войны было всякое. Были и капо, которые сотрудничали с немцами, были, ну что, ужасно говорить, были люди, которые считали, честно считали, это известные истории, что надо сотрудничать с немцами, чтобы помочь людям выжить, а потом, оказывается, никто не выжил. Опять же, мы это знаем. Были истории с руководителями хасидских сект, которых вывозили, а их, так сказать, паства погибало. Все было.
17: Безусловно.
16: И вот у меня к вам вопрос. Вот это нам нужно? Или все-таки вот надо показать героизм, надо показать действительно вот катастрофу, страдания. Потому что все страдали, и эти поступки они делали не от хорошей жизни, скажем так. Вот надо все знать или все-таки что-то можно и не знать?
17: Смотрите, в вашем вопросе мне видится очень глубокая взаимосвязь с понятием воспитания. То есть воспитание не именно детей, а вообще воспитание. Когда мы говорим об этом, то надо понимать, ради чего вообще вот это существует, понятие воспитания? Мы говорим о том, чтобы сформировалась какая-то культурная, гармонично развитая личность. Безусловно, для широкого образования нужно знать многие факты, как отрицательные, так и положительные. Если мы с вами приходим, будь то музей, либо какое-то другое место, с какой-то целью...
16: Образовательное место вы имеете.
17: Совершенно верно.
16: Да-да.
17: Если мы приходим туда с какой-то целью, то... Какая это цель? Мы хотим чему-то научить, мы хотим внушить гордость за своих предков, за историю еврейского народа. Значит, тогда, наверное, правильно рассказывать героические факты или, по крайней мере, интересные факты, которые заставляют человека переосмыслить то, что происходит в нашей обычной жизни, понимаете? То есть, допустим, у нас есть история, которую мы рассказываем про Авраама Левина, который за год до Александра Матросова закрыл грудью амбразуру. Но об этом мало кто знал, хотя факт этот официально призван, признан, и он получил свою награду посмертно, конечно. Почему мы знаем, что он это сделал не спонтанно? Потому что он оставил письмо своей матери накануне. То есть у него было задание на атаку на следующий день. Они не могли преодолеть этот рубеж. И этот парень, еврейский парень Авраам Левин, он идет на это сознательно, он пишет матери прощальное письмо, и он надеется, что она оправдает его поступок. И вот это заставляет любое поколение задуматься о том, что нет, оказывается, не всегда это штыками в спину кололи, и поэтому человек должен был идти, иначе его там он обернется, его застрелят. Вот. И то же самое, различные другие факты. Например, о том, что в американской армии служили военные капелланы, и по правилам американской армии военный капеллан хоть и подразделялся на различные конфессии, будь то протестант, будь то раввин или еще кто-то,
16: да,
17: он все равно обязан был помочь каждому солдату. И здесь совершенно невероятные истории, когда, допустим, американский капеллан раввин Эскин, посещая госпитали с больными ранеными американскими солдатами, он рассказывал в своих интервью, и это, кстати, по-моему, зафиксировано также в аудиоинтервью в Яд Вашеме. Однажды, находясь в госпитале, его позвал, если я не ошибаюсь, солдат-протестант. Он просто знал его как раввина, он умирал, он это знал. Он позвал его к своей постели и попросил прочитать ему молитву и укрыть его. и ортодокс раввин Герберт Эскин выполнил его просьбу, прочитал с ним 23-й псалом Давида, и на его руках этот солдат скончался, и он провел по факту христианский обряд. О чем это говорит? Это говорит о том, что, оказывается, мы не всегда должны быть настолько вот прямолинейными и не всегда должны стоять на своих принципах настолько жестко, что даже человеческая жизнь не является основанием для того, чтобы пойти, ну, я не знаю, может быть, на компромисс. Ведь в конце концов, совершив это, он никого не предал. Но вот этот конкретный человек, коль мы говорим там о каких-то высших силах, он ушел благословленным, и он ушел успокоенным. Не это ли высшая, одна из высших милостей на земле?
16: Окей, это вы все правильно, согласен. И, кстати, вот то, что нам не хватает от нашей ортодоксии, именно это. Но в данном случае я не об этом. Вот в данном случае я не об этом. Вот смотрите, в жизни любого народа, вот любой народ считает себя особенным. Нет народа, если вы поговорите, там, я не знаю, с любым народом, я не буду сейчас перечислять, они считают себя особенными, и это нормально. Ну, естественно.
17: Ну, а как... идентичность своя.
16: Ну, да, мы особенные. Да. Мы другие, мы лучше всех, там, красивее всех, выше всех, ниже всех. Но мы как какие-то сам. И в жизни любого народа есть как белые страницы, так и черные страницы. Есть как герои, так и предатели. Все есть. И еврейский народ в этом смысле не лучше и не хуже. Другое дело, у нас трагическая история очень сильно. Но мы не отличаемся. У нас есть и подлецы, и святые. Так вот, вы как человек, который занимается музеем на такую острую тему, как война, катастрофа и героизм, насколько надо показывать вторую сторону медали? Я об этом... Или не надо? Вот у меня нет ответа на этот вопрос, поэтому вот, а вы, как музейщик, должны задавать себе, наверное, этот вопрос. Есть же несколько сторон медали, мы же разные.
17: Вы знаете, Марк, вот вы сегодня уже один анекдот вспомнили, если позволите, я вам отвечу тоже анекдотом.
16: Давайте.
17: Есть знаменитый старый анекдот, когда в музей приходит человек и слышит, что группе школьников говорят, а вот теперь посмотрите на эту витрину. Видите, вот это Чапаев, вот это череп Чапаева в детстве, это Чапаев, значит, там, в зрелом
16: это
17: возрасте,
16: череп,
17: а это вот третий череп, это Чапаев, когда он погиб, значит, переплывая реку. Вот, и когда он говорит экскурсоводу, слушайте, вы как вообще такой бред несете? Товарищ, вы откуда? Я из сельхозакадемии. Так вот идите к своей группе. Почему я так говорю? Потому что вопрос, кто приходит. Если это приходят дети, если это приходят подростки, если это приходят люди, которые впервые соприкасаются с такими фактами, то, пожалуй, на мой взгляд, мой выбор в пользу, конечно, положительных фактов, которые проникают и эмоционально, и духовно, и как угодно в душу. Если это приходит исследователь, если это приходит студент-историк, если это приходит человек, который глубоко интересуется историей, безусловно, ему для баланса, для понимания именно знаний в объеме, ему нужно знать многие факты. И тогда проводить исследования. Поэтому все зависит от того, от кого запрос. То есть, кто этот наш посетитель.
16: То есть, детям можно давать только одну половину правды.
17: Если они захотят узнать больше, то они имеют на это право.
16: Окей. Владимир Голуб, руководитель Музея еврейского героизма и катастрофы в Аждоде, общественный деятель, лектор, музыкант, руководитель культурно-образовательных проектов в городе Аждод. Кстати, об одном мы поговорим, но уже после небольшой рекламы.
14: Реклама.
18: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
19: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
20: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
21: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
22: Работаем в субботу.
23: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
24: Люблю Лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
25: О,
1: вкусно.
24: Лидский квас. Любимый квас.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
21: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
5: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
22: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
14: Реклама.
15: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
25: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
16: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Владимир Голуб, руководитель музея еврейского героизма и катастрофы в Ашдоде. На самом деле, вот май месяц, так, когда мы вспоминаем про войну. Скажите, вот насколько и тяжело приобретать новые экспонаты? Как это все работает? Давайте вот расскажите нам, что называется, закулисье вашей работы, потому что мы-то смотрим вот витрина, экспонат, там описание. А как вот это работает изнутри?
17: Ну, к сожалению, поскольку мы все-таки проект, мы не муниципальный музей, мы к этому идем, но пока еще не достигли, то мы существуем исключительно в этом плане за счет каких-то волонтерских вкладов, вложений, не в финансовом смысле, а именно фондовом. То есть до сих пор, и, кстати, особенный всплеск ежегодно происходит как раз в апреле-мае, к нам приходят потомки уже фактически тех, кто когда-то прошел эти страшные круги ада в войне, и они передают нам какие-то экспонаты. Вот. Первоначально же, когда организовался этот проект более 15 лет назад, тогда еще было огромное количество большое ветеранов, которые просто принесли свои личные вещи, из чего получился первый фонд. Последние вот лет 5-6 я работаю в музее с 2020 года, как раз с года короны. Происходит гораздо меньше за счет волонтеров, что-то приходится создавать самим.
16: Вот тут то как есть, раз... что вы имеете в виду? Что вот. Значит создавать?
17: Вот, тут как раз и происходит та ситуация, о которой я сказал, что для современного поколения перестали быть интересными просто фотографии на стене. Будь то карты или лица, они скользят взглядом и проходят. Им нужно что-то интерактивное. Поэтому, допустим, у нас появился сделанный нашими руками макет момента взятия Рейхстага. Вот. Мы, кстати, его создавали, этот макет, полгода вместе с одним из основателей этого музея Владимиром Спиранским. Вот сегодня ему 102 года, и он, слава богу, жив. Ну, и молимся,
16: сегодня
17: он приболел.
16: У него день рождения?
17: Нет, 5 марта он отметил.
16: А, я да. Просто вы сказали сегодня.
17: Я имею в виду, что он сегодня жив, немножко приболел, но мы молимся о его здоровье.
16: Да.
17: Вот, так же, как и второй, ну, в смысле, первый основатель музея, Ефраим Поперный, они были коллегами. Вот,
16: знаменитая личность.
17: Да, Ефраим Поперный тоже жив, и слава богу, здравствует, слава присутствовал богу, да. На мероприятиях, посвященных победе. Вот, и вот мы сделали с Володей Спиранским макет взятия Рейхстага. То есть это большой макет, он занимает там 1.5 метра, и, конечно, это интересно сразу смотреть и на базе этого макета рассказывать. Точно так же, по воспоминаниям того же Спиранского, мы сделали маленькую диораму, посвященную тому, как фашисты угоняли людей на оккупированных территориях, вот в эти вагоны товарные сажали и так далее. Что-то, как я уже сказал, мы приобретаем у волонтеров, не приобретаем в смысле финансов, у нас финансов нет, мы просто проект. Они нам дарят. Вот так в музее оказалась гармонь, которая прошла всю войну. Так в музее оказались там планшеты вот эти знаменитые.
16: То есть кто-то же привез в Израиль эту гармонь?
17: Абсолютно. Самое печальное, что происходит, когда мы приобретаем, получаем такие макеты в дар, не макеты, а фонды в дар, это когда люди приходят и говорят, слушайте, у нас вот там прадедушка ушел в мир иной, остались после него эти награды, медали, пылятся, не знаем, куда делать, вот куда деть. Или выкинем, или хотите, заберите себе. То есть вот слышать такое, это, конечно, мороз по коже.
16: Или выкинем, да?
17: Да, да. И более того, я знаю реальные случаи, когда выбрасывали. И это ужасно. Потому что люди вот в этой ситуации проявляют себя как совершенно не интересующиеся историей даже своей собственной семьи. Вот. Поэтому, да, у нас появляются таким образом различные экспонаты, фотографии, награды. Но самое ценное для нас — это, конечно, личные вещи.
16: Но я вам скажу, почему. Я вот вы сказали, потому что советская власть отрезала корни, вот то, что было до 17-го года, и потом вот потом отрезала корни, и если раньше, ну, я вот, бабушка мне, она знала там до какого-то коления, но она была из хасидского, да, рода, она там до коленей знала, то потом раз, и все оборвалось. Сейчас уже, я просто спрашиваю иногда, ну, вы знаете, кто были ваши прабабушки, прадедушки? Мало кто знает.
17: Да, но вы говорите о временах революции, а я говорю о молодых людях, которым сегодня по 20-30 лет.
16: Привычка, так сказать, оторванная от корней мы были. Это вот, знаете, как растет в Яффа дерево, которое на цепях висит, оно оторвано от корней. Угу. Хорошо. А вы знаете, вот в Америке есть... Совершенно потрясающий проект, ему много-много лет, о нем все знают. Это когда собирают вот у тех людей, которые... История, что называется, личная, когда собирают видеоматериалы, когда берут интервью, ну или, скажем, вот... И потом это все и пишут из этого книги и так далее. То есть те, кто был участником событий, просто с ними разговаривают. Вот вы этим занимаетесь, потому что люди, к сожалению, уходят очень быстро. Ну, понятно, они уже не молоды, мягко скажем. И у каждого есть какие-то крупицы. Может быть, человек мало что знает, но у него есть какая-то крупица, которая потом будет очень интересной. Вот есть или на это нету ресурсов, чтобы вот разговаривать с этими людьми, а потом из этих разговоров что-то брать и готовить какие-то материалы, какую-то книгу и так далее?
17: Смотрите, ответ непростой здесь, он не короткий. Почему? Потому что то, о чем вы сказали, я подозреваю, что музеи всего мира сегодня сталкиваются с этим. Вопрос даже не столько в том, есть ли кому прийти и поговорить с этим человеком. Если такая возможность,
16: писать,
17: да,
16: на диктофон,
17: если такая возможность предоставляется, мы стараемся это делать. Другой вопрос, для кого мы это делаем? То есть, вот тут я опять вынужден вернуться к тому, кто будет, ну, условно, простите меня за такое слово, потребителем этого материала. Когда мы говорим о современном молодом поколении, чаще всего дальше 2-3 посещений музея, их интересы не простираются. И такая книга, и одна, и другая, у нас огромное количество накопилось различных изданий, книг памяти, воспоминаний, о героизме описания, они не востребованы. То есть они интересны определенному кругу людей. Вот как раз тем, кто занимается историей, различным исследователям, тем, кто пишет диссертации и так далее. Да, они могут прийти, взять эти материалы и их изучить. Мы пришли к парадоксу, что из-за сумасшедшего потока информации, который нас сопровождает последние, ну, с тех пор, как придуман интернет, востребованность в какой-то глубокой информации значительно снизилась. И поэтому сегодня у нас реально воспоминаний больше, чем тех, кто готов ими интересоваться. Это, конечно, ужасно. И поэтому приходится проводить очень такую тонкую, деликатную селекцию этих материалов. И мы меняем материалы на стенде для того, чтобы даже те, кто пришли первый раз, прочитали что-то такое, что их захватит, и им бы захотелось это продолжить. Понимаете? Вот как, допустим, история о том, что один из... Мы знаем с вами такое понятие «дети полка».
16: Ну да.
17: Вот
16: да.
17: Один из таких мальчиков, которым был Роберт, его подобрали в 6 лет, когда от бомбы погибла его семья, подобрала советская армия, еврейский мальчик Роберт Аграновский. И он прошел всю войну, и в 9 лет в Берлине он получил награду за взятие Берлина.
16: Ну, да? Да.
17: То есть, прочитав фрагмент воспоминаний вот этого мальчика, вот наши там посетители говорят, боже мой, а где можно еще что-то про него узнать? Да? И так далее. То есть, такие вот истории, мы стараемся их выбирать в первую очередь.
16: Ну да, хорошо. А какая у вас, есть ли у вас возможность работать с директорами школ? Я имею в виду, потому что я знаю, ну, по своим детям, да и не только, дети очень мало знают. Вообще. То есть израильская система школьного образования, я говорю там про историю так точно, а сейчас мы видим и по английскому языку такая же, да по ивриту такая же ситуация, только 35% детей, в общем, владеют ивритом на уровне, ну, нормы, как мы знаем. А уже не говоря, как этом история, они хотя бы родной язык выучили. Так вот, они вообще ничего не знают. Вот как директора, заинтересованы, не заинтересованы, как идет вот эта вот работа, потому что
17: У нас здесь есть парадокс, очень интересный парадокс, хотя и грустный. Примерно раз-два в год к нам приходят прямо делегации учителей, по разным причинам, сейчас не буду рассказывать, на такой мини-семинар. Многие из них оказываются впервые, несмотря на то, что музей работает 15 лет уже в
16: городе.
17: И
16: они живут в Ашдоде.
17: И они живут в Ашдоде, да. Это парадоксально. Так вот, они приходят, и буквально в смысле слова, просмотрев, прослушав экскурсию, а у нас есть как на русском, так и на иврите, вот, прослушав экскурсию на иврите, они приходят в состояние эмоционального шока. Они говорят о том, а почему мы об этом раньше не знали? А почему мы...
16: А вы такое хотели узнать или нет?
17: Я говорю, послушайте, я уже даже это опускаю. Я говорю, вот теперь вы про нас знаете. Ну, приходите. А дальше выясняется замечательная вещь. Если нет приказа от хотя бы городского департамента образования, значит, нет и шура на то, чтобы брать детей, куда-то выводить, безопасность и так далее, и так далее. И вот мы сейчас находимся в процессе того, чтобы все-таки, как это сказать, договориться с городским департаментом, чтобы посещение музея включили, ну что ли, в обязательную внешкольную программу. Потому что, я вам хочу сказать, это касается не только учителей. Иногда у нас бывают делегации очень высокого уровня. Ну, приезжает делегация из Кнессета, например, там по каким-то важным делам. Их приводят сюда, в музей. И они стоят, и некоторые плачут после того, как проведут эту экскурсию. Они тоже это впервые открывают. У нас депутаты...
16: Слушайте, но Яд Вашем есть, ну как впервые?
17: Нет, Яд Вашем, смотрите, здесь есть такая очень важная граница, которую, может быть, я должен был раньше сказать.
16: Давай.
17: Мы в основном занимаемся воинами. Теми, кто с автоматом в руках, условно, образно говоря, боролся против фашизма в любой армии мира. Яд Вашем — это все-таки больше история Холокоста.
16: Ну, трагедии.
17: Да, трагедии еврейского народа. И поэтому наша задача — рассказать именно о героизме. И когда представители Кнессета у нас в музее узнают, что, оказывается, есть официальное звание «Герой Израиля», то есть про Герой Советского Союза они могли слышать, если у них были русские корни.
16: Ну да.
17: А про то, что есть 12 героев Израиля, которым официально вручен этот знак, они вдруг узнают у нас в музее. Вот, то есть здесь вот и есть тот парадокс. Мы есть, мы существуем. Люди получают огромное эмоциональное удовлетворение, и у них просыпается интерес. У нас исписано там отзывами на иврите, на русском и на английском толстенная книга. Но уровень осведомленности о нас в образовательных кругах, к сожалению, пока еще оставляет желать лучшего. Но мы оптимисты.
16: А что надо сделать для того, чтобы этот уровень повысился? Ну, осведомленности.
17: В первую очередь, заинтересованность самих руководителей образования. То есть должен быть диалог. Если мы приходим к ним и предлагаем, и говорим, ну, сначала посетите хотя бы сами. Посмотрите, что это такое. Да? Вот. После этого должен быть следующий шаг. От вас это зависит. Дайте вот эти указания, дайте там, подпишите необходимые бумаги.
16: Тем более,
17: бумаги.
16: Это денег не стоит.
17: Да, музей посещения абсолютно бесплатный.
16: Ну да, да, да.
17: Вот, и мы надеемся, мы сейчас к этому идем. Вот как раз заммэра города, который я упомянул, Шимон Кацинельсон, он активно лоббирует это направление. Мы очень надеемся, что к наступающему учебному году, уже следующему, я
16: ну
17: имею
16: да,
17: в виду,
16: понятно,
17: мы достигнем этой цели.
16: Окей, хорошо, хорошо. Ну, будем надеяться, потому что это важно на самом деле, особенно в Израиле, где... где, собственно говоря, вообще все, ну, перевернул Израиль, скажем так, большую страницу еврейской истории, потому что, к сожалению, мы привыкли слушать, что евреи только могут на скрипке играть. И это классно. Это, я очень жалею, что здесь мало кто играет на скрипке, в шахматы или на фортепиано. Но в Израиле показали, что евреи могут прекрасно воевать. И, как, кстати, и воевали прекрасно во Второй мировой войне.
17: Но вот вы сейчас как раз и сказали то, о чем я не договорил, буквально одну фразу. Что когда музей этот, появилась идея его создания, как раз как она была обоснована союзом инвалидов войны во Второй мировой войне. Именно так. Мы хотим показать современным поколениям, что евреи были не только жертвами, что они никак не отсиживались где-то в тылу, в Ташкенте или еще где-то, а что они действительно умели воевать. Как это ни парадоксально, об этом как и тогда, так и сегодня про период Второй мировой войны знают немногие. Но... Холокост активно проходится, проходит в образовательной сфере, а вот героизм евреев, к сожалению, упускают.
16: Но я скажу, что книгу «Евреи. Герои Советского Союза» я до дыр, так сказать, зачитал, но надо сказать, 43-го, особенно 44-го года евреям уже не давали звания героя Советского Союза.
17: Просто я не соглашусь с этим, но ладно.
16: Практически нет, но ну, к 43-му, 44-му году уже, к сожалению, тот антисемитизм, который... когда ты воюешь с кем-то, это проблема. Я в данном случае не буду давать другую тему, но когда ты с кем-то воюешь, когда фашисты постоянно говорили, мы воюем с комиссарами и с евреями, Сталин сделал все, чтобы, ну вот, не обвиняли их в том, что евреи там руководили.

0: Ну, это классно. Ну, я думаю, что вот тут надо, конечно, работать больше со взрослыми, особенно теми, кто работает в системе образования, потому что детей надо как-то эмоционально... Поэтому, да.
1: Безусловно. Эмоция — это первый порыв к тому, чтобы что-то захотелось узнать.
0: Тем более эти дети, которые пойдут служить в армию, и, в общем, да. Хорошо. Вот вторая вот сфера вашей деятельности, действительно, вот мне кажется, интересная, кроме всего этого, это все-таки летние лагеря. В данном случае не как это называется, не пиара ради, а просто действительно был замечательный лагерь в Канот. Я не знаю, сейчас вот история, где там были мои дети еще, ну, которым уже хорошо за 30, и они там были. И я родитель, который очень-очень-очень-очень любит летние лагеря. Я считаю, что, во-первых, родители должны отдыхать от детей обязательно, обязательно, потому что дети действуют на нервы целый год, и хотя бы там 3 недели без них или 2 недели без них — это вообще класс. Ну и, соответственно, дети должны отдыхать от родителей, потому что родители также действуют на нервы. Скажите, вот как с этим? Вот, к сожалению, умер, так сказать, знаменитый Владимир Адельштейн, да, мы все его помним. Я имею в виду, кто вот...
1: Кто создавал эту программу?
0: Ну, я не создавал, я ее пользовал, так сказать, я был пользователем, да. Как сегодня? Потому что вот, по-моему, тогда вот лагерь Сабаба, как назывался, он был чуть ли не единственный, где дети ночевали, дети как-то вот... Ну, он был похож на те лагеря, только с лучшим питанием, да? Вот как сегодня и насколько это раскрутилось или нет?
1: Ну, смотрите...
0: Потому что Эдельштейн ушел.
1: Да, что касается Володи Эдельштейн, для нас он продолжает оставаться маяком. Они вместе с Ирой Рочев создали эту программу, этот проект. И он сам по себе был уникальный. Вы уже упомянули о том, что это ночевки были, это почти 2 недели пребывания. Формула была очень простая, наверное. Взять все лучшее от золотого советского детства, убрать все ненужное, весь мусор. Там,
0: пионерские, там, линейки. Да.
1: То, что было явно чрезмерное, явно надуманное местами. Вот. И сохранить практически семейное отношение к ребенку, то есть с этой мерой ответственности, с этим вниманием, когда вожатые — это твои старшие братья, сестры. Вот именно так был придуман проект. С коммерцией это никогда не вяжется.
0: Это
1: потому что это очень,
0: очень
1: высокие
0: долго.
1: Моральные...
0: Слушайте, это долго. Это
1: более 27 лет.
0: Больше 27, да, я же помню.
1: Сегодня этот проект существует. Он называется «Фантастик» имени Владимира Эдельштейна. То есть отдавая должное дань его создателю. И он продолжает также принимать детей. И в этом году будет также принимать детей.
0: Давайте об этом мы, наверное, поговорим. Да, потому что его сейчас эта тема большая. Поэтому мы... с Владимиром Голубом поговорим об этом, вообще о детских лагерях, об этом, о детских лагерях, насколько это важно, на ваш взгляд, мы уже поговорим после небольшой рекламы.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: Запомните этого человека.
4: Реклама.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
9: Конечно, любовь моя.
8: Мама мия, какой комфорт.
9: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
8: Покупаем?
9: Нет, едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: Омерзительная пропагандистская шумиха.
0: Итак, наша программа продолжается. Владимир Голуб в нашем эфире. Человек, который, ну, кроме вот музея, занимается еще вот летними лагерями. Вообще, давайте начнем вот с чего. Насколько, на ваш взгляд,

0: взгляд, летний лагерь, где люди... Вот, в Израиле были постоянно кайтаноты. То есть дети там до 4 часов, потом возвращались домой, ну, чтобы как-то вот, потому что родители работают. Хотя вообще история летних отпусков в Израиле меня как-то... Жарко очень, гулять невозможно. В Израиле надо делать осенью большие каникулы. Но это ладно. А насколько вообще эта история, вот когда начали вы делать, да, вы подумали, она пойдет, она не пойдет, получится, не получится, потому что вы как бы были первооткрывателями на тот момент.
1: А все очень просто. Дело в том, что когда был придуман этот проект, идея-то была в следующем. Помочь новым репатриантам, которые приезжают в Израиль, погрузиться в культуру, в историю. Зачастую они приезжали с очень низким уровнем понимания этого. И, конечно, что называется, адаптироваться, то есть найти друзей и даже язык учить вот неформально, когда дети начинают дружить друг с другом и общаются сразу на нескольких языках. Именно так, от этой идеи зарождался этот проект. На тот момент даже не было каких-то глубоких, высоких других образовательных задач. Все начиналось именно так. А уже вокруг вот этой задачи обросло остальным. Ведь если ребенка забирают почти на 2 недели из дома, ему должно быть интересно. Это должна быть такая альтернатива, которая его захватит. И поэтому родились определенные наработки, определенные там развлечения, определенные программы, шоу-программы спортивные, ну, что называется, фирменные, которые в результате программы позволяли ребенку, вот у нас по нашей программе, в середине смены родительский день.
0: Да,
1: и,
0: я помню,
1: и,
0: да.
1: Родители там приезжают, концерты, видят там... концерт, да, и говорят, боже мой ребенок поет, он танцует, что вы с ним сделали? И это всего неделя, в воскресенье приехали, а в пятницу уже это мероприятие. И поэтому, по большому счету, почему я сказал вот минутой раньше, что это почти семейный проект, именно потому, что отношение к ребенку строилось так, как это строится в хорошей нормальной семье. Когда он интересен любому, когда им занимается каждый, и когда у него есть возможность попробовать, ну, в рамках приличий, как говорится, в рамках разумного, попробовать все. Ты боишься выйти на сцену, но тебе хочется? Давай мы тебе поможем. Ты боишься попробовать участвовать в спортивной игре, потому что тебя вечно сверхопека, тебя опекают дома, не упади, не ушибись? Давай попробуем. Мы все можем попробовать, мы все можем с тобой сделать. И вот оказалось, что да, действительно, это работает, детям это интересно. Мало того, они уезжают из лагеря со слезами на глазах, что они больше...
0: Ну, довольны, да, и хотят следующий год, потому что они начинают общаться с друг с другом.
1: И они встречаются в течение года и уже планируют следующий год.
0: У меня и на этой встрече младшая дочка поломала руку. В Аждоде они встретились. Бегали, ну вот это вот, и она упала и руку сломала. То есть вот...
1: Это не наш страховой случай.
0: Я понимаю, да. Мы страховку получили, вы не думайте. Мы такие. Ну да, дети начинают общаться, да. Вот еще был один лагерь, к сожалению, его нет, это уже тоже легенда. Дима Зильцер делал лагерь, если вы помните, ну неважно. Так вот оно пошло. И на каком-то этапе это стало, ну чем-то вот... Я помню, что записывал я своих детей, я опять же про себя любимого, я записывал в декабре, потому что мне у меня был блат, я не скажу кто,
1: я понимаю.
0: И мне говорили, открыта запись. Я такой раз первый позвонил, записал, потому что уже к январю мест не было.
1: Но сейчас немножко по-другому. Сейчас мы открываем запись сразу после Песоха, и через несколько дней уже на определенные возраста мест нет, а иногда через несколько часов. Как раз именно потому, что дети хотят возвращаться. Они договорились, они командой целой записываются, требуют от родителей.
0: Мы тоже записывали несколько детей сразу.
1: Да, мне звонят родители и говорят, сделайте что-нибудь, меня моя дочь убивает. Если я ее не запишу, все, там просто катастрофа. И да, действительно это так, и мы рады этому, потому что это показывает то, что мы создали, вот эту атмосферу, то, во что погружаются дети, это не только востребовано, это вызывает буквально, в смысле слова, влюбленность. Вот скажите, что может быть прекраснее, допустим, если мы говорим о чувствах детей, подростков, чем то, что они стремятся к положительному, то, что они стремятся опять встретиться в этой команде, они стремятся... Там, опять подняться на сцену, сыграть какие-то свои сценки, победить в каком-то турнире. То есть у них появляется цель, которая, ну вот вы же сами подтверждаете, практически год их к этому ведет. Они перезваниваются, списываются, встречаются. И, безусловно, это вот рождает что-то такое совершенно уникальное чувство. Поэтому, когда у нас уходят, у нас была еще одна забавная история, помните вы или нет, но раньше лагерь мы принимали до 14 лет. Потом мы стали говорить, ладно, если ребенок у нас уже был, мы принимаем его в 15 лет.
0: Да, было, помню.
1: Вот.
0: Конечно, помню.
1: Вот. Мы принимаем в 15. Сегодня мы говорим, ну хорошо, если он себя прям очень хорошо вел, но мы его в 16 возьмем. Но это уже все, это уже грань. Ну, потому да. что у нас вожатые выходят, ну, да. конечно, опытные, но наравне с ними те, кто прошли наш семинар обучающий, кто были воспитаны у нас в лагере, они уже в 17 лет тоже могут выходить как вожатые.
0: Ну да.
1: Вот, поэтому уже разница настолько. Ну, правда, те, кто 17, они работают со взрослыми вожатыми на младшем доме. Uh-huh. То есть для тех, кто там до 11 лет, ребята, и так далее. Поэтому да, вы понимаете, это действительно превратилось в некую такую большую, я не хочу сказать там слово коммуна или что-то, но очень единомышленников, команду единомышленников, связанных с собой между поколениями уже даже. То есть от детей до взрослых.
0: У нас... чем, на ваш взгляд, это отличается от вот таких дневных лагерей?
1: А очень просто. Первое, вообще, чем отличается, наверное, наша программа от многих других, то, что когда вы приводите ребенка, особенно в дневную кайтану, в 90% случаев, если не больше, вы встретите там педагогов, которые вообще к этой работе, ну, относятся, поскольку им надо, и, ну, их там, ладно, не будем об этом, скажем о другом. Они к своей работе строят по принципу: вот ребенок не потерялся, это моя задача. Ребенок не упал, ну и хорошо. Дальше вот огороженная территория, вот у нас есть приглашенный артист, он им кукольный театр покажет, вот у нас есть автобус на экскурсию. Я сопровождающий, я педагог, я их сопровождаю. И это все, больше от меня не требуйте. В этой ситуации у ребенка получается лагерь как такой калейдоскоп мероприятий, который ему то ли понравится, то ли не понравится. Никто не заботится о том, чтобы он с кем-то подружился. Никто не заботится о том, чтобы он преодолел свою стеснительность. Ему предлагают, вот хочешь пользуйся, не хочешь не пользуйся. Тебе понравится экскурсия, ну и замечательно. Понравится вот это выступление артиста, да. Мы же строим по-другому принципиально программу, как я вам рассказал. Мы погружаем их в эту ситуацию. Во-первых, ночевка — это всегда особая романтика. Вопрос не в том, что там кто-то ночью у костра, нет. Я говорю о том, что когда ребенок вечером не уходит домой, а продолжает свою жизнь со своими же товарищами, и с ними вечером при свете звезд выходит сначала на сцену, чтобы показать себя в творчестве, а через полчаса уже зажигает на дискотеке среди них же, и потом с ними же идет обратно в дом, где они садятся и обсуждают, как прошел этот день, находят какие-то плюсы, какие-то минусы, строят планы на завтрашний день. Это непрерывно продолжающаяся детская игра. Это погружение покруче любого квеста, это погружение в такую вот роль, тебя в этом пространстве друзей, которое очень дорого. И найти его не так просто, особенно в рамках Израиля.
0: Это все равно, что люди, дети хотят ночевать там у кого-то в гостях. Это примерно то же самое, да?
1: Да, и потом мамам, папам приходится выгребать, в общем, мусор самосвалами.
0: Ну да.
1: Но... А здесь, мало того, а здесь ребенок даже свою комнату будет убирать сам. Это у нас заложено в правилах.
0: Окей, окей. То есть, но насколько, на ваш взгляд, вот эта культура летних лагерей в Израиле, вот я не говорю про... Как ваш лагерь называется? Фантазия?
1: Фантастик имени Владимира Эйдельштейна.
0: Фантастик.
1: Да, так можно найти там в Фейсбуке,
0: окей,
1: в Инстаграм.
0: Насколько вообще сейчас вот... Израиль, в общем, меняется. Угу. Мы знаем, да, ну, за нашу жизнь здесь мы видели, как он на самом деле меняется. Где-то в лучшую сторону, где-то не очень, но меняется. А насколько поменялась, на ваш взгляд, вот культура вот летних лагерей? Я имею в виду в общем и целом. Насколько, ну, например, то, что там раньше надо было объяснять, что это такое, извините, а теперь люди уже знают. И не только вашего лагеря, а вам, mm-hmm. вообще, насколько вам кажется, вы в том числе повлияли на то, чтобы вот это стало модным, популярным или пока еще не очень?
1: Смотрите, наш продукт, он, в общем-то, наш лагерь, он достаточно локальный. То есть сказать, что мы как-то влияем на эту индустрию, именно наш проект, я, конечно, не могу. Но в целом я вижу, что у родителей с каждым годом все больше и больше востребованность к этому.
0: У израильских родителей.
1: У израильских родителей востребованность к этому. Потому что низкий уровень ответственности за детей у каких-то педагогов или у каких-то таких кайтанот и лагерей, он рождает отторжение и вынуждает родителей к поиску. Допустим, у меня нередкие разговоры, когда мне звонят родители, и среди прочих вопросов, первый, кто у вас работает, какая у вас команда, то есть есть опыт команды или нет опыта команды. Мы объясняем, как мы воспитываем наших вожатых, как выращиваем. Второй вопрос, скажите, у вас есть хоть какая-то медицинская помощь? У меня дочь приходила с лагеря с разодранной рукой, у них пластыря не было. Я им объясняю, что вот, например, у нас не просто какая-то, у нас конкретная медицинская помощь. Я, например, еще и ховеш, причем действующий ховеш МАДА, выезжающий на смены.
0: Ховеш, кто не знает, это фельдшер.
1: Да, да, то есть со скорой помощью, как на русском принято говорить, или амбуланс. Вот, то есть, так у вас оказывается все, я могу быть спокойна. То есть родители хотят безопасности, и стремление к этому есть. Родители хотят понимать, что ребенок — это третий вопрос. А что у вас с телефонами? Вы заберете телефоны, или они будут у них? И здесь вот этот компромисс, который нет. Мы хотим, чтобы ребенок был на связи, но мы не хотим, чтобы он просидел в телефоне.
0: Ну да.
1: И нам удается.
0: Я же деньги плачу на самом деле, а он просидеть в телефоне, так пусть дома сидит.
1: И нам это удается, потому что мы телефонов не забираем, а иногда даже превращаем телефоны в помощники. У нас есть некоторые программы, которые построены на том, что ты телефон используешь, но именно в определенных целях. И таким образом есть также и зоны, когда мы запрещаем пользоваться телефоном. То есть мы внутри программы ищем компромисс. Так вот, поиск этого продукта, он востребован. И поэтому, чем больше родителей узнает об этом проекте, тем, соответственно, выше и заинтересованность. В целом же, если говорить по кайтанот, вообще по лагерям, детским лагерям, я могу сказать, что очень многие уходят в сторону рекламных картинок. То есть обещают очень многое, берут за счет развлечений. Опять же, у вас будет много поездок, у вас будет много артистов, у вас будет много активности у ребенка, он будет все время прыгать, скакать и так далее. И все. То есть ребенок должен превратиться в некого потребителя постоянных развлечений.
0: Ну так и ребенок не против.
1: А вот в этом.
0: Слушайте, я сам бы потребителем. Да.
1: Устает очень быстро. Когда это мелькание не связанных между собой событий, любой ребенок через какое-то короткое время, день, два, три, он просто устанет. Поэтому очень важно, вы это, наверное, в любой семье увидите, и по своим детям. Невозможно развлекаться все время. Невозможно кушать все время любимое блюдо. Иначе оно сытит и будет вызывать отторжение.
0: Мои дети учились постоянно. Я же больной родитель, поэтому у меня... Они до сих пор говорят, когда они там получали 95, я говорю, так, идите учитесь, 95 это ни о чем.
1: А мы даем возможность после длительной, муторной и такой неоднозначной в нашей военной ситуации школе, даем возможность реабилитации. Вот такой.
0: Да. Нет, это классно. На самом деле я шучу, но это классно. Так вот, на ваш взгляд, это чисто такое, ну, я беру в кавычки, хотя чисто русское, хотя дети между собой, разумеется, говорят на 99,9% на иврите, это чисто русское наше вот лагеря, или все-таки это уже стало... Ну, более такое вот общеизраильское.
1: Интернационально однозначно. Потому что, допустим, у нас лагерь, который зарождался первоначально как исключительно для русскоязычных.
0: Ну, потому что это же был форум русскоязычных израильтян тогда еще.
1: Да, тогда. И кроме того, это был проект очень близкий к департаменту алии и абсорбции, то есть помощь репатриантам. Но кроме этого, сегодня мы видим, что у нас 80% это дети, которые уже рождены в Израиле, либо
0: правильно,
1: приехали.
0: Но семьи все равно русскоязычные. Как говорят, Макури.
1: Далеко не все. Есть семьи ивритоязычные, не имеющие практически русских корней. Почему? Друг был там, ему понравилось, он зовет своих друзей, своих подруг. И если ребенок хоть немножко общается на русском языке, он едет, потому что мероприятия мы делаем на русском, а между собой и с вожатыми на любом удобном языке.
0: Окей.
1: Это уже такой международный, интернациональный получается вариант.
0: Нет, ну на самом деле, я еще раз говорю, это классно и «Фантастик», да, называется?
1: «Фантастик» имени Владимира Эдельштейна.
0: «Фантастик». Да, это действительно классно. Хорошо, давайте, наверное, подведем итог нашей с вами беседы. Как я понимаю, вот если взять вашу работу и в музее, и в лагере, вот чего вам больше всего, чего вам больше всего не хватает и там, и там? Ну, я понимаю, кроме денег, разумеется, денег не хватает. Вот
1: забрали такой хороший ответ.
0: Да.
1: Чего не хватает? Наверное, хотелось бы еще больше вовлеченности людей, для которых мы все это делаем. Будь то музей, будь то, вот я упомянул наш проект детского лагеря. Вообще мы всегда, мне кажется, нуждаемся в том человеке, для которого мы готовы сделать это и даже большее. И поэтому очень хочется, чтобы такие люди находились, чтобы их становилось все больше. Тогда, наверное, в нас самих просыпается какая-то новая энергия, там открывается второе дыхание, и мы, устав до невозможности, готовы завтра совершить это снова и даже с превышением этих возможностей. Как-то вот так, наверное.
0: Ну что ж, Владимир Голуб, общественный деятель, директор музея, руководитель музея. Вот. Можно сказать, что вы руководитель этого лагеря, да?
1: Да, можно,
0: руководитель,
1: безусловно.
0: Руководитель лагеря «Фантастик», ваш Доди. В общем, я хочу пожелать вам только успехов и жизненной энергии. На все это нужно только одно. Ну, кроме денег, разумеется. Энергия. И чтобы у вас ее было побольше. И чтобы вы находили ее источник. Потому что это самое главное в нашей жизни. Найти источник энергии, который тебя питает. Спасибо вам за участие в этой передаче.
1: Огромное спасибо, Марк. И Аня, спасибо вам.
0: Все, да. Да, все, друзья мои. Это была программа «Персона Грата». Здесь на Первом радио 89.1 FM. Я Марк Кричевский. Не к сожалению, а с радостью передаю, так сказать, да-да-да, из своих ослабевших рук микрофон Анечке Розиной. Анечка, хорошего продолжения эфира, всем пока.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: А в подоплеке-то одна суть, одна простая и понятная человеческая суть.
4: Реклама. Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
8: 35, 35, 35% скидка.
9: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама. Как вы проводите свой выходной?
10: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
11: На дискотеку идем отрываться.
12: Конечно, спорт, тренировочка.
13: В театр ходим, в кино, все такое.
14: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
15: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
16: В этот день и в этот час.
17: Первое радио. Новости.
18: Завершен визит президента США Дональда Трампа в Китай. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 11 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Завершился двухдневный визит в Китай президента США Дональда Трампа. Делегация вылетела из Пекина. Трамп уже заявил о фантастических торговых сделках, однако о конкретных договоренностях публично объявлено немного. Среди них намерение Китая заказать 200 самолетов «Боинг». На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались торговля, Иран, Тайвань и вопросы безопасности. По ключевым спорным темам – Тайваню, санкциям, торговым ограничениям и технологическому соперничеству – прорыва не зафиксировано, хотя обе стороны представили саммит как шаг к снижению напряженности. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что минувшей ночью в районе Забдин на юге Ливана была уничтожена пусковая установка, из которой накануне террористической организации «Хизбалла» были выпущены несколько ракет в направлении Кирьят-Шмоне. Кроме того, были нанесены удары по нескольким зданиям, использовавшимся Хизбаллой в военных целях и для подготовки террористических действий против военнослужащих ЦАЛя и граждан Израиля. Пресс-служба ЦАЛя сообщила, что армия проводит учения для проверки готовности личного состава к внезапным инцидентам на восточной границе в зонах ответственности 80-й и 96-й дивизий, базирующихся в районе Мертвого моря. Учения продлятся до полудня, на них будут отрабатываться различные оперативные сценарии. В районе гостиниц Мертвого моря и вдоль восточной границы заметно усиленное движение сил безопасности, военной техники и авиации. В ЦАЛе подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, поводов для беспокойства нет. Минувшей ночью силы полиции и МАГАФ были вынуждены разгонять нарушителей порядка в комплексе гробницы пророка Шмуэля, расположенной в районе арабской деревни Наби Самуэль к северо-западу от Иерусалима. По данным полиции, десятки нарушителей порядка пытались силой прорваться на территорию комплекса и нанесли серьезный ущерб главной входной двери, транспортным средствам и внешнему ограждению. Двое подозреваемых задержаны. Комплекс был вновь открыт для посетителей в 5 утра. Полиция обеспечивает безопасность паломников. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Гондурас объявил Хамас и Корпус Стражи Исламской Революции Ирана террористическими организациями. В Израиле приветствовали это решение. В Киеве объявлен день траура по погибшим после массированной российской атаки. Подтверждена гибель 24 человек, среди них трое детей. Еще 48 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Почти 400 человек получили помощь психологов. Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева продолжались более 28 часов. В ходе работ спасатели разобрали более 3000 кубометров разрушенных конструкций жилого дома, поврежденного в результате удара. На этом фоне Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными. По информации Министерства обороны России, возвращены 205 российских военнослужащих. Украина взамен получила 205 военнопленных вооруженных сил Украины. Посредником при обмене, как утверждает российская сторона, выступали Объединенные Арабские Эмираты. И к другим новостям. Сегодня в Швейцарии начинается чемпионат мира по хоккею. Фаворитом турнира традиционно считаются канадцы, действующий чемпион мира – сборная США. На сегодня запланированы матчи Канада-Швеция, Финляндия-Германия, Чехия-Дания, сборных США и Швейцарии. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе в течение дня ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 8 минут на часах в нашей студии. С вами Аня Розина, и программа «Идеальный выходной» начинает свое победное шествие по планете. Ох, друзья мои, сегодня в программе «Идеальный выходной» много всего интересного. Во-первых, мы продолжим готовиться к празднику Шавуот. И если в прошлой программе мы приготовили всякие с вами сырные творожные блюда, пироги, тортики и прочие десерты, то сегодня мы приготовим блюдо по рецептам еврейского мира из разных стран. От йеменцев до ашкеназов. То есть вот классические творожные сырные блюда на Шавуот, которые знаем мы, и те блюда, которые едят наши друзья, товарищи, когда мы приходим к ним в гости, а они вот выходцы, например, из Йемена, у них совершенно другие блюда на Шавуот, но тоже, конечно, содержащие молочные продукты. И, тем не менее, совершенно другие рецепты. Марокканцы и так далее. В общем, путешествуем сегодня от Йемена до Восточной Европы и готовим классические еврейские блюда на Шавуот. Конечно же, мне хочется, чтобы и вы принимали в этом активное участие, поэтому 054 20 70 800 – это наш номер для ваших WhatsApp-сообщений. 054 20 70 800. Пишите, пожалуйста, что вы любите готовить на Шавуот, какие блюда на ваш В нашем столе являются самыми популярными в этот молочный праздник. Вот. И сразу же расскажу вам, что вас ожидает, кроме вот, классической нашей составляющей. Во-первых, расскажу вам, естественно, о спонсоре нашей программы, о магазине «Мадана и Мания», точнее, о сети магазинов «Мадана и Мания». 26 филиалов по всей стране разбросаны. Расскажу, какие там совершенно невероятные скидки сейчас есть в честь праздника Шавуот. Опять же, расскажу о своих открытиях, о том, что я попробовала новенького, приобретенная в этом магазине в самом сердце Ришон Лициона, но в принципе это, конечно же, есть во всех филиалах абсолютно. Кроме этого, мы встретимся с Игорем Красковским, который расскажет нам о невероятном мероприятии в мебельном магазине «Альта Ливелла». Ну и плюс ко всему, в третьем части нашей программы мы разыграем билеты на стендап Михаила Шаца в городе Хайфа. Так что, пожалуйста, уже готовьтесь к тому, чтобы принять активное участие в третьем части нашей программы. Если вы живете в Хайфе или, может быть, вам проще туда просто, возможно, туда добраться, меня, например, совершенно никогда не пугает то, где проходит концерт. Единственное, меня немножечко настораживает, когда концерт проходит в Тель-Авиве. Тогда вот я начинаю волноваться, где я припаркуюсь. Но благодаря всяким новым современным сервисам общественного транспорта можно даже в Тель-Авив добраться без проблем. И, кстати, совершенно бесплатно. Я вам об этом не рассказывала, вот я вам обязательно расскажу тогда, как это сделать бесплатно, если вы едете с севера. Ну вот, а в Хайфу поехать на концерт просто милое дело. И парковку легко найти, и можно погулять до концерта, и после концерта можно сходить в хороший ресторанчик посидеть. Я вообще обожаю Хайфу, поэтому вот именно туда мы будем разыгрывать сегодня билеты в нашем третьем часе. Ну, а пока продолжим говорить о Шавуоте. Как вы понимаете, символика праздника тесно связана с молочными блюдами, которые подаются на стол. У этой традиции есть множество объяснений, включая, во-первых, числовое значение слова «халяв» – молоко, 40, что соответствует количеству дней, проведенных Моше на Синае. Далее, в Танахе Тора уподобляется молоку, мед и молоко под языком твоим. Это цитата из «Песни песней». Молоко – это символ чистоты, питательности, Знаете основу жизни, как и Тора, которую евреи получили в этот день, как принято традиционно считать. Согласно Мидрашу, после получения заповеди, включая законы кашрута, естественно, евреи не могли употреблять мясо, так как их посуды и ножи еще не были кошерными. Поэтому они ели только молочное блюдо. И вот отсюда началась эта традиция. Именно в этот день, когда мы поняли, что такое кашрут, есть исключительно молочное блюдо, не смешивать их с мясным, разделять, естественно, молочное от мясной трапезы и так далее. Вот в связи с этим совсем еще целую коллекцию блюд для праздника Шавуот я для вас собрала из разных традиций, от разных еврейских народов. В общем, чтобы создать такую палитру израильской культуры, у нас здесь на волне 89.1 FM. Жду вашего активного участия. Ну все, давайте теперь прервемся на небольшую музыкальную паузу и перейдем к делу.

0: see me.
1: Реклама.
2: Ну что ж, продолжаем разговор, и, как я и обещала, расскажу вам снова о прекрасном нашем спонсоре Маданей Мания. Маданей Мания – это праздник вкуса. Каждый израильтянин заходил хотя бы разок в магазин Маданей Мания за колбаской, за мяском, за морепродуктами, сладостями. А сейчас, конечно же, все рванули за молочными продуктами. Почему? Да потому что праздник Шавуот на дворе. Уже буквально через неделю мы будем отмечать самый вкусный, как мне кажется, праздник, потому что я очень люблю блюда, которые содержит и молочные, кисломолочные продукты. Я люблю творожные сырки, я люблю творожные торты, я люблю всякие блюда со сливками. Ну, в общем, больше всего я люблю, конечно, разные всякие сыры. На прошлой неделе, если вы помните, я рассказывала вам о тех сырах, которые мне удалось попробовать в Маданей Мания. Это было что-то с чем-то. Сыры с пожитниками, с пожитником, сыр с кофе, сыр с трюфелем. Ну, каких только сыров там нет, я уж не буду повторяться, потому что каждый раз есть у меня кое-что новенькое вам рассказать. И сейчас магазины Маданей Мания проводят специальные скидки с 19 по 23 мая. Запомните, то есть буквально на следующей неделе. Уже очень скоро, через 4 дня, начнется новое потрясающее мероприятие. Еще раз повторюсь, 19 по 23 мая. Вы, кстати, между прочим, слушатели Первого радио, первые люди, которые вообще слышат о том, что будут такие прекрасные скидки в магазинах Маданей Мания представлены. Вообще около 70 различных скидок на самые ходовые товары, на то, что украсит ваш праздничный стол, сделает его ни на что не похожим, очень вкусным, ярким, необычным и действительно праздничным. Итак, во-первых, я еще раз скажу, что сейчас, конечно, я вам что смогу расскажу, но, естественно, перечислить все скидки, которые есть в Маданей Мании, которые будут с 19 по 23 мая, практически невозможно. Поэтому просто подпишитесь на рассылку на сайте Маданей Мании. Есть официальный сайт магазинов Маданей Мания. Заходите на этот сайт, оформляете рассылку и просто на почту получаете отчет о всех приближающихся скидках. Таким образом, вы первые будете в курсе, куда бежать и что покупать. Можно в самих филиалах найти рекламу. Можно с QR-код просто подойти в филиале, снять QR-код и присоединиться к рассылке, к подписке и так далее. Можно в Фейсбуке черпать всю необходимую вам информацию. Вообще, вот я буквально на днях рассказывала своему мужу, говорю, я не видела ни одного магазина такого вот такого продуктового классного супермаркета, который бы позаботился настолько о том, чтобы его клиенты получали всю необходимую информацию быстро и так не распространил свое влияние в соцсетях, потому что и в Инстаграме, и в Телеграме, и в Фейсбуке, и в Ютьюбе, и в ТикТоке Маданей Мания постоянно информирует вас о том, что происходит в разных ее филиалах. Итак, давайте сразу же начнем с самых классных скидочек. Торт «Грильяж», «Прага с вишней», «Суфлеш с маршмеллоу», «Дубайский секрет». Короче, это совершенно невероятные, вкуснейшие торты, которые сейчас, в преддверии праздника, будут стоить всего 69,90 вместо 99,90. То есть, представляете, вместо 100 шекелей фактически вы получаете за 69,90 отличные, необычные и очень вкусные торты. Дальше. Шпроты копченые в растительном масле. 160 граммов баночка, 3 баночки за 19,90. И прекрасные бутерброды к вашему праздничному столу готово. Сырочки со вкусом ванили, пломбира, изюма, абрикоса. Мои дети просто влюбились в них по уши. И я принесла домой всего 6 таких штучек, но не осталось ничего уже на следующее утро, уже даже на завтрак ничего не осталось, пришлось ехать за новыми. Итак, это такие сырочки, которые я вам о них рассказывала. Взбитая такая творожная масса, консистенции мусса, ну это творожок, но очень-очень нежной консистенции. 5 штучек за 9,90 всего. Но это же вообще, это совершеннейшие копейки. Дальше. Сыр Дана Блю голландский и сыр Бри производства Франция. 7,90 за 100 граммов. Это очень дешево. 7,90 за 100 граммов. Таких цен на Дана Блю и на сыр Бри практически не существует. Но вот сейчас специально для вас, в преддверии праздника Шавуот, магазины Мадана и Мания предлагают вот это самое. Дим сам с креветками и гиоза с креветками. Отличные наборы 240 грамм и 250 грамм. Две упаковки за 23,90. Две упаковки за 23,90. Вы накормите всю семью, все будут рады и довольны. Дальше. Вот сейчас немножко скажу об алкоголе. Есть скидки на алкогольную продукцию. Например, ягодный коньячный ликер 700 мл 99,90 вместо 139,90. Это большая скидка. Единственное, я должна напомнить вам о том, что эта продукция содержит алкоголь. Алкоголь небезопасен, поэтому если вы его чуть-чуть выпили, конечно же, не садиться за руль. Конечно, соблюдать чувство меры. Ну вот к праздничному столу, тем не менее, такой хорошей скидкой я не могла с вами не поделиться. И филе лосося копченое, нарезанное 500 граммов, всего 59,90. 500 граммов 59,90. Вы можете себе представить? Это даже дешевле, чем самим купить и приготовить. Правда? Вот такие вот замечательные скидки сейчас есть Мадана и Мания. Ну, кроме этого, конечно, будет еще огромное количество. Еще раз напомню. Вот эта скидочная акция, о которой я рассказываю сегодня, будет действовать с 19 по 23 мая. Вот шавуотнюю неделю. Бегите, находите самый ближайший к вашему дому филиал, покупайте все самое вкусное и получайте удовольствие вместе с нами и вместе с магазином Мадана и Мания.
0: Реклама. Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
1: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 11:29, и как вы догадались, сейчас самое время поговорить о прекрасном. Сегодня мы с вами отправляемся, кроме всего прочего, еще и в прекрасный Альто-Ливелло посмотреть на итальянскую мебель, которая вдохновляет. Ну, точнее, как мы отправляемся? Мы отправляемся с помощью Игоря Красковского, который уже с раннего утра находится там для того, чтобы рассказать нам все самое интересное. Игорь, доброе утро. Добрый день.
2: Привет, Розина. Я думала, прекрасно, так это о тебе, а ты про мебель.
1: Да, но обо мне как-то неловко, правда? Поэтому давай про мебель лучше.
2: Давай напомним всем нашим слушателям, что завтра наступит этот день. Завтра 12-летие отмечает Альто-Ливелло, мебельный бутик, и приглашает вас, друзья, окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество, уникальная атмосфера Италии. Это все ждет вас в Альто-Ливелло. Завтра, 16 мая, откроется Альто-Ливелло ровно в 10 и будет работать до 23. Итак, друзья, завтра в день рождения Альто-Ливелло до 50% скидка на всю коллекцию. Ну, а я, как всегда, приготовил для вас несколько примеров цен. Итак, модель Карри 3+2, производство Италии, кожаный. Обычная цена 29 800, и только завтра, в день рождения Альто-Ливелло, он будет стоить вам 12 700 шекелей. Диван, открывающийся в кровать для ежедневного сна. Обычная цена 18 000 шекелей. И завтра вы сможете приехать и заказать его за 7700. Изящный итальянский журнальный столик. Обычная цена 6900, ну а завтра только 3100 шекелей, потому что день рождения. Итальянское кожаное телевизионное кресло с электрическим реклайнером. Обычная цена 12200, ну а завтра всего лишь 6900. И подарок на каждую покупку, естественно. Ну и для вас адрес, напомню, тоже Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, номер 11. Открыто с 10 утра и до 11 вечера. И на всякий случай телефон звездочка 9246. Звездочка 9246. Анечка, тебе спасибо. Вам всем, друзья, тоже. Увидимся в Альто-Ливелло завтра.
1: Спасибо большое, Игорь. На самом деле, мы действительно завтра едем в Альто-Ливелло, потому что моим родителям нужен диван, открывающийся в кровать. Я хотела у тебя спросить, видел ли ты там такое, а ты раз уже и цену назвал. 7700,
2: есть,
1: это
2: да,
1: ерунда.
2: Так я могу даже мелком поставить крестик.
1: Поставь
2: на этом
1: крестик
2: диване, чтобы не
1: пожалуйста.
2: Продавали.
1: Да. Отложи нам, пожалуйста, диван. Мы завтра будем
2: хорошо.
1: С 10 до 11. Это целый день, суббота, пробок нет. Просто замечательно. Спасибо, Игорь, большое. Услышимся
2: Все,
1: очень скоро.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Реклама.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства обычные.

0: час есть.
1: Часов 38 минут, мы продолжаем разговор, и для начала давайте приготовим бурекос фило, шпинатом и сыром. Бурекос, что это такое? Это популярная выпечка среди, в первую очередь, сефардских евреев. Естественно, сейчас ашкеназы тоже любят бурекосы, и мы все любим бурекосы, покупаем, едим и так далее. Но, в принципе, это блюдо сефардских евреев, особенно вышедших из Турции и родившихся на Балканах. Тесто фило и начинка из шпината и сыра делают это блюдо идеальным для шавуота. Как мы его приготовим? Тесто фило можно купить готовым. Естественно, оно очень хорошего качества. Есть очень много разных разновидностей. Подберите то тесто фило, которое идеально подходит вам. В той же самой маньке, в тех же самых магазинах Мадана и Мания. Вам понадобится 6 листов теста фило, 300 граммов шпината, 200 граммов феты, 1 яйцо, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Еще раз пройдемся по ингредиентам. 6 листов теста фило, 300 граммов шпината, 200 граммов феты, 1 яйцо, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Все готовится очень и очень просто. Обжарим шпинат. Остудите его, смешайте с фетой и яйцом. Смажьте листы фило маслом, выложите начинку и сверните листы фило в рулет. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до золотистой корочки. Это действительно очень быстро готовится, очень просто и невероятно вкусно. Итак, еще раз пройдемся по приготовлению. Обжарили шпинат, остудили его и смешали с фетой и яйцом. Смазали листы фило маслом, выложили начинку и свернули в рулет. Выпекаем при 180 градусах до золотистой корочки. Всем приятного аппетита!
2: У солдата выходной.
0: Идеальный выходной с Анной Розиной. Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: Дельтаформа. Ателье матрасов.
6: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Махсаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman.co.il.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 11:46. Мы продолжаем разговор. И, конечно, наш разговор сегодняшний не может обойтись без рассказа о прекрасном спонсоре этого часа, о сети магазинов «Мадане и Мания», который уже 29 лет, уже фактически в этом году будет 30 лет, существует на израильском рынке и предлагает своим клиентам, своим посетителям, покупателям все, что их душе угодно. Это и мясная продукция, и молочная продукция, и морепродукты, и разные всякие сладости, и чего только нет. 26 магазинов по всей стране разбросаны. Вам остается просто зайти на сайт Мадане и Мания. Сайт очень просто пишется: mania-m.co.il. Еще раз: mania-m.co.il. Прямо перейти на русскоязычный формат сайта, зайти в филиалы и найти филиал, который находится ближе всего к вашему дому, и посмотреть часы работы, отправиться туда. Почему отправиться важно именно сейчас, именно в ближайшее время? Потому что в преддверии праздника Шавуот Мадане и Мания готовит для вас настоящий сюрприз, настоящую ярмарку вкусов по огромным скидкам с 19 по 23 мая. В магазинах Мадане и Мания будут проходить скидочные мероприятия. Я уже рассказала вам о том, что такого прекрасного вы можете приобрести по большой скидке к вашему праздничному столу. Ну и, разумеется, получить все скидки, всю информацию о скидках можно, подписавшись на рассылку Мадане и Мания на сайте Мадане и Мания. Или просто заходите в Facebook, находите страничку Мадане и Мания, станьте ее подписчиком, и там вы будете видеть всю информацию. Ну, я вам так немножечко еще набросаю, что же такого можно будет купить по большой скидке с 19 по 23 мая во всех филиалах Мадане и Мания. Ну, во-первых, осада говяжья. 7,90 вместо 10,90. Представляете? Прекрасная скидка. Пастрома индюшиная барбекю. 5,90 за 100 граммов вместо 7,90. Это почти в два раза, представляете? Пастрома индюшиная пар-пар 5,40 вместо 8,40. Салями со вкусом трюфеля. 13,90 за 100 грамм. Вот это салями я обожаю и очень-очень вам рекомендую. Кроме этого, колбаска кремлевская, еврейская, салями со вкусом клюквы. 12,90 за 100 граммов. Это супер. Салями Германии 9,90. Ну, в общем, короче, мясная продукция. Все, что хотите. Молочная продукция. Огромный ассортимент блюд по скидкам. Пельмешки, гиозы, димсам с креветками, чебуреки, пицца для быстрого приготовления. Причем я вот эту пиццу очень люблю. Ла Тратория и пицца Бистро. Она стоит 15,90 шекелей. Будет стоить по этой скидке. Представьте себе. В общем, в преддверии праздника Шавуот с 19 по 23 мая я всем советую побывать в магазине Мадане и Мания. Просто чтобы, во-первых, получить удовольствие, а во-вторых, купить все по большим-большим скидкам. Плюс, друзья, я обещала рассказать вам о том, что же мне удалось попробовать в магазине Мадане и Мания на этой неделе. Итак, я обожаю сухофрукты, не раз вам об этом говорила, поэтому и праздник Тубишват у меня очень любимый, но как только я начинаю в Тубишват есть сухофрукты, потом до следующего праздника так свои запасы и съедаю. Так вот, в магазинах Мадане и Мания я обнаружила совершенно потрясающие сухофрукты в шоколаде. Действительно, дольки апельсина, дольки манго, дольки драгонфрута, дольки ананаса, покрытые тонким, бельгийским, вкуснейшим шоколадом. Причем они так сделаны: половинка фрукта в шоколаде, половинка нет. Из-за этого нету приторного вот этого вкуса, когда много шоколада, ты не различаешь, где сам фрукт. А вот фрукт чувствуется прекрасно. Шоколад добавляет ему такой потрясающий, глубокий оттенок вкуса. В общем, короче, манго в шоколаде, манго с чили, апельсины в шоколаде, манго в матче и шоколаде, драгонфрукт в шоколаде, ананасы в шоколаде. Все это для вас мой личный фаворит — апельсины в шоколаде. Я перепробовала все, но вот круче, чем апельсины в шоколаде, я вот прям не нашла. Это прям высушенные дольки, колечки апельсина, как будто их взяли вот прям вручную, окунули в шоколад, вытащили, он застыл, и вот вы это едите, это очень вкусно. Всем рекомендую прямо сейчас все это разнообразие на полках Мадана и Мания, даже не обязательно ждать скидочной недели. Бегите прямо сейчас, причем манго с чили вообще по очень большой скидке. Там, если не ошибаюсь, 2 пакетика за 14,90 вроде. Ну, в общем, бегите, посмотрите. Манго с чили – это выбор моего мужа, он любит остренькое, а апельсины в шоколаде – это мой выбор. Ну, а вы сделайте, соответственно, свой, потому что у нас свобода выбора всем обеспечена. Спасибо, Мадана и Мания. Вместе с Маданой и Мания мы готовимся к празднику Шавуот.
0: Реклама.

11 часов 57 минут. Это значит, что пришло время попрощаться с этим часом. Я думаю, что мы его очень полезно провели. Правда же, теперь вы знаете, где приобрести все самое вкусненькое и, между прочим, где приобрести самую красивую мебель по большущим скидкам. Продолжим разговор в следующем часе. Готовимся к празднику Швот, улыбаемся и шагаем по жизни смело, глядя в светлое будущее с широко раскрытыми глазами.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Лидский квас – любимый квас.
2: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Юрсоветник. Правительство приняло решение закрыть дело против советников Нетаньяху. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Юридический советник правительства Гали Баарах Меара заявила, что уголовный процесс против советников премьер-министра Йонатана Уриха, Офера Гулана и Исраэля Эйнхорна по делу о преследовании государственного свидетеля Шлома Фильбера будет приостановлен, поскольку нет возможности доставить в Израиль политтехнолога Исраэля Эйнхорна, находящегося за рубежом. По информации АРЦ, юрсоветник правительства называет Эйнхорна центральным и важным свидетелем, чьи показания необходимы для продолжения процесса. Если государству удастся разыскать Эйнхорна и доставить его в нашу страну для суда в течение ближайшего года, процесс может быть возобновлен. Тем временем Роман Гофман обратился в Высший суд справедливости с просьбой отклонить апелляции против его назначения на пост главы Моссада и не принимать во внимание слова юрсоветника Гали Баарах Меары как не заслуживающие доверия. Сказанное юридическим советником не соответствует действительности, и это, мягко выражаясь, написал Багац от имени Гофмана его адвокат Охад Шалем. Во время войны с Ираном начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир посещал Объединенные Арабские Эмираты и встречался с высокопоставленными представителями этой страны, в том числе с президентом страны шейхом Мохаммедом бин Заидом, сообщают израильские СМИ со ссылкой на информированные источники. Напомню, ранее сообщалось о поездках бывшего главы Моссада Давида Барнеа, главы Шабака Давида Зини, израильской оборонной делегации, а также о тайном визите премьер-министра нашей страны Бениамина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. Власти этой страны публично отрицали сообщения о визитах израильских высокопоставленных представителей и военной делегации, однако по оценкам экспертов, серия таких сообщений указывает на углубление координации между Израилем и Эмиратами на фоне войны с Ираном. Власти Гондураса объявили о признании Хамаса и иранского корпуса стражи исламской революции террористическими организациями. Решение принято по указанию президента Гондураса Насри Тито Асфуры. В заявлении МИДа страны говорится, что принятым решением Гондурас приводит свою политику безопасности в соответствии с позицией других стратегических партнеров и международных организаций, подчеркивая готовность активно участвовать в поддержании глобальной стабильности и мира. В Израиле приветствовали это решение. К другим новостям. В Киеве объявлен день траура по погибшим после массированной российской атаки. Подтверждена гибель 24 человек, среди них трое детей, Еще 48 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Почти 400 человек обратились за оказанием помощи психологов. Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева продолжались более 28 часов. В ходе работ спасатели разобрали более 3000 кубометров разрушенных конструкций жилого дома, поврежденного в результате удара. На этом фоне Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными. По информации Министерства обороны Российской Федерации, возвращены 205 российских военнослужащих Украине, взамен передано 205 военнопленных ВСУ. Посредником при обмене, как утверждает российская сторона, выступили Объединенные Арабские Эмираты. И новости спорта. Сегодня в Швейцарии стартует чемпионат мира по хоккею. Фаворитом турнира традиционно считаются канадцы. Действующий чемпион мира – сборная США. На сегодня запланированы матчи Канада-Швеция, Финляндия-Германия, Чехия-Дания, сборных США и Швейцарии. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Короче, я знаю, что ты хочешь. У меня есть все, что тебе нужно. Я обещаю, что я все тебе отдам. Моему слову ты можешь верить.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 9 минут на часах в нашей студии мы продолжаем шагать по идеальному выходному. Сегодня мы продолжаем подготовку к одному из самых вкусных молочных праздников – Шавуот. Мы уже в историю этого праздника погрузились, разобрались, почему надо есть именно молочное блюдо. Ну, не только молочное, на самом деле в разных традициях едят разные блюда, но точно не мясные. То есть те блюда, которые не вызывают всяких споров по кашруту. Это значит овощные, молочные, выпечка, правда же? И вот мы решили в сегодняшней программе прогуляться по разным странам, откуда, в общем-то, в Израиль приехали евреи, начиная от Йемена и заканчивая странами Восточной Европы, то есть сефарды, ашкеназы, что они привезли в нашу замечательную, маленькую, но такую богатую страну, какие свои традиции, и попробуем приготовить не только творожную запеканку. Сегодня уже кое-что мы сделали. Сделали замечательный бурека с фило, шпинатом и сыром специально к празднику Шавуот. Очень скоро расскажу вам, что такое макуда. А вы готовьтесь, если у вас есть свои традиции, то, пожалуйста, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Это наш WhatsApp-мессенджер для ваших сообщений. Кроме этого, конечно, сегодня в эфире мы поговорим с Игорем Красковским, который пригласит вас в Альтеливелла и расскажет, что можно приобрести по особым скидкам специально для вас. В праздник Шавуот есть огромное количество разных всяких мероприятий. Мы на Первом радио стараемся вам о них рассказывать. Ну все, приглашаю вас к сотрудничеству, к диалогу 054-20-70-800. Немного музыки и погнали.

0: час есть.
1: Итак, мы продолжаем разговор. 12 часов 19 минут. Самое время приготовить маакуду. Итак, я вам обещала рассказать, что такое маакуда. Это традиционное блюдо для праздника Шавуот у марокканских евреев. Картофельная запеканка, которая очень часто подается именно к праздничному шавуотнему столу в качестве основного блюда. Почему основного блюда? Потому что, напоминаю, мясо мы, как правило, к праздничному столу не готовим, а серьезное основное блюдо нужно. Итак, записываем ингредиенты. Вам понадобится 4 крупных картофелины, 1 средняя луковица, 2-3 яйца, 2-3 столовых ложки мелко нарезанной зелени, это может быть петрушка, кинза, укроп, по вашему вкусу. 2 столовых ложки панировочных сухарей или муки, по желанию, для плотности. 2 зубчика чеснока, по желанию. Чайная ложечка куркумы. Пол чайной ложечки молотого кумина. Соль, черный перец по вкусу. Растительное масло для жарки или смазывания формы. Еще раз. 4 крупных картофелины, 1 средняя луковица, 2-3 яйца, в зависимости от размера, 2-3 столовых ложки мелко нарезанной зелени, 2 столовых ложки панировочных сухарей или муки, 2 зубчика чеснока, чайная ложечка куркумы, пол чайной ложечки молотого кумина, соль, черный перец по вкусу и растительное масло. Что мы делаем? Подготовили картофель, отварили его в мундире до мягкости примерно около 25-30 минут. Остудили, очистили и размяли в пюре. Вручную, не блендером, иначе получится такая клейкая масса, знаете, тянущаяся такая. Нам нужно именно пюре. Подготовили зажарку. Мелко нарезали лук и чеснок. Обжарили на среднем огне до золотистости. Остудили, добавили к нашему картофелю. Теперь собираем смесь. В картофельную массу добавляем яйца, зелень, специи и, по желанию, сухари или муку. Хорошенько все это дело перемешиваем. Консистенция должна быть плотной, но не слишком сухой. Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму, лучше керамическую или стеклянную, маслом. Я, между прочим, люблю резиновую форму больше всего. Ну, силиконовая, да? Выкладываем массу, разровняли ее и выпекаем 35-45 минут до устойчивой золотистой корочки. В конце можно включить гриль на 2-3 минуты для подрумянивания верха. Остудите немного перед нарезкой вашу маакуду, она становится тогда плотнее. И подаем как основное блюдо с салатом и йогуртом или как гарнир к рыбе, к омлету, к чечевичным котлетам. Все, что хотите. Это действительно очень сытное, вкусное и праздничное блюдо. Еще раз, давайте повторим, как приготовить маакуду по-мароккански для шавуотнего стола. Сначала отварили картофель в мундире до мягкости. Остудили, очистили его, превратили в пюре. Подготовили зажарку. Мелко нарезанный лук и чесночок обжарили и добавили к картофелю. В картофельную массу добавили также яйца, зелень, специи и, по желанию, сухари или муку. Хорошенько все это дело перемешали. У нас такая получилась плотная консистенция, но не слишком сухая. Духовку разогрели до 180 градусов. Смазали форму, лучше керамическую или стеклянную, маслом. Выложили нашу массу, разровняли и примерно 35-45 минут выпекаем до устойчивой золотистой корочки. В конце, если у вас есть такая возможность, можно включить гриль на 2-3 минуты, чтобы верх у нас подрумянился. Остудили немного перед нарезкой, маакуда стала плотнее и подаем как основное блюдо с салатом и йогуртом или как гарнир к рыбе, омлету, к чечевичным котлетам, к чему угодно. Всем приятного аппетита и с наступающим праздником.
0: Реклама.
2: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Лидский квас. Любимый квас. Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Часов 28 минут на часах в нашей студии. Мы продолжаем разговор. И, как и обещала, сегодня на протяжении всего эфира делюсь с вами самой полезной информацией. Причем не одна делюсь, не самостоятельно, а в компании с Игорем Красковским, который отправился сегодня в настоящую командировку. Он сам вам расскажет, куда и для чего. Игорь, привет!
2: Привет, привет, Аня. Я со вчерашнего дня в командировке в Альто-Ливелло. Альто-Ливелло
1: —
2: это... Да. Это мебельный бутик, прекрасный, совершенно уникальной мебелью. И Альто-Ливелло завтра, в субботу, отмечает свое 12-летие. И, конечно же, приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеальных интерьеров. Итак, друзья, изысканный дизайн, непревзойденное качество, настоящее итальянское и уникальная, прошу прощения, атмосфера Италии. Все это ждет вас в Альто-Ливелло завтра, 16 мая, открытие завтра магазина с 10 утра и продлится рабочий день до 23, праздничные скидки до 50%, то есть, грубо говоря, салон, о котором вы мечтали, вы сможете забрать завтра и увезти за полцены практически. Это просто круто. И вот несколько вариантов моделей, несколько вариантов цен, которые мы для вас приготовили. Модель Bergamo, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена 36 200 шекелей. Завтра в субботу 16 800, представьте себе. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Его цена обычная 29 100 шекелей. Но завтра, в день рождения Альто-Ливелло, всего лишь 13 900. Итальянское кожаное телевизионное кресло с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 12 200 шекелей, ну а завтра 6 900. Плюс к этому подарок каждой покупки. Ну и адрес простой, Решен Лицеон, улица Рожанский, 11, открыто с 10 утра и до 11 вечера. Обязательно приезжайте, не пропустите возможность сэкономить деньги и получить супер-классный товар. Звездочка 2946. Это телефон Альто-Ливелло. Поздравляем с наступающим днем рождения. Звездочка 2946. Аня, спасибо.
1: Спасибо большое, Игорь. Еще раз повторю номер телефона. Звездочка 2946. Адрес Рожанский, 11, Решен Лицеон. Завтра подарки каждому покупателю. Легкий фуршет, море положительных эмоций и прекрасная мебель, которая вот прямо перед праздником Шавуот может обновить ваш интерьер, поднять вам настроение и просто показать нам всем, что жизнь продолжается, правда?
2: И жизнь прекрасна.
1: Жизнь прекрасна. Спасибо большое, Игорь. Встретимся в следующем часе. Пока. Жду с нетерпением. Счастливо. Пока-пока.
0: Реклама.

0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Часов 45 минут. Продолжаем готовить вкуснятину к празднику Шавуот. И вот сержант пишет: всем здрасте. Пробовал как-то маакуду на одном марокканском торжестве. В составе, помимо пюре, были нарезаны кубиком кусочки моркови и зеленый горошек. Очень красивая мозаика получается в разрезе. Ой, сержант, это, кстати, классная идея. Действительно ведь красиво, правда, получится? Морковку, наверное, нужно тоже заранее отварить, правда, и нарезать мелкими кубиками, я так понимаю. Потому что если картошку мы толчем и превращаем ее в пюре, то вот морковь, судя по вашему рассказу, в это во все добавляется маленькими кубиками, да, нарезанная, и зеленый горошек, соответственно, целиком. Красота, красота. Надо попробовать обязательно сделать. Я когда рассказывала этот рецепт, я, в принципе, практически читаю рецепт белорусской бабки. Так что, как это интересно, что пересекаются все равно, как-то не крути, все культуры, все традиции, все кухни так или иначе в разных точках пересекаются. А сейчас мы приготовим традиционную для ашкеназской кухни сладкую лапшичную запеканку, которая называется локшен-кугель. Она тоже является желанным лакомством на шавуотнем столе. Во-первых, она тоже и с маслом, и с изюмом, с молотой корицей, с сахаром, и с лапшой. Все это такое очень подходит к молочному столу, правда? Все составляющие, все ингредиенты локшен-кугель. И плюс ко всему, она может стать классным блюдом на шавуотний завтрак, например. Да, вот после трапезы долгой вечерней. Да, на следующее утро, когда вы встаете, продолжить традицию шавуота можно с помощью локшен-кугель. А можно и к основному столу подать, в том числе даже как десерт. Итак, что нам понадобится? 200 граммов яичной лапши. Это может быть тонкая вермишель, лучше плоская, как вам хочется. 3 яйца. 100 граммов сахара. 50 граммов сливочного масла растопленного, 100 граммов изюма, лучше светлого, чайная ложечка молотой корицы, пол чайной ложечки соли, 1 чайная ложечка ванильного сахара по желанию и масло или маргарин для смазывания формы. Запомнили? Давайте еще раз. 200 граммов яичной лапши или тонкой вермишели, 3 яйца, 100 граммов сахара, 50 граммов сливочного масла растопленного, 100 граммов изюма, лучше светлого, 1 чайная ложка молотой корицы, пол чайной ложки соли, 1 чайная ложка ванильного сахара по желанию, масло или маргарин для смазывания формы. Что мы делаем? Сначала готовим лапшу. Отвариваем лапшу в слегка подсоленной воде до готовности, альденте. Сливаем воду и даем остыть. При желании можно слегка промыть, чтобы она не слипалась. Дальше идет подготовка изюма. Заливаем изюм кипятком на 10 минут, затем обсушиваем его, и это делает его мягче, ароматнее в готовом блюде потом. Дальше начинается сборка вот этой нашей массы. В большой миске взбиваем яйца с сахаром, солью, ванилью и корицей до однородности. Добавляем растопленное, не горячее, не кипящее сливочное масло и перемешиваем хорошенько. Сюда же добавляем лапшу и изюм. Аккуратно все перемешиваем, так, чтобы не превратить в кашу нашу вермишель, правда же? Теперь разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму маслом. Выкладываем нашу смесь, слегка разровняли ее. По желанию можно посыпать сверху сахаром с корицей для корочки. И выпекаем 40-50 минут до золотистого цвета. Верх должен слегка карамелизоваться. Остудили минимум 10-15 минут перед нарезкой, чтобы масса стабилизировалась. И подаем теплым или комнатной температуры. Можно со сметанкой, можно с яблочным соусом. Или вот прям как есть без всего. Это тоже очень вкусно. Если хотите мини-сладкий вариант, сократите сахар просто до 70 грамм. При желании можно добавить тертое яблоко для сочности легкой кислинки. В общем, короче, вы сделайте по классике, а потом уже смотрите, знаете, как вы можете дальше в следующий раз экспериментировать. Потому что, например, вместо чистого изюма можно добавить смесь изюма и сушеной клюквы. Это добавит такой кислинки. Можно какой-то другой сухофрукт добавить, который вы любите. Правда? Получается очень вкусно. Итак, еще раз. Отварили лапшу в слегка подсоленной воде до готовности. Слили воду, дали остыть. Подготовили изюм, залили его для этого кипятком на 10 минут, затем обсушили. Теперь в большой миске взбили яйца с сахаром, солью, ванилью и корицей до однородности. Туда добавляем не горячее, но растопленное сливочное масло, хорошо, аккуратно перемешиваем. Сюда же добавляем лапшу и изюм. Аккуратненько, нежно все перемешиваем. Духовку разогреваем до 180 градусов. Смазываем форму маслом. Выкладываем нашу смесь, слегка разровняли ее. По желанию посыпаем сверху сахаром с корицей для корочки и выпекаем примерно 40-50 минут до золотистого цвета. После того, как наша запеканка готова, мы ждем 10-15 минут и подаем к столу. Можно подавать ее теплой, можно подавать комнатной температуры, можно подавать в сопровождении со сметанкой, с яблочным соусом или как хотите. Можно сделать ее более сладкой, менее сладкой. В общем, экспериментируйте и получайте удовольствие от вкуснейшей, традиционной, ашкеназской, шавуотней сладкой лапшичной запеканки, которая называется локшен кугель.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

Ну что ж, 12 часов 55 минут, это значит, что этот час программы «Идеальный выходной» тоже подошел к своему логическому завершению. В следующем часе вас ждет много музыки, еще рецепты, еще рассказ о каких-то интересных событиях, которые будут проходить у нас здесь в Израиле. И, напоминаю, розыгрыш билетов на стендап Михаила Шаца, который пройдет в Хайфе. Если вы в состоянии добраться до Хайфы, то готовьтесь принимать участие. Розыгрыш очень простой, конкурс очень простой, очень быстрый, молниеносный, и просто нужно быть первым, и получите этот самый вожделенный приз. Все, прощаемся с этим часом, встретимся сразу же после выпуска новостей с Евгением Завижинским.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Сейчас особенно выгодно в Маадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Звездочка 3849.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: В аэропорту Бен-Гуриона объявлен режим чрезвычайной ситуации. Военный заправщик США запросил экстренную посадку. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 13 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Несколько минут назад в районе аэропорта Бен-Гурион был объявлен режим чрезвычайного положения. После 5 часов в воздухе американский самолет-заправщик КС-46А запросил экстренную посадку. Службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Машины пожарной охраны выдвинуты на взлетно-посадочную полосу. Пресс-служба ЦАЛЯ прокомментировала воздушную тревогу, прозвучавшую в течение последнего часа в населенных пунктах на севере Израиля. Несколько ударных беспилотников упали на территории нашей страны вблизи границы с Ливаном. По данным армии, к счастью, никто не пострадал. В ЦАЛе заявили, что речь идет об очередном нарушении договоренности о прекращении огня со стороны террористической организации «Хизбалла». Роман Гофман обратился в Высший суд справедливости с просьбой отклонить апелляции против его назначения на пост главы Моссада и не принимать во внимание слова юрсоветника правительства Галибара Афмиары как незаслуживающие доверия. Сказанное юридическим советником не соответствует действительности, и это, мягко говоря, написал в «Богатство» от имени Романа Гофмана его адвокат Охат Шале. Во время войны с Ираном начальник генштаба ЦАЛ генерал-лейтенант Эйаль Замир посещал Объединенные Арабские Эмираты и встречался с высокопоставленными представителями этой страны, в том числе с президентом шейхом Мухаммедом бин Заидом, сообщают израильские СМИ со ссылкой на информированные источники. Напомню, ранее сообщалось о поездках бывшего главы Моссада Давида Барне, а главы Шабака Давида Зини, израильской оборонной делегации, а также о тайном визите премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Власти Объединенных Арабских Эмиратов публично отрицали сообщения о визитах израильских высокопоставленных представителей и военной делегации, однако, по оценкам экспертов, серия таких сообщений указывает на углубление координации между Израилем и Эмиратами на фоне войны с Ираном. В Киеве объявлен день траура по погибшим после массированной российской атаки. Подтверждена гибель 24 человек, среди них трое детей, еще 48 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Почти 400 человек получили помощь психологов. Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева продолжались более 28 часов. В ходе работ спасатели разобрали более 3000 кубометров разрушенных конструкций жилого дома, поврежденного в результате удара. На этом фоне Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными. По информации Минобороны России, возвращены 205 российских военнослужащих. Украине взамен передано 205 военнослужащих вооруженных сил Украины. Посредником при обмене, как утверждает российская сторона, выступили Объединенные Арабские Эмираты. Валютные торги сегодня завершились повышением курса доллара и понижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара составил 2 шекеля 91,6 агоры. Евро стоит 3 шекеля 39,2 агоры. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня будет немного ниже среднесезонной, переменная облачность. Усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе 23 градуса. В Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

11 часов и 9 минут на часах в нашей студии. Сегодня пятница, 15 мая. С вами Аня Розина. Вы слушаете программу «Идеальный выходной». Сегодня мы продолжаем готовиться к празднику Шавуот. Готовим всякие прекрасные праздничные блюда для того, чтобы вы получили удовольствие. Ваши друзья, которые придут к вам в гости. Или те друзья, к которым вы пойдете в гости и принесете что-нибудь вкусненькое для своих родных и близких. В общем, Шавуот – это один из вкуснейших праздников, когда мы стараемся не есть ничего мясного. Именно поэтому у нас сегодня в меню молочное блюдо и всякие разные овощные запеканки, блюда, которые могут стать основным украшением стола и при этом быть абсолютно кошерными в сочетании с молоком. Итак, 054-20-70-800 – это наш номер для ваших WhatsApp-посланий. И я напоминаю, что сегодня в этом часе мы с вами разыграем очень быстренько, буквально за 2 минуты, разыграем 2 билета на концерт, на стендап Михаила Шаца, который пройдет в городе Хайфа. Вообще, это совершенно прекрасная новая программа в лифте и на сцене. Она называется «Лифтолук». Программа Михаила Шаца, любимого юмориста. Каждое стендап-шоу Михаила Шаца заставляет его поклонников не только хохотать, но и задумываться. Он искренне иронично рассказывает о себе, об очень знакомых, понятных обстоятельствах, в которых он находится. Наша жизнь в его описании выглядит сразу и смешно, и грустно. Я очень люблю этот жанр. Жанр драмеди, я его называю. Ну, то есть не я его называю. Вообще есть такой жанр драмеди в кино, на телевидении. Это когда ты одновременно и смеешься, и плачешь. Именно наша жизнь, Израиль стал таким же обязательным героем рассказа Шаца, как и он сам, становится в центре всего стендапа. Наверное, в этом кроется, собственно говоря, секрет популярности Михаила Шаца. И радость узнавания, и готовность посмеяться, в том числе над собой, все это в одном прекрасном выступлении. Новая программа Михаила «Лифтолук» написана как монолог взрослого человека, который смотрит на себя со стороны. Умеет любить жизнь, ценить то, что было, но при этом активно строит что-то новое. Умеет скучать по прошлому, но, что самое главное, с оптимизмом смотреть в будущее. А еще важнее, умеет смеяться и смешить. Итак, в мае «Лифтолук» будет показан в Ашдоде, в Хайфе, в Ришон-Лиционе, в Кармиэле, в Нетании и в Тель-Авиве. Билеты уже сейчас можно найти на сайте showman.co.il. А сегодня мы разыграем 2 билета на стендап Михаила Шаца 20 мая в Хайфе. Именно в Хайфе. Поэтому, если вы считаете, что вы до Хайфа не доберетесь, то можно в розыгрыше не участвовать. А если вы считаете, что да, доберетесь, а может быть, вы там и живете, тем более нас сейчас Первое радио очень хорошо слышно, в том числе на FM в Хайфе и на севере вообще, или, может быть, у вас там друзья, родные живут, и вы подарите им эти 2 билета, тогда поднапрягитесь. Еще буквально одна музыкальная композиция, и я расскажу, что вам нужно сделать.

0: Итак, 13 часов 16 минут. Именно в этот момент начнется розыгрыш двух билетов на стендап Михаила Шаца, который пройдет 20 мая в Хайфе. Я вам скажу честно, я была на стендапе Михаила Шаца не так давно, но это было, месяца 4, наверное, назад в Иерусалиме, я получила колоссальное удовольствие. Для меня это было вот как почитать Довлатова. Когда ты читаешь, наслаждаешься, во-первых, языком, слогом, наслаждаешься не грубым юмором, а юмором тонким, интеллигентным, когда ты усмехаешься, когда ты узнаешь себя, какие-то моменты ты просто, у тебя слезы на глазах от того, что это так понятно, и так правильно, и так четко подмечено. Ну, в общем, вот это мои ощущения. Это смешно и грустно одновременно. Это для меня прекрасное времяпрепровождение. Итак, друзья, те, кто хочет получить подарок, два билета на стендап Михаила Шаца 20 мая в Хайфе, должны первыми вот сейчас прислать в наш эфир на номер 054-20-70-800 10 названий традиционных молочных блюд Шавуота. Это могут быть любые молочные блюда, которые станут достойным украшением шавуотнего стола. Итак, 10 названий молочных блюд. 054-20-70-800. Поехали. Билеты получит тот, кто сделает это первым. То есть вот тут на скорость нервотрепка, конечно. Но что делать? Подарок хороший.
1: А ты прячешь глаза за фарами, и все идет чередом.

Жизнь особо никогда по голове не гладила. Правда ведь и теперь, приятель, поверь, ударов на всех хватит. Надо бы звякнуть матери, что-нибудь сказать ей, что у нас все в порядке на нашей съемной хате. И среди бурь все еще плавает худой катер. Спокойной ночи пожелать ей, пожалуй, хватит. А что еще сказать?

0: Реклама.
1: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт!
3: Еще бы, дорогая, это же Alto Livello. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alto Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мушебекер, 35. Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
1: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
6: Тринадцать часов 23 минуты. Друзья, все, можно прекратить писать. Хотя, конечно, я с удовольствием ваши варианты творожных блюд прочту в эфире. У нас уже есть победитель, потому что я должна была получить всего лишь одно сообщение. Самое первое сообщение. Вот то сообщение, которое первое и оригинальное, не сделанное с помощью искусственного интеллекта, а вот первое настоящее оригинальное сообщение, оно и станет, собственно говоря, победителем. Дослушаем эту музыкальную композицию, и я с вами поделюсь сразу же именем счастливого обладателя двух билетов на концерт Михаила Шаца в Хайфе.

0: Завтра вроде бы суббота.
1: Идеальный выходной.
2: Часов 27 минут, и я обещала сразу же рассказать вам, кто будет победителем. У нас есть на самом деле очень много сообщений пришло, прям одно за другим сыпалось, и есть сообщения, которые прям один в один совпадают. Прям вот по пунктам, из чего я сделала вывод, что это, видимо, с помощью чата GPT созданный ответ. Правда, те самые 10 блюд на живот, они практически совпадают, одинаково оформлены, описаны. Я поняла, что просто за 2 минуты вот это напечатать даже невозможно. Но в любом случае они пришли позже, чем сообщение «Победитель». Еще есть сообщение, в котором не только молочное блюдо, животное, классное блюдо, но, внимание, вопрос звучал так: кто первый пришлет в эфир название традиционных молочных блюд Шавуота? И в связи с этим я могу сказать, что победитель определился очень четко, очень ясно. Каждое блюдо, написанное просто в попыхах одно за другим, причем на иврите, прислало нам Рики. Ну, я не знаю, автор не подписался, но я зашла в описание контактов, данные контакты, написано Рики. Рики, если я не ошибаюсь, да, то так вас зовут. Если нет, то, пожалуйста, напишите 054-2070-800, потому что мы поздравляем вас с победой. Буквально в течение полутора минут вы переслали прекрасных даже 11 животных блюд молочных. Это очень важно. Они должны в качестве основного ингредиента, одного из ингредиентов, содержать молоко. Итак, лазанья, паштида, угат гвина, ну то есть сырный творог, чизкейк, да, назовем это, паста со сливками, пицца, которая, разумеется, обильно посыпана сыром, запеченная сыром картошка, салат халуми или салат ивани, пита с лабене, равиоли с гвинот, с сырами, ньокки с творогом и заполненные, фаршированные сырами грибы, плюс блинчики с сырами. Да, Рики пишет, зот они. Рики, от медаберет русит, потому что вот вы написали на русском, на иврите список блюд, но я так подозреваю, что если вы услышали мой вопрос, значит и по-русски вы говорите, вам будет интересно побывать в Хайфе на концерте Михаила Шаца. Поэтому огромный вам привет и поздравления от всей команды Первого радио и от Михаила Шаца, который будет рад рассмешить вас 20 числа в Хайфе. Я напоминаю, наши продюсеры обязательно с вами свяжутся. Я передаю всю информацию, ваш номер телефона, ваше имя, и вам позвонят наши девочки в течение рабочей недели и передадут вам билеты на 20 мая. Так что с победой вас поздравляю!

0: Реклама.
1: Часов 34 минуты на часах в нашей студии. Сегодня очень активный, очень энергичный эфир. И я выполняю все свои обещания, рассказываю вам все самое интересное, знакомлю вас с нашими спонсорами. И в этом мне по традиции уже помогает Игорь Красковский, который сегодня и вчера, собственно говоря, и вообще он частенько заходит в Альта Левелла, правда, Игорь?
2: Это точно, совершенно верно. Это наши друзья Альта Левелла. Там просто красиво. Там просто, даже если ничего не нужно, в принципе, просто пойти и посмотреть, какая же бывает классная, крутейшая мебель. Это адрес Альта Левелла. Итак, друзья, тем более, что Альта Левелла завтра празднует свое 12-летие. Естественно, в честь 12-летия специальные цены. И скажу вам, что... Завтра, как я уже сказал, да, 16-го, с 10 утра и до 11 вечера вас ждут, друзья, праздничные скидки до 50% на всю коллекцию. А это значит, что очень красивые, очень дорогие, настоящие итальянские салоны и диваны вы сможете получить примерно за полцены. Это просто круто. Итак, друзья, напоминаю, завтра целый день с 10 утра до 23 праздничные скидки до 50% на всю коллекцию. Спланируйте ваш шаббат, вашу субботу так, чтобы вы смогли приехать. Тем более это недалеко, друзья. Это Ришон-Лицион, Рожанский, 11. Открыто, как я уже говорил, с 10 утра и до 11 вечера. Ну и телефон звездочка 9246, если вам нужна дополнительная информация. Итак, приезжайте, экономьте деньги, получайте удовольствие. Анечка, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе большое, Игорь. Скоро информация буду, прекрасна.
2: Скоро буду на радио, кстати, да.
1: Вот, так ты тогда, вот я как раз и хотела сказать, мы скоро с тобой увидимся, я надеюсь, что ты вот, глядя мне в глаза, просто опишешь все, что ты сегодня видел. Мне кажется, вот ты сказал, даже если не покупать, то посмотреть на шикарную мебель. А сейчас вся прелесть в том, что можно и купить, потому что скидка в 50% — это огромная скидка, уникальная возможность, правда же?
2: И это, понимаешь, Аня, это не ширпотребские какие-то такие вещи. Альта Левелла — это настоящие, серьезные изделия из мира мебели. Приезжайте.
1: Ой, как здорово. Я прям завидую тем, кому что-то нужно, и вот есть возможность завтра хорошо провести субботу. Спасибо большое, Игорь. До скорой встречи.
2: Пока.
1: Пока-пока.
0: Реклама.

0: Реклама. Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Лидский квас. Любимый квас.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: Дельтаформа. Ателье матрасов.
6: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il.
0: Реклама.

0: час есть.
1: 13 часов 45 минут. Время сегодня летит просто незаметно. Все от того, что в преддверии праздника очень много у нас дел. Очень много вещей надо рассказать. Надо рассказать вам про все скидки, про все мероприятия, которые в разных магазинах проходят. Подготовиться к празднику. Плюс, конечно же, накрыть поляну, накрыть настоящий шивотний праздничный стол. Я надеюсь, что с этим мы более-менее справились. Ну, а сейчас мне хочется обратить внимание на сообщение от нашего постоянного слушателя Виталия Криворожского. Он прислал несколько рецептов. На самом деле, эти рецепты приходили к нам в течение недели, поэтому я не могла ими с вами поделиться, но вот сейчас решила взять быка за рога и сразу два рецепта вам дать. Так что, пожалуйста, готовьтесь записывать. Один из этих рецептов не шавотний, не имеет отношения к шавотнику, потому что, как вы понимаете, содержит мясо, но шавуот наступает только на следующей неделе, поэтому вот как раз-таки сегодня-завтра вы можете собраться за праздничным шабатным столом и приготовить вот такую вот вкуснейшую вещь, о которой я вам сейчас расскажу. А второй рецепт вполне подойдет к шавуоту, потому что это простое блюдо из картошки, да еще и со сметанкой. В общем, будет здорово. Готовьтесь записывать. Итак, первый рецепт не шавуотний, но поделюсь им прямо сейчас, потому что жалко, а так накопится нерассказанный рецепт. Я же фактически всеми вашими рецептами стараюсь делиться в прямом эфире. Итак, рецептик со сковородочки. Вам понадобится тортилья, фарш. Если нет фарша, можно взять даже котлетку для бургера. Это отлично подойдет. Сыр. Помидор, соль и перец. Еще раз. Тортилья, фарш или котлетка для бургера, сыр, помидор, соль и перец. Очень просто. Готовится на раз, два, три. На тортилье распределяем равномерно фарш. Солим, перчим и обжариваем на сковородке фаршем вниз. До готовности фарша. После чего переворачиваем, выкладываем начинку на тортилью. Ну, я так поняла, что сначала мы тортилью с одной стороны обжарим, потом переворачиваем, туда выкладываем нашу начинку, сыр, помидор, нарезанный слайсами, и закрываем конвертиком. Обжариваем еще по минутке с каждой стороны. Получается немного жирно, но очень вкусно. Конвертик можно запечь в тостере даже. Так будет намного полезнее. Быстрый перекус за 10 минут готов. Всем приятного аппетита. Запомнили, как делается? По тортилье мы раскладываем фарш, хорошенько распределяем. Затем чуть-чуть обжарим с одной стороны на сковородке. Я вот не понимаю, как фаршем вниз. Ну, наверное, сковородку просто сначала, пока она еще не горячая, приложить к тортилье, к фаршу и перевернуть вот так вот, чтобы блинчиком. А потом переворачиваем, выкладываем на наш фарш сыр, помидор, нарезанный слайсами, закрываем конвертиком и теперь уже обжариваем вот готовое наше блюдо, готовый конвертик, обжариваем буквально по минутке с каждой стороны. Можно не обжарить на сковородке, а запечь наш конвертик в тостере. Так будет намного полезнее. 10 минут и удобный перекус. И вкусный, что самое главное, готов. Теперь, друзья мои, для всех любителей очень простых блюд из картошки рецепт следующий. Вам понадобится одна картошка, одно яйцо, сметана, соль и перец. Все. Вот, как вы понимаете, такие ингредиенты вполне себе соответствуют шавуотнему столу. Для соуса сметанка и соленый огурец. Вот и сам рецепт. Чистим картофелину овощечисткой, нарезаем картошку тонкими слайсами. Добавляем к этим слайсам яйцо, сметану столовую ложку, солим, перчим. Можно добавить и приправу для картофеля. После этого выливаем получившуюся смесь на разогретую сковородку и обжариваем с двух сторон буквально по 5-7 минут. Подаем с соусом из сметанки и соленого огурчика. Если не хочется заморачиваться, просто берем соус тартар готовый. Но по мне, так это вообще не заморачиваться, да? Соленый огурчик порезать в сметанку. Обалденно вкусно. Слушайте, вот это блюдо фантастическое. Итак, еще раз. Сначала почистили картошку, а потом овощечисткой нарезали картошку на такие тоненькие красивые слайсы. К этим слайсам добавляем яйцо, столовую ложку сметаны, солим, перчим. Можно добавить любимую приправу для картофеля. А теперь выливаем получившуюся смесь на разогретую сковородку и обжариваем с двух сторон по 5-7 минут. Подаем соусом из сметаны и соленого огурчика. Всем приятного аппетита! Ну, а Виталию, конечно, огромное спасибо за такой классный рецепт. Виталий Криворожский, наш уже постоянный поставщик вкусных, классных, простых и удобных приготовления рецептов. Обязательно опубликую их на нашей страничке в Facebook. Поехали, еще немного музыки. У нас впереди еще 9 минут на чудесное общение. Если вам есть что сказать, 054 20 70 800.

13 часов 53 минуты. Что это значит, друзья? Это значит, что пришло время попрощаться нам с вами. Как бы ни хотелось мне говорить вам «до свидания», но, тем не менее, приходится это делать. Почему? Да потому что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но я надеюсь, что мы прощаемся совсем ненадолго. Тем более сейчас у нас есть с вами время, чтобы провести приятный час в компании Эммануэля Сулейманова в музыкальной чайхане. После музыкальной чайханы, конечно же, город диско специально для вас откроет свои двери и пригласит вас в путешествие по чудесной совершенно диско-музыке. Потом программа «Вечер.ком» с Андреем Смертенко. В общем, впереди много интересного. Никуда не уходите. Ну, а мы, друзья мои, закончим этот эфир, пожалуй, замечательной музыкальной композицией, которую завтра услышат во всем мире. Слышите? Пожелаем огромной удачи нашему исполнителю Ноаму Бетану с его потрясающей песней «Мишель». Ведь завтра состоится финал конкурса Евровидения, на котором Израиль представлен вот этой очень нежной, очень правильной, очень трогательной и патриотичной, а сейчас как же без этого, композиции Ноама Бетана. Большой удачи нашему исполнителю. Прощаюсь с вами. Это была Аня Розина. Пока-пока.

0: А что это нельзя сделать, а? Кино-то уже кончилось.
1: Сегодня пятница, а завтра выходной.
2: Идеальный выходной с Анной Розиной.
3: Божественно.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
4: «Год без забот».
2: Реклама.
6: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Медики борются за жизнь младенца, пострадавшего в дорожной аварии. Подробнее об этом через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Медики борются за жизнь младенца, пострадавшего в дорожной аварии, произошедшей на шоссе номер 1 в районе Новоэлана, где автомобиль столкнулся с автобусом. В аварии пострадали 4 человека. Сообщается, что состояние младенца оценивается как критическое. Он без сознания. Еще трое пострадавших в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Пресс-служба армии сообщила, что ЦАЛЬ начал нанесение волны ударов по объектам инфраструктуры террористической организации «Хизбалла» в районе Тира на юге Ливана. Атаке предшествовал запуск ударных беспилотников из Ливана по израильским населенным пунктам. Чуть более часа назад в аэропорту Бен-Гурион был объявлен режим чрезвычайного положения. После 5 часов в воздухе американский самолет-заправщик запросил экстренную посадку. Службы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности. Машины пожарной охраны выдвинуты на взлетно-посадочную полосу. Позднее поступило сообщение о том, что самолет благополучно приземлился. К другим новостям. Роман Гофман обратился в Высший суд справедливости с просьбой отклонить апелляции против его назначения на пост главы Моссада и не принимать во внимание слова юрсоветника правительства Галиба Рафмиары как незаслуживающие доверия. Сказанное юридическим советником не соответствует действительности, и это, мягко говоря, написал Багац от имени Романа Гофмана его адвокат Охад Шалем. Во время войны с Ираном начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйаль Замир посещал Объединенные Арабские Эмираты и встречался с высокопоставленными представителями страны, в том числе с президентом шейхом Мухаммедом бин Заидом, сообщают израильские СМИ со ссылкой на информированные источники. Напомню, ранее сообщалось о поездках бывшего главы Моссада Давида Барнеа, главы Шабака Давида Зини, израильской оборонной делегации, а также о тайном визите премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Власти Объединенных Арабских Эмиратов публично отрицали сообщения о визитах израильских высокопоставленных представителей и военной делегации. Однако, по оценкам экспертов, серия таких сообщений указывает на углубление координации между Израилем и Эмиратами на фоне войны с Ираном. Власти Гондураса объявили о признании Хамаса и иранского корпуса стражи исламской революции террористическими организациями. Решение было принято по указанию президента Гондураса Насри Тито Асфуры. В заявлении МИДа страны говорится, что принятым решением Гондурас приводит свою политику безопасности в соответствии с позицией других стратегических партнеров и международных организаций, подчеркивая готовность активно участвовать в поддержании глобальной стабильности и мира. В Израиле приветствовали это решение. Мощный и разрушительный шторм обрушился на северные районы Индии. Основной удар пришелся на штат Уттар-Прадеш, где непогода затронула порядка 30 округов, как сообщило индийское издание Times of India. Стихийное бедствие, сопровождавшееся сильным шквальным ветром, грозами, молниями и масштабной пыльной бурей, обрушилось на регион вечером 13 мая. Шквалистый ветер привел к обрушению жилых построек, деревьев и линий электропередач, что вызвало перебои в электроснабжении и блокировало движение по ключевым транспортным артериям региона. Погибшими на сегодня считаются 104 человека. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий удара стихии. Пострадавшим районам оказывается экстренная помощь. Ну а теперь о погоде у нас. Температура воздуха сегодня в течение дня будет немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность. Усилится западный ветер. В Иерусалиме и Хайфе 23 градуса. В Тель-Авиве 24, в Бершеве 28 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: никого из нас. В эфире Эммануил Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Композиция «Родители» открыла эфир нашей программы. Добрый день! Добрый день, лучезарные алмазы моего сердца, любители, ценители восточной, чарующей музыки. Я, Эммануил Сулейманов, приветствую всех, кто настроился на волну Первого радио 89.1 FM в Израиле. Также я приветствую мою помощницу, луноликую и очаровательную Анну Розину. Здравствуй, Анна!
3: Здравствуй, Эммануил! Я надеюсь, что сегодня ты подготовил нам очень хороший танцевальный плейлист. Угу. Я вот специально так оделась поудобнее, чтобы так танцевать, и на столе в том числе, и вот тут, да, и на полу. Место у нас есть в студии, так что, друзья, подключайтесь. Кстати, между прочим, есть эфир в ТикТоке. Можете не только слушать, но и наблюдать.
2: Ну, вообще, на столе посмотреть Анну Розину, это интересно будет всем, я думаю. Пусть даже заглядывают сюда, к нам в студию.
3: Попробуйте.
2: Друзья, вы знаете, сегодня 15 мая, Международный день семьи. Анна, друзья мои, представляете, и мне бы хотелось сказать несколько таких вот теплых слов о вот этом празднике. Семья, друзья, это место, я бы сказал, где нас ждут, понимают, поддерживают и принимают такими, какие мы есть. Это родительский дом, это детский смех, забота близких, семейные традиции и воспоминания, которые остаются с человеком навсегда, а точнее на всю жизнь.

0: Да, друзья мои, мой дом, моя крепость. Я думаю, так каждый из нас думает. Ну, а теперь, конечно же, я хочу вас познакомить со спонсором, который поддерживает нашу программу в течение этого часа.
1: Реклама.
0: Готовите свадьбы или бармицвы, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню, индивидуально каждому торжеству, уникальный спецэффект ощущения полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника, потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Вы знаете, друзья мои, вот в суете дней мы иногда вот забываем, как важно просто взять и позвонить родным, обнять близкого человека, сказать добрые слова тем, кто рядом. Ведь именно семья дает человеку силы, вдохновения и ощущение тепла.

Да, друзья мои, вы знаете, еще хочется мне сказать, в этот Международный день семьи, пусть в каждом доме царит любовь, взаимопонимание, уважение и мир. Берегите своих родных, знаете, цените каждое мгновение рядом с семьей, ведь это, знаете, самое дорогое, что есть у человека.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
7: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
8: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
2: Реклама.
9: В эфире Эммануэль Сулейманов.
10: Давно обосновался? 2 часа.

0: Мы вновь, друзья мои, вернулись в нашу уютную музыкальную чайхану с Эммануилем Сулеймановым. Еще раз хочу объявить спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо в Рамле. Сегодня он один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, мобилием явств и радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут всегда довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом. Кто еще не бывал, стоит заказать торжество именно в этом зале. Кстати, там два больших зала, то есть один большой, другой поменьше. Любое торжество от 80 до 700 человек. Сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер. Световое и звуковое оформление в подарок, друзья мои. Дополнительная информация по телефону 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Вы знаете, говоря о Международном дне семьи, это прекрасный повод такой, знаете, вспомнить о самых важных людях в нашей жизни, о тех, кто рядом не только в счастливые моменты, но и в трудные тоже вот времена. Ведь семья начинается с любви, доверия, заботы, да и просто человеческого внимания друг к другу.

друзья мои, у каждого человека свои семейные истории, свои, я бы сказал, традиции, свои теплые воспоминания. Я имею в виду семейные вечера, разговоры за столом, мамины советы, поддержка отца, улыбки детей. Именно вот из таких вот простых моментов и складывается настоящее, я бы сказал, счастье. Ведь семья – это место, где нас учат добру, терпению и уважению. И сколько бы лет ни прошло, человеку всегда важно знать, что, где его любят и его всегда ждут.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
4: Конечно, любовь моя.
3: Мама мия, какой комфорт.
4: Еще бы, дорогая, это же Alta Livella. Высокий уровень стиля и качества.
3: Покупаем?
4: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
5: Лидский квас. Любимый квас.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
8: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
9: В эфире Эммануил Сулейман.
8: Я так думаю.

0: вновь мы вернулись в нашу музыкальную чайхану. Меня зовут Эммануэль Сулейманов, и говорим мы сегодня о семье, ведь сегодня Международный день семьи. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо, который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагается два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество именно в зале торжеств Леонардо, потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Вообще-то я бы сказал, что семья – это наша такая тихая, такая гавань в огромном мире. Именно в семье человек делает свои первые шаги, учится любить, доверять, прощать и понимать друг друга. Какие бы дороги ни выбирала жизнь, тепло родного дома всегда остается у нас в сердце.

Знаете, друзья мои, иногда для счастья не нужны большие слова. Достаточно простого такого, знаете, семейного ужина, доброго взгляда, поддержки в трудную минуту или звонка от близкого человека. Вот именно такие моменты, знаете, становятся самыми дорогими воспоминаниями.

0: Моя семья объединяет поколения, хранит традиции и передает душевное тепло от родителей к детям. И чем больше в доме уважения, заботы и взаимопонимания, тем крепче становится семейное счастье. Ну, а наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Анну Розину. Спасибо, Анна.
1: Спасибо тебе, Эммануэль, и хороших выходных. Всем шаббат-шалом.
0: Спасибо тебе. Желаю всем вам приятных и спокойных выходных. Берегите своих родных и близких и чаще говорите им добрые слова. И цените время, проведенное вместе. Ведь семья – это главное богатство человека. Расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чехонин на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
5: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Аль-Джазира сообщила, что Тегеран официально получил ответ США, в котором полностью отвергается их предложение. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Корреспондент катарского телеканала Аль-Джазира сообщил со ссылкой на иранский источник, что Тегеран официально получил ответ США, в котором полностью отвергается предложение, представленное Ираном в рамках переговоров. Это прекращение войны на всех фронтах, снятие всех санкций, разблокировка замороженных активов, компенсация за военный ущерб и потери, признание суверенитета Ирана над Армузским проливом. Тегеран не доверяет США и заинтересован в переговорах с Вашингтоном, только если они будут серьезными, заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Все суда могут проходить через Армузский пролив, за исключением тех, которые находятся в состоянии войны с Тегераном, сообщил Аракчи журналистам в Нью-Дели во время участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, добавив, что суда, желающие пройти транзитом, должны координировать свои действия с военно-морскими силами Исламской Республики. По его словам, Иран пытается сохранить режим прекращения огня, чтобы дать шанс дипломатии, но также готов вернуться к боевым действиям. Сегодняшнее заявление Аракчи прозвучало через несколько часов после того, как президент Трамп заявил, что его терпение в отношении Ирана на исходе, и что на переговорах с председателем Си он согласился с тем, что Тегеран должен вновь открыть пролив. В свою очередь, опять же, президент Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций в отношении китайских компаний, которые покупают иранскую нефть, и примет решение по этому вопросу в течение следующих нескольких дней, сказал он журналистам на борту президентского самолета. Вскоре после вылета из Пекина, где он встречался с Си Цзиньпинем, Трамп также заявил, что согласен с приостановкой иранской ядерной программы на 20 лет, но только при условии, что Тегеран даст некие реальные обязательства это сделать. Начальник генерального штаба Эйяль Замир посетил Объединенные Арабские Эмираты во время конфликта с Ираном. По данным источников, Замир в сопровождении высокопоставленных офицеров провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль-Нахаяном и местными структурами безопасности. Этот визит стал частью серии закрытых поездок израильских высокопоставленных чиновников страны Персидского залива с начала военной кампании под кодовым названием «Рёль-2». Ранее на этой неделе канцелярия премьер-министра сообщила о якобы аналогичном тайном визите Бенямина Нетаньяху в Эмираты, который, по их заявлению, привел к историческому прорыву в отношениях между странами. В то же время Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опровергло факт приема израильской делегации во главе с Нетаньяху. Объединенные Арабские Эмираты безуспешно пытались убедить другие страны Персидского залива присоединиться к удару на Иран вскоре после того, как США и Израиль начали войну против Исламской Республики, сообщает сегодня Bloomberg. Президент Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид разговаривал по телефону с другими лидерами региона, но все отказались присоединиться и ударить по Ирану. Такой ответ может объяснять недавние разногласия между Эмиратами и другими странами залива, в том числе решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из картеля ОПЕК. Агентство Bloomberg также сообщает, что ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, что Саудовская Аравия нанесла удар по Ирану в марте, но вскоре после этого переключилась на поддержку посреднических усилий Пакистана. Сообщается, что Эмираты были расстроены тем, что их не пригласили принять более активное участие в этом процессе. Армия сообщила сегодня об аресте подозреваемого водителя угнанного автомобиля, который совершил наезд на 20-летнего сержанта Натанеля Айялу и скрылся с места происшествия ранее в этом месяце. Это было 3 мая. Подозреваемому жителю Любана Шарке на севере Самарии около 30 лет. Он был арестован на рассвете солдатами из подразделения команды Сдув-Деван и полицейскими из района Беньямин, говорится в сообщении армии. Пешком скрылся с места смертельной аварии, которая произошла в 1:30 ночи на шоссе 60 недалеко от деревни. Айяла, который ехал на мотоцикле, погиб на месте происшествия. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну и как всегда в это время на Первом радио... Хотел сказать, музыкальная чайхана. Нет, все, музыкальная чайхана закончилась. Но начинается, друзья мои, город диска.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте, фрукт.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.

0: Добрый день, друзья! Программа «Город Диско», где звучат суперхиты 80-х и 90-х. Меня зовут Игорь Красковский, я сегодня снова один. Рубин скоро будет с нами. Новые друзья, пристегните ремни. Сегодня мы отправляемся в самое захватывающее музыкальное путешествие. Наш пункт назначения – легендарный 1986 год. Вспоминаем время, когда неон был ярче, а музыка заставляла сердца биться людей 120 ударов в минуту в ритме модных мелодий. Мы с Рубиным собрали главные хиты того года, чтобы вы, друзья, могли почувствовать атмосферу культового фильма «Назад в будущее». Просто не верится, что этим песням уже 40 лет. Так что доставайте свои кроссовки, покупайте билетики и готовьтесь к полному погружению в 86-й. Кстати, насчет первой песни, которая открыла сегодняшнюю программу, это Сандра Ким, победительница Евровидения 1986 года. И, кстати, как правило, забываются все эти лидеры, да, и победители. А вот Сандру Ким я запомнил, потому что тогда, в этот день финала 86 года, я приехал, вернее, я остался в Ялте, когда я был в круизе диджеем. Поселился в гостиницу, потому что у меня были очень важные дела. Я должен был быть в Ялте в эти дни. Включил телевизор, а там Сандра Ким пела песню «Jamais la vie». 86-й. Сколько классных вещей нас ждет еще впереди. Но к тому же батл не отменяется. У нас сегодня шикарный батл. Батл – это мы хотим... Мы пытаемся определить, какая же песня завершит сегодняшний радиоэфир программы «Город Диско». Итак, сегодня группа «Бананарама» соперничает с певицей Сиси Кетч. «Венус» или «Шизгара» против «I can lose my hair tonight». Давайте голосуйте 054-2070-800. Голосуйте помощнее, тем более, что денег вам это совсем не стоит.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот. Золотые хиты 80-х и 90-х.
1: Великий дуэт, тогда они были вместе. Великий Владимир Борисович Кузьмин и Алла Борисовна Пугачева, которые спели шикарнейшую песню, которая носит название «Две звезды». Кстати, написал Игорь Николаев. Вот что странно.

0: Едешь из Тель-Авива в Хайфу? Не трогай приемник.
1: Город диско теперь слышно и на севере.
2: Город диско.
1: Частота осталась прежней. 89.1 FM.
3: 89.1 FM.
1: Первое радио. Одна страна, одна волна.
4: Очень актуальная звучит, кстати, музыка 1986 года. Никогда бы не подумал, что этим песням 40 лет. Ивана Спания. Хорошо помню. Easy Lady, так называется эта композиция. Можете танцевать. Ну, давайте. И голосуйте. Пока что Бананарама Шизгара ведет немножко.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
3: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Реклама.

0: Это была группа «Машина времени» 1986 года выпуска, песня «Флюгер». Ну, во-первых, хочу напомнить вам, друзья, что завтра день рождения отмечает Альто Ливелла. Завтра 12-летие мебельного магазина, мебельного бутика Альто Ливелла. И вас приглашают наши дорогие радиослушатели окунуться в мир настоящей итальянской роскоши, идеального интерьера, изысканный дизайн, непревзойденное качество, уникальная атмосфера Италии. Все это завтра в Альто Ливелла. Завтра, 16 мая, с 10 и до 23 праздничные скидки до 50% на всю коллекцию. Поэтому приезжайте. Решен Лицеон, Рожанский, 11. Как я уже говорил, с 10 до 23 открыто. И в придачу вам телефон. Звездочка 9246, звездочка 9246. Завтра днюха у Альто Ливелло. Так, голосуйте вы, честно говоря, слабенько, я бы даже сказал хиленько, или просто вообще, ну, грубо говоря, не очень. Бананарама ведет, Сисикеч отстает. Напомню вам телефон нашей WhatsApp-линии 054-20-70-800. Голосуйте, друзья. Давайте вместе определим, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город диско». Ну и тем более, что у нашего батла есть спонсор. Это Ресто Бар Лиса в Аждоде на улице Абанаим 1, где по четвергам дискотека, ну а по пятницам караоке, дэнс поем и танцуем вместе.
1: Диско Батл в городе диско.

0: Рэп-баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим один аждот. Золотые хиты 80-х и 90-х.
1: Вот, совершенно уникальный певец, уникальный артист итальянский, Эрос Рамаццотти, его титульная, по-моему, песня «Одесса». Тут давайте послушаем, какой он классный.

0: Центр уже в ритме. Теперь и Север на связи.
1: Хайфа, Крайот, Акко. Встречайте!
0: Город диско расширяет границы. Запоминать ничего не нужно. Частота та же 89.1 FM.
1: Север и Центр на одной волне.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт. Бабки.

Звучала группа Silent Circle, выдержка 40 лет, песня 1986 года. Что мы и делаем сегодня в программе «Город диско»? Вспоминаем лучшие хиты 40-летней давности 1986. Джинсы-бананы, полосатые футболки, ремешки-фитильки и кроссовки Adidas. Вот такое было примерно время. Напоминаю, что у нас есть батл сегодня. Голосуете вы, конечно, фиговенько, что я могу сказать. Я на вас, честно говоря, больше рассчитывал, на вашу активность. Вам жарко сегодня или вы, не знаю. Даже не знаю, что предположить. Итак, сегодня у нас Бананарама с песней «Венус» или «Шизгара» спорит с Сиси Кейч. Я, кстати, с ней однажды я вел концерт, где Сиси Кейч была. Такая прям певица. Сиси Кейч, «I can lose my heart tonight» — известная песня. Голосуйте. Сиси Кейч немножко отстает от Шизгары, поэтому давайте 054-20-70-800. Дайте стране угля.

0: батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Вы уже люди опытные, знаете, что сеансы принимать надо, расслабившись, сесть поудобнее, пожалуйста, сядьте. Устройтесь, чтобы вам было свободно и уютно в вашем кресле или на стуле. Разомкните руки и ноги, закройте глаза. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крем и все, что вы хотите зарядить, все будет заряжено. Итак, подготовились, начали.
0: Город Диско.

Вот видите, как бывает. Теперь сравнялись. Ровно ничья сейчас идет между Бананарама Шизгара и Сиси Кейдж. I can lose my head tonight. Давайте голосуйте еще. 054-2070-800. А звучит группа «Мираж», которую я услышал впервые, когда служил в советской армии. В авиации. И, кстати, тоже с ними вел концерт. С «Миражом». Молодцы они.

0: Простите за нескромность. Сколько же вам лет?
1: К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения.
0: 30. 40. 50.
1: Почти.
0: А вы значительно моложе выглядите.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Вы мне льстите, проказница.
2: Город Диско.

0: Едешь из Тель-Авива в Хайфу? Не трогай приемник.
1: Город диско теперь слышно и на севере. Город диско. Частота осталась прежней. 89.1 FM.
2: 89.1 FM.
1: Первое радио. Одна страна, одна волна.
3: Добрались до окончания первого часа вещания.
4: Исчезли солнечные дни.
3: Валерий Яковлевич Леонтьев. Минус 40 лет.
4: И птицы улетели.
3: Исчезли солнечные дни. Ну, нам это не грозит.

0: Исчезли солнечные дни.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
6: Вкусно.
5: Лицкий квас – любимый квас.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Перехвачена ракета, выпущенная в направлении сил Цааля на юге Ливана. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Некоторое время назад военно-воздушные силы перехватили ракету, выпущенную в направлении района, где действуют силы Цааля на юге Ливана. В соответствии с существующими инструкциями службы тыла, сигналы воздушной тревоги не активировались. В течение последних нескольких часов между молодыми людьми, которые участвовали в мероприятии, посвященных Дню Иерусалима, и жителями старого города произошло несколько инцидентов, вызвавших конфликт. Полиция и пограничники оперативно вмешались, остановили порядок и арестовали 7 подозреваемых. Первые опросы после внесенного оппозицией законопроекта о роспуске Кнессета 25-го созыва показывают, что это событие не нашло отражения в электоральных настроениях израильтян. Люди уже по большому счету определились, за какой блок они будут голосовать. Но, как обычно, 14-й канал дает убедительную победу Ликуду и Нетаньяху. По мнению Шлёмо Фильбера, коалиция набирает, нынешняя коалиция набирает 63 мандата, 49 мандатов набирает оппозиция, 11 арабские списки. Вот Маариф Софшавуа, там немножко другая картина, там у коалиции 49 мандатов, у оппозиции 61, у арабов 10. Реше 13 показывает на самом деле равенство, 54 у коалиции, 56 у оппозиции, 10 у арабских списков. Ну и, собственно говоря, 12-й канал, как я уже говорил, показывает вот большую разницу в мандатах в пользу оппозиции. Согласно отчету, представленному управлению полиции Торонто, в 2025 году еврейская община стала самой уязвимой группой для преступлений на почве ненависти. И так ежегодный статистический отчет о преступлениях показал, что евреи, которые составляют менее 3% населения Торонто, стали жертвами 82% всех преступлений на почве ненависти. Официальные лица заявили, что вероятность того, что еврей столкнется с инцидентом на этой почве, в 14 раз выше, чем у других жителей Торонто. Доклад подготовлен на фоне того, что еврейские организации описывают как резкий рост антисемитского насилия в Торонто и его окрестностях. Вице-президент Центра по делам Израиля и евреев Мишель Сток назвал полученные данные глубоко тревожными. «Канадские евреи становятся мишенью просто за то, что они есть», — говорит Сток, призывая правительство, полицию и общественных лидеров предпринять скоординированные действия против антисемитизма, экстремизма и насилия на почве ненависти. Рама Дуваджи, жена мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, в первые месяцы войны в Газе, по-видимому, была куратором двух общедоступных плейлистов на Spotify, которые включали в себя резко антиизраильские песни, некоторые из которых содержали классические антисемитские клише. Плейлист под названием «Голодный, но сексуальный для Палестины» вошли песни с такими названиями, как «Интифада», «Анна Бакра Исраэль», что переводится как «Я ненавижу Израиль». Второй плейлист, созданный в январе 2024 года, включал песню под названием «Free Palestine» со словами «Освободите Палестину, никакого мира, это харам». В плейлист также вошла песня под названием «Акап», ну сокращенно это «Все копы-ублюдки», если по-английски «Алькопцель Бастардс». Дуваджи и Мэри отказываются комментировать статью Financial Times, в которой рассматривается цифровой след первой леди и ставится под сомнение ее утверждение о том, что после избрания ее мужа мэром она оставалась частным лицом. Хотя она не подтверждает, что аккаунт Spotify принадлежит ей, плейлисты стали закрытыми после того, как Financial Times обратилась за комментариями и до того, как статья была опубликована, говорится в отчете. BBC начала работу над перезапуском автомобильного шоу «Топ Гир», сообщает газета «Сан». По словам источника газеты, руководство BBC стремится возродить «Топ Гир», потому что так и не смогло заполнить пустоту после его ухода с эфира, и многие зрители скучают по автомобильному шоу. Источник добавил, что важно было удовлетворить запросы не только автолюбителей, но и фанатов «Топ Гир», которые обрадуют новость о возвращении шоу. Но могу сказать, что меня это, конечно, тоже обрадует. Но вот, конечно, классика Джереми Кларксоном, ее, наверное, уже не повторить. Как, собственно говоря, и музыку, которую мы слушали в 90-х. Я думаю, Красковский тоже по ней очень скучает, хотя каждый день ее слушает. Город диско продолжает свою работу.

0: вторая часть Марлезонского балета.
1: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
2: Это гигант мысли.
1: И Игорь Рубин.
2: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
3: Город диско.

0: Добрый вечер, друзья, добрый вечер всех, кто сейчас слушает Первое радио. Я Игорь Красковский, здесь в студии один. И вторая часть нашей программы, программы «Город Диско», где звучат суперхиты 80-х и 90-х годов. Сегодня у нас «Назад в будущее». Мы сегодня вспоминаем лучшие хиты 1986 года, ровно 40 лет тому назад. Если вы не узнали первую песню второй части программы «Город диско», то я вам скажу, что это Дитер Болин и Томас Сандерс, группа «Modern Talking». Кто-то не узнал ее? И песня «Братец Луи». Отличная песня для начала программы, по-моему. Правда? Но если вы так не считаете, я считаю именно так. Я вообще считаю, что наши плейлисты классные просто. Такие прямо вот многогранные, знаете. И батл у нас хороший тоже. Батл продолжается. Кстати, сейчас ничья. У нас сегодня «Бананарама» с песней «Венус» или «Шизгара» против «Сиси Кетч» песней «I can lose my hair tonight». И сначала вела «Бананарама» очень мощно, сильно всю первую часть первого часа. Ну а сейчас они сравнялись и идут буквально ноздря к ноздре. Если говорить терминологией скачек. А я бывал на ипподроме, кстати. Лошадок видел. Окей, давайте я вам предложу послушать еще раз два отрывочка «Бананарама» и «Сиси Кетч». Ну а вы должны выбрать, какая же песня сегодня завершит. Да, плейлисты супер, пишет мне кто-то. Спасибо. Да, я знаю. У нас плейлисты прям гордость. 054-2070-800. Это наша WhatsApp-линия. Голосуйте за ту песню, которую вы считаете, мы должны закончить сегодняшнюю программу. Ну, а пока продолжаем после двух отрывков. Жанна Агузарова с песней «Верю я». Жанна Агузарова, минус 40 лет.
1: Диско-баттл в городе Диско. Диско-баттл.

0: батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Игорь! Игорь! Игорь!
2: Город Диско.

0: Едешь из Тель-Авива в Хайфу? Не трогай приемник.
1: Город диско теперь слышно и на севере. Город диско. Частота осталась прежней. 89.1 FM.
2: 89.1 FM.
1: Первое радио. Одна страна, одна волна.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
2: Центркар Азур.
1: Терех Ашива 9.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: Ну, вот мы и добрались с вами до рубрики «Редиско», где мы вспоминаем песни, которые сделаны вновь и по-новому. Многие диджеи делают ремиксы. Мы это даем вам тоже послушать. Итак, песня «На заре». Группа «Альянс», записанная в 1900, не удивляйтесь, 1986 году, стала одним из главных символов советской нью-вейв новой волны и пережила вторую волну невероятной популярности в эпоху интернета. Мотив припева Парастаев придумал дома, чтобы подобрать слова. Он спросил вокалиста Игоря Журавлева, на какую классную, гласную ему удобнее петь высокую ноту. Журавлев сказал «Е». Что привело к появлению фразы «На заре». Песня была записана и сведена в студии Игоря Замараева всего за 4 часа. Музыкантов поразило качество звука и доступные технологии. Многоканальный магнитофон, невиданный для СССР того времени. Клип набрал миллионы просмотров. «Второе рождение» песня была в 2019 году. Песня стала основой для множества мемов, каверов, например, от Басты и до Монеточки, ну и ремиксов. И вот ремикс, который мы сегодня вам покажем, это ремикс от диджея Димиксера. Кстати, могу сказать, что профессиональные вокалисты говорят, что песня «На заре» неимоверно тяжелая композиция к исполнению. Давайте послушаем ремикс.
6: Давай, Игорек!
7: Ух ты, Игорек!
8: Редиско! В городе диско!

0: Comedy Disco.
1: Давай, Игорек!
2: Ух ты, Игорек!
0: Город Диско.

0: Кто-то Кутуни пожелал нам доброй ночи. Так, что касается нашего батла, дорогие слушатели радио. Я напомню, что у нас сегодня Бананарама с песней «Венус» или «Шизгана» против Сиси Кетч с песней «I can lose my heart tonight». Короче так, ровно в ничью шли. И буквально на полмиллиметра Бананарама снова впереди. Вот что делать, не знаю, прямо. А если вот будет так, что к концу программы бац и ничья, и что? Ставить полпесни такие, полпесни такие? Нет, так не получится. Хорошо, давайте тогда проголосуйте. Может быть, кто-нибудь выбьется вперед. Или Бананарама, или Сиси Кетч. 054-20-70-800. Ну а вслед за двумя отрывочками «Моя любовь» на пятом этаже, группа «Секрет», 1986 год.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Все поешь, делом займись.
0: Город Диско.

0: мы вам организуем!
1: Город диско.

Принц продолжает. Позавчера смотрел «Майкл» в кинотеатре, и хороший момент был, когда Майкл Джексон выбирал одну из песен. Говорит, эту забираем, а то принцу достанется.

0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
1: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
2: Вкусно.
1: Лицкий квас. Любимый квас.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.

0: Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1HDOT.
1: Напомню, что на Диско Батл вы голосуете на нашей WhatsApp-линии 054-2070-800. А времени осталось немножко, поднажмите, друзья. Пока мы слушаем удивительный голос Криса Нормана, в прошлом фронтмена группы Смоки, а вот в 86-м году он уже был сольный артист с сольным проектом. И песня «Midnight Lady», я думаю, всем хорошо знакома и любима.

мега талантливый Сансанж Барыкин с песней «Летучий голландец». Песня 86-го года прошлого века. Еще полторы минуты, и мы узнаем, кто же победил в нашем сегодняшнем батле. А вы бы кого хотели услышать? Сиси Кич или Бананараму?

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is... Ну что, могу сказать вот что. Каролина Катарина Мюллер, она же Сиси Кейдж, сегодня победила в батле. Песня «I can't lose my heart tonight». И что интересно, она в самом начале программы постоянно проигрывала, шла второй и в конце концов победила. Спасибо вам, друзья, за вашу активность. Вот до сих пор доходит Сиси Кейдж. Еще голоса. А, счет какой? 37-32. Вот, счет 37-32. Каролина Катарина Мюллер. Прощаюсь с вами до будущей недели. Хорошо вам отдохнуть, повеселиться, попеть караоке, потанцевать. Всем пока.

0: We have had some technical problems.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Реклама.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
9: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
4: Реклама.
12: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
13: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
14: Фа-фа-ля-ля!
15: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
16: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
15: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
14: Фа-фа-ля-ля!
17: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
18: Первое радио. Новости.
19: Продолжались боевые действия на юге Ливана. Подробности через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Пресс-служба армии обороны на арабском языке сообщила, что сегодня днем ЦАЛ начал войну ударов по объектам инфраструктуры Хизбаллы в районе Тира на юге Ливана. Атаки предшествовал запуск ударных беспилотников из Ливана по нашим населенным пунктам. Ну и примерно полтора часа назад военно-воздушные силы перехватили ракету, выпущенную в направлении района, где действуют силы ЦАЛ на юге Ливана. После вчерашней атаки беспилотника Хизбаллы на район Рошаникра, в результате которой были ранены четверо мирных жителей, глава Северного военного округа объявил близлежащее побережье закрытой военной зоной. Приказ, подписанный генералом Рафи Мило, распространяется на все побережье от Рошаникра до района Акзив и действует до конца текущего месяца. Военный секретарь главы правительства генерал Роман Гофман, претендующий на должность главы Моссада, направил обращение в БАГАЦ, в котором опровергает претензии юридической советницы правительства Гали Бахарам-Миары и просит отклонить петиции против его назначения. Гофман подчеркнул, что вопреки утверждениям юридического советника, он никогда не встречался наедине с офицером Гиммель и не обсуждал с ним петиции против своего назначения. Поэтому у Романа Гофмана не было никакой информации, которую он должен был передать суду. Поведение юридической советницы правительства крайне серьезно. Именно человек, который должен быть защитником и хранителем норм закона, действует недобросовестно по отношению к генералу Цааля, указывает Гофман. Тегеран не доверяет США и заинтересован в переговорах с Вашингтоном, только если они будут серьезными, заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который находится в Нью-Дели на саммите БРИКС. По его словам, все суда могут проходить через Ормузский пролив, за исключением тех, которые находятся в состоянии войны с Тегераном. Ну и по словам министра иностранных дел, Иран пытается сохранить режим прекращения огня, чтобы дать шанс дипломатии, но также готов вернуться к боевым действиям. Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций в отношении китайских компаний, закупающих иранскую нефть, и примет решение по этому вопросу в течение следующих нескольких дней, сказал он журналистам на борту президентского лайнера, вылетая во время полета из Пекина. Трамп также заявил, что согласен с приостановкой иранской ядерной программы на 20 лет, но только при условии, что Тегеран даст некие реальные обязательства. На шоссе номер 1 в районе Новоэйлана автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали 4 человека. Месячный младенец, девочка погибла на месте. Помощь также была оказана мужчине и женщине около 35 лет, а также мужчине 40 лет, получившим множественные травмы. Все они в тяжелом состоянии доставлены в больницу Адаса Энкерем в Иерусалиме. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра, в субботу 16 мая, температура без особых изменений. В Иерусалиме 14 ночью, 23 днем, в Тель-Авиве 20-24, в Хайфе 19-23, в Бершеве ночью 18, днем 28 градусов. В воскресенье ожидается повышение температуры, в понедельник местами дожди, во вторник похолодает, переменная облачность. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного сегодняшнего вечера, замечательной субботы, ну и мира нам, любви и, в общем, спокойного такого настроения.
3: С вами я, Андрей Смерценко, программа «Вечер.ком».
4: Андрюха, ты тут?
8: «Вечерком» на Первом радио.

Эй, всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 89.1 FM. Здравствуйте, все, кто слушает Первое радио. Программа вечер.ком начинается, потому что время в Израиле у нас 17 часов 8 минут. И, конечно же, вечерняя пятница тому доказательство, потому что программа вечерком выходит только по пятнице вечером. Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, я, Андрей Смертенко. Буду здесь 3 эфирных часа. В общем-то, в преддверии наших долгожданных выходных будем готовиться к хорошему такому, вот знаете, настроению, расслаблению. В общем, вот знаете, это как перед каким-то футбольным, даже неважно, перед любым спортивным событием игроки всегда тренируются, чтобы быть наготове. Вот и мы с вами будем сегодня 3 эфирных часа тренироваться, чтобы быть наготове в выходные. А тренироваться будем что? Правильно, расслабляться и отдыхать. Будем слушать наши любимые треки, любимые мотивы, любимую музыку. И, конечно же, еще я буду рассказывать о кино, которое можно посмотреть на этих выходных, если вы, в общем-то, никуда не собираетесь. Приятные майские денечки уже наступили. Я бы даже сказал, май нам подарил даже несколько прям хорошо таких прожаренных жарких дней, где, в общем-то, можно было немножечко на солнце так не то чтобы загореть, а прям сгореть. Я, кстати, между прочим, купил себе специально для таких дел в спортивном магазине майку UPF-защитой, то есть там от солнца. И знаете, помогает. Я правда удивлен. Просто чтобы не обрызгиваться всеми вот этими кремами от загара и спреями от загара, особенно когда ты хочешь надеть какую-то рубашку, сквозь рубашку все равно ультрафиолет, так сказать, прожигает кожу. И вот и бывало, я как-то так специально набрызгал руки спреем, а потом вся рубашка была в пятнах и липкая. И вот специально для таких вещей купил себе с длинными рукавами такие майки, которые прям защищают от солнца, и это просто, я считаю, must have, особенно тем, кто очень долго находится под прямыми солнечными лучами. Ладно, уходим от этой темы, вернемся к теме пятничного вечернего эфира, прекрасного настроения. Я желаю всем, кто сейчас едет в дороге, причем неважно куда, если вдруг еще не закончили дела, или уже наоборот едете домой от всех рабочих дел, я желаю вам хорошей, приятной дороги, чтобы она у вас была ровная, спокойная и с наслаждением, ну и, конечно же, с приятной музыкой. Я здесь буду для вас ставить именно на то, что надо. Композиция «Кто ты?» от группы «Градусы» вот уже заходит в эфир Первого радио.

Я придумаю.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Реклама.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
9: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
10: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
5: Вечерком на первом.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Ну что ж, друзья, пришел момент знакомиться с кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. Как всегда, я подготовил три кинофильма, которые, в общем-то, я буду рассказывать вам, что интересного в них есть, за что их можно посмотреть. Ну и, конечно же, я буду рассказывать по одному фильму раз в эфирный час программы «Вечерком». Ну и решил я начать с кинофильма, который вышел в 2022 году, но открыл лично я его для себя вообще совсем недавно. Это не совсем такое прям известное кино, в том плане то, что вот рекламная кампания этого фильма, ее практически не было. Вот правда. В общем, что это за фильм? Как он называется и о чем он? Фильм находится в жанре драмы, конечно же, с привкусом комедии, потому что его снимали французы. И здесь, в отличие от последних кинокомедий, к примеру, французских, к примеру, как «Большая свадьба», «Очень большая свадьба», ну и так далее и тому подобное, здесь все-таки комедия, она такая, знаете, прямиком еще, наверное, из старых французских фильмов. Ну, в принципе, это и понятно, потому что здесь в главной роли у нас Жерар Депардье и, на минуточку, Пьер Ришар. Они снова вместе в одном фильме сыграли, и, честно скажу, это прям очень хорошее кино, очень такое ностальгирующее, и очень приятно за этим наблюдать, как два метра творят и делают. Фильм называется «Вкус счастья». Что это такое? Фильм по своей размерности, по своему повествованию может напомнить какой-то японский кинематограф. Потому что много акцентов на деталях, на чувствах персонажей. Такое, знаете, спокойное погружение в повседневность и даже даже где-то, может быть, чересчур, но, тем не менее, все равно очень интересно за этим всем наблюдать. Очень много выделяется акцентов на актерскую игру, в том плане, то есть здесь нам специально дают вот как-то вот крупным планом, менее крупным планом, но специально дают прочувствовать переживания персонажа, его трансформацию, его мыслительный процесс, когда что-то происходит. Ну и, конечно же, в этом всем показана шедевральность актерской игры Жерара Депардье и Пьера Ришара. Это прям очень для наблюдательных людей, для любителей вот таких вещей, это прям очень крутая штука и очень может вам сильно понравиться. Кстати, хронометраж, на удивление, для вот таких вещей, которые вот для размеренного повествования, очень даже небольшой, в принципе. То есть заявленный хронометраж где-то 1:45, но по факту, если отнять все вот эти вот вступительные и финальные титры, обычно, то есть там где-то плюс-минус 1:20 идет. Ну, может быть, там 1:25. Вот, то есть, в принципе, не такой уж длинный фильм. Давайте все-таки расскажу, о чем же этот фильм. «Вкус счастья» расскажет нам о ведущем шеф-поваре Франции, который, в принципе, добился многого, и «Мишленовская звезда» у него есть, у его ресторанов, и очень уважаемый в мире кулинарии человек, прям, то есть карьера у него, так сказать, прошла на невероятно высочайшем уровне, его играет Жерар Депардье, но, в общем-то, он решает бросить все и отправиться в Японию, чтобы раз и навсегда разобраться в загадочном вкусе умами. Он надеется, что в этом ему поможет его друг, друг его молодости, который сам стал мастером японской кухни. Правда, фильм цепляет вот с первых минут. Дело все в том, то, что вот почему этот повар решает вот все бросить и уехать. Потому что видно, что у повара начинается такой вот прям кризис, что ли, вот ощущение пустоты жизни главного героя, вот несмотря на его успехи профессиональные, он прям очень хорошо передается через его актерскую игру, через экран. И вот сам как будто вот в каких-то, может быть, моментах узнаешь, ну, не то, что прям себя, но вот видишь знакомые какие-то вещи, которые были у тебя в жизни. Конечно же, если ты человек, так сказать, с опытом. Вот. Ну, потому что бывает, знаете, вроде бы все хорошо, и карьера хорошая, и жена прекрасная, и деньги есть, и все, но вот накрывает какой-то вот такой экзистенциальный кризис, и как будто вот все теряет смысл, и кажется, что выхода нет. Как будто в какой-то петле, непонятно, что это. То ли это депрессия, то ли еще что-то. Вот. И вот человек решил все-таки вот разобраться. А на самом деле причиной стала очень простая штука. В одном неком таком, ну, не то что прям соревновании, это по сюжету, вот, его блюдо проиграло обыкновенной китайской лапше. И вот его вот это вот подкосило. Поэтому он решил разобраться, ой, китайской, японской кухне, японской лапше. И он решил в этом разобраться. Вот, конечно же, здесь он решил обратиться, как уже я и говорил выше, к своему старому другу, другу его молодости, который сам стал мастером японской кухни. Его играет Пьер Ришар. Это прям приятный бонус вот этого вообще присутствия двух актеров, вот в двух мастодонтов кинематографа и французского кинематографа. Я прям, правда, я ж прослезился, проностальгировал, потому что Пьера Ришара я впервые увидел, лично я, когда смотрел фильм «Игрушка». Я не помню, какого он там давным-давно бородатого какого-то, по-моему, 70 какого-то или 80 какого-то года. Вот. Жерар Депардье, конечно, я в молодые, прям молодые-молодые его годы фильмы не смотрел. Для меня он навсегда останется Обеликсом в приключенческом фильме «Астерикс и Обеликс». Вот. И вот это вот. И кстати, в этом фильме «Вкус счастья», о котором я сейчас рассказываю, тут есть на самом деле довольно немало вот таких вот отсылочек к их фильмам, в которых они снимались, но вот как-то их так тонко и хорошо вплетают здесь. Это прям тоже очень понравилось. Очень интересно наблюдать за трансформацией как главных героев, так еще и других второстепенных персонажей. Внимание было уделено прям всем, что помогло картине обрести вот какую-то такую, знаете, целостность и вот придать некое, не знаю, вот ощущение, как будто вот все взаправду, вот происходящее все по-настоящему. И по итогу это получился очень такой, знаете, очень драматичный, с вкраплениями хорошего французского юмора фильм, который, ну, вот не может оставить вас равнодушным. Особенно если вы любите хорошее кино, с хорошими диалогами, с хорошей актерской игрой. Здесь присутствует все. Поэтому, если тем более вам нравятся такие величайшие артисты, как Жерар Депардье и Пьер Ришар, и вам хочется их увидеть вновь, пока есть такая возможность, посмотрите этот фильм. «Вкус счастья» вышел в 2022 году. Добавьте его в свою кинокопилку обязательно.
2: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама. Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
1: Только в «Максана и Хашмай» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
2: На вечерком поздним у меня гость.
0: Вечер.ком.

0: Реклама.
1: Друзья, прямо сейчас, вот, чтобы вы не удивлялись, Игорь Коросковский поехал не домой, а нет, он поехал для вас выискивать прекрасные скидки и выгодные предложения. А ну-ка, Игорь.
2: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Сегодня я выхожу в эфир, чтобы напомнить вам, что мебельный бутик «Альто Ливелла» отмечает свое 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Альто Ливелло» в ближайшую субботу, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера. Праздничные скидки до 50% на всю коллекцию и несколько примеров, которые мы подготовили для вас. Модель Кари 3+2, производство Италия, кожаный. Обычная цена 29 800. И только в субботу вам он обойдется всего лишь 12 700 шекелей. Модель Бергамо, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 36 200, но в день рождения «Альто Ливелло» вы получаете его за 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная цена 29 100 шекелей, и только 16 мая в день рождения «Альто Ливелло» вы сможете увезти его с собой за 13 900 шекелей. Итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. И в этот день вы сможете забрать его за 3 100 шекелей. А также подарок на каждую покупку. И сейчас я напомню вам адрес: «Альто Ливелло», Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11. Открыто с 10 утра и до 11.

0: вечера. И напомню, телефон звездочка 9246, звездочка 9246. Альто Левелло празднует день рождения, а мы, конечно же, получаем супер низкие цены. Все, пока, спасибо, услышимся в эфире.
1: Реклама.

0: утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: Продолжается программа вечер.ком, но прямо сейчас делаем такое разделение между эфирными часами, потому что первый час уже подошел к своему завершению. Сделаем такое небольшое разделение, так сказать, финальный аккорд этого часа, небольшой рекламный блок, и уже я вернусь буквально к вам через несколько минут. Время в Израиле 17:54, так, чтобы вы были в курсе, в тонусе, так сказать. Если вдруг вам куда-то нужно, поспешите, или наоборот, понять, что вам никуда абсолютно не нужно, и можно просто расслабиться и наслаждаться жизнью. Прямо сейчас композиция «Water Under the Bridge» от Адель завершит этот эфирный час.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Махсане Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсане Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсане Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
3: Вкусно.
2: Лицкий квас. Любимый квас.
1: Только в Махсане Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама. С вами я, Андрей Смерценко, программа «Вечер.ком».
5: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
6: «Вечерком» на Первом радио.

Продолжается программа «Вечер.ком». Время в Израиле 18.05. С вами все так же по-прежнему я, Андрей Смертенко. Никуда не ухожу. Здесь до 20.00, как и всегда, так сказать, по расписанию. Продолжается, в общем-то, список кинофильмов, о которых я буду рассказывать. Напомню, в предыдущем часе я рассказывал вам о французской драме под названием «Вкус счастья» с Жераром Депардье и Пьером Ришаром в главной роли. Ну, а в этом часе я немножечко попозже, так что чуть-чуть подождать, потерпеть придется, расскажу вам еще об одном фильме, но сразу скажу, это будет уже новинка, так сказать, 26-го года фильм, вот, и, в общем-то, немножечко попозже о нем расскажу. Ну, а пока что огромное количество треков вас ожидает уже в очереди здесь, в плейлисте, и первый из них, который прямо сейчас я включу для вас, трек называется «Never Ending», и исполняет его Риана.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Продолжается программа «Вечер.ком». После композиции Селены Гомес надо немножечко взбодриться, что-то такое прям послушать ритмичное, желательно с хорошими ударами и хорошей партией бас-гитары. Вы знаете, есть такой пример. Вот прямо сейчас. Red Hot Chili Peppers. «By the way».

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.
3: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
0: Вечерком на Первом радио.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком» на Первом радио. С вами я, Андрей Смертенко, и пришел тот момент, когда я познакомлю вас с еще одним фильмом на этих выходных. Вкратце напомню, что в предыдущем часе я вам рассказывал о фильме «Вкус счастья». Напомню, он вышел в 2022 году. Хорошая французская драма с Жераром Депардье и Пьером Ришаром в главных ролях. Ну а прямо сейчас новинка 2026 года с Тероном Эджертоном и Шарлиз Терон. Фильм называется «На вершине». История, знаете, такая про выживание, естественно. Я бы сказал, во-первых, давайте так определимся. Фильм находится в жанре триллер, поэтому любителям данного жанра этот фильм, мне кажется, очень хорошо зайдет. Сразу же скажу, это не шедевр, не что-то супер выдающееся в жанре. Нового вы здесь ничего не увидите, но что-то в этом фильме есть. И вот скажу так, это крепкий триллер на один раз, я бы вот так сказал. Пересматривать я бы, наверное, его не стал, но вот фильм хорош, правда. Он мне понравился, один раз посмотрел, получил удовольствие, все, да, можно идти дальше. Здесь очень сильные актерские работы Шарлиз Терон и Терена Эджертона. Если кто не в курсе, кто такой Терен Эджертон, вы наверняка могли его видеть, ну, просто мало ли у кого-то. Вот у меня, допустим, очень плохая память на имена, но на лица феноменальные. Этого актера вы могли видеть, вот одна из его ярких таких ролей, это, конечно, агенты «Кингсман». Он играл там главную роль молодого паренька, который вот стал агентом «Кингсман». Вот, возвращаясь к фильму, фильм называется «На вершине», или же просто «Вершина», или же «Apex». «Apex» — это в оригинале на английском. Вот, вышел он в 2026 году, и вообще, как я уже начал говорить, истории выживания редко изобретают что-то новое. Ну, потому что про выживание что? Либо на каком-то необитаемом острове, либо где-то в каком-то лесу. Ну, то есть человек выживает. По большому счету, обычно там все понятно заранее. То есть человек, природа, нет еды, какая-нибудь травма, ну, или же маньяк, вот, появляется, что усложняет. Вот, либо маньяк, либо какой-то дикий зверь, который гонится за главным героем. Конечно же, потеря сил, условно говоря, нахождение на грани главного героя, практически на грани смерти, но в итоге финальный рывок, так сказать, на морально-волевых, и вот все. И молодец, мы выиграли, нас нашли и спасли. Вопрос только один. Держит фильм на напряжении или нет? И вот в данном случае фильм «На вершине», или же «Вершина», фильм называется. Я думаю, у вас не будет проблем, если вы напишите «На вершине» или же просто фильм «Вершина» 2026. Главное год написать, чтобы вас сразу вот именно определило на этот фильм. Вот, данный фильм хорошо держит. Вот у него с этим все в порядке. Вот как триллер он хорош. Вот правда. Что же по сюжету. Главная героиня данного фильма, в общем, ее играет Шарлиз Терон. Она опытная искательница экстремальных ощущений. Ее зовут по сюжету Саша. Вот. Она отправляется в одиночное путешествие по австралийской глуши, чтобы проверить свои, так сказать, пределы. Ну вот есть люди, которые вот действительно отправляются, вот у них просто вот манечка такая, куда-то пойти в природу, в какой-то огромный поход, на который там уходит огромное количество сил, невероятная должна быть подготовка, скалолазание, там, не знаю, там, дайвинг, еще что-то там, вброд по реке и еще этот, забыл, как оно называется, когда на лодке спускаются по течению, вот этот вот такой довольно опасный вид спорта. Есть там на надувных лодках, на каяках, на байдарках, в общем, неважно. Вот, это экстремальная путешественница. В общем, она уехала в Австралию. Вот, она уехала, чтобы проверить свои пределы. У нее произошла некая трагедия и вот потеря близкого ей человека. Поэтому она вот решила вот как-то вот, вот таким образом отвлечься. Но очень быстро ее поездка, так сказать, к свободе превращается в игру на выживание. Потому что за ней начинает охотиться неизвестный преследователь, я бы даже, наверное, сказал, какой-то, не то что сумасшедший маньяк, но вот какой-то психопат. Его, естественно, играет Терн Эджертон. Очень хорошо его сыграл, человек прям на грани безумия какого-то. Вот когда вот артисты, актеры играют вот каких-то безумцев, если это хорошо, то это прям невероятно хорошо. Ну, в принципе, в таких больших голливудских фильмах не может быть плохо. Тут, знаете, тут возникает вопрос просто, либо веришь, либо не веришь. Потому что, как я говорил, тяжело играть вот таких безумцев и душевно больных. Потому что очень тонкая грань уйти в какую-то буфонаду, чтобы это не получилось комедия. Хорошо могу вот из таких ярких примеров могу отметить Уильяма Дефо в фильме «Человек-паук». Это еще тот самый-самый первый. Дело все в том, то, что там, когда, если кто-то помнит, если кто-то давно смотрел этот фильм «Человек-паук», там по сюжету этот Норман, не помню, как его фамилия, в общем, персонаж, которого играл Уильям Дефо, он же там в результате эксперимента вот в него вселился вот какой-то внутренний злодей, то есть как бы вторая сущность. В одном человеке было две сущности, то есть он был нормальным человеком по имени Норман, ученым, а вторая вот эта злодейская сущность, этот зеленый гоблин. И вот актерская игра Уильяма Дефо настолько поражает, что он просто без каких-то раскадровок, без компьютерной графики, он просто вот чисто на актерском мастерстве в одном кадре вот играл вот эти вот две личности. Вот прям и очень круто переключался между ними. Есть на самом деле огромное количество разных фильмов. «Сплит» — это вообще тоже, да, там, где в человеке 9 личностей было. Ну, это такое вот. Здесь, возвращаясь к фильму «На вершине», Терн Эджертон очень круто сыграл вот этого прям такого на грани безумия, какого-то вот этого такого маньяка, парня, который вот просто вот... Ну, вот такой вот он. Фильм хорош как триллер, а именно вот постоянное чувство угрозы, изоляции, красивая опасная природа, она здесь тоже выступает как некий полноценный антагонист, потому что одно неверное движение, можно сломать ногу, руку, порезаться, упасть, и то есть тоже представляет собой опасность. Вот. Очень сильная центральная роль Шарлиз Терон. Она, конечно же, как всегда, невероятна. Очень хорошо вытягивает на эмоцию, плюс часть истории, атмосфера выживания. Кстати, я так посмотрел, пошерстил в интернете, она проходила подготовку по скалолазанию. Команда фильма консультировалась по технике, по снаряжению, реалистичности движений. И вот сама Шарлиз Терон во многих скалолазных сценах работала сама. То есть она проходила подготовку. И это как раз вот один из таких небольших случаев, когда подготовка видна в кадре. Что по поводу Терна Эджертона. Здесь он играет такого, как я уже и говорил, то ли маньяка, то ли психопата, вот просто, который вот человек с двигом по фазе, который любит охотиться на людей. То есть получается так, что вот он как-то вот встретился с этой вот главной героиней однажды, а потом вот уже в самом непосредственно, в самой дикой природе он ее нашел и сказал, что все, давай, ты будешь убегать, а я за тобой буду гоняться. Если ты убежишь, ты молодец, выживешь. Если нет, ну, значит, не судьба. Вот такой вот интересный фильм. Называется «На вершине». Добавьте его обязательно в свою кинокопилку. Очень крепкий, хороший триллер. Очень цепкий, с невероятно классной актерской игрой. И, конечно же, наверняка вы могли его наблюдать какие-то, как минимум, в сторисах где-то или вот какие-то, знаете, в шорцах в социальных сетях нарезочки, где вот как раз-таки Терн Эджертон под музыку из Chemical Brothers, вот он как кайфует, его аж прям там трусит, подтанцовывает. И вот прямо сейчас я для вас поставлю эту композицию. Я, так сказать, ОСТ, официальный саундтрек данного фильма, Chemical Brothers, композиция «Go». Между прочим, вышел этот трек вообще в 2015 году. Поэтому добавляйте в свою кинокопилку фильм «Вершина», и будет вам счастье. Это как раз-таки тот самый трек, о котором я говорил. Это Chemical Brothers с композицией «Go». Официальный саундтрек из этого фильма.

0: Чайник закипел.
1: Утром чайник шумит торопливо.
2: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделаю выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Реклама.
1: Продолжается программа «Вечерком», а пока что для вас Игорь Красковский с интереснейшим предложением.
2: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Сегодня я выхожу в эфир, чтобы напомнить вам, что мебельный бутик «Альто Ливелла» отмечает свое 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Альто Ливелло» в ближайшую субботу, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера. Праздничные скидки до 50% на всю коллекцию и несколько примеров, которые мы подготовили для вас. Модель Кари 3+2, производство Италия, кожаный. Обычная цена 29 800. И только в субботу вам он обойдется всего лишь 12 700 шекелей. Модель Бергамо, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 36 200, но в день рождения «Альто Ливелло» вы получаете его за 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная цена 29 100 шекелей, и только 16 мая в день рождения «Альто Ливелло» вы сможете увести его с собой за 13 900 шекелей. Итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. И в этот день вы сможете забрать его за 3 100 шекелей. А также подарок на каждую покупку. И сейчас я напомню вам адрес: Альто Ливелло, Ришон Лицион, улица Рожанский, 11. Открыто с 10 утра и до 11 вечера. И напомню, телефон звездочка 9246, звездочка 9246. «Альто Ливелло» празднует день рождения, а мы, конечно же, получаем супер низкие цены. Все, пока, спасибо, услышимся в эфире.
0: Реклама.

0: Дорогие друзья, время в Израиле 18:53. Это означает, что сделаем небольшой перерывчик, потому что уже второй эфирный час программы вечер.ком тоже подошел к своему, так сказать, завершению. Но, тем не менее, время у нас еще впереди достаточно для того, чтобы послушать большое количество песен, поговорить еще об одном фильме, который стоит посмотреть на этих выходных, ну и вообще, в общем, подготовиться, так сказать, эмоционально к долгожданным выходным, сбросить себя вот эти вот такие тяжелые булыжники рабочей недели с наших натруженных плеч и, в общем-то, заниматься любимыми делами, которые приносят нам радость, эндорфин в кровь выброс и, конечно же, улыбку на лице. Так что не переключайтесь, с вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечерком» продолжается.
1: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: Мы бодры, веселы.
7: Стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
8: Веселее.
7: Молодец, понял.
9: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
10: Шавуатов на Первом радио.
11: Здесь зрители аплодируют.
12: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
13: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
12: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
14: Вас много, я один.
12: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
15: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
12: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
0: Реклама.
16: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
17: «Центркар Азур».
18: Только в «Максаной Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
19: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
20: Андрюха, ты тут-то?
21: Вечерком на Первом радио.

Композиция Need You Now, леди, только... Я вот даже не успел прочесть, так резко все поменялось. Ладно, в общем, неважно. Друзья, третий час программы «Вечерком» на Первом радио прямо сейчас стартовал. Для вас здесь я, Андрей Смертенко, у микрофона. Нужно немножечко взбодриться, а то как-то после такой лирической композиции как-то и вечер уже как бы близок, уже и стемнит. Ну, не совсем стемнело, но уже так солнце в закат уходит, все темнее и темнее, сумерки. Вот, как-то уже так и спать захотелось, но нужно что? Правильно, взбодриться. Особенно, если вы едете за рулем, пожалуйста, не спать, смотрите по зеркалам внимательно на дорогу и, конечно же, включать поворотники. Вот, ну и, в общем... Прямо сейчас продолжается программа «Вечерком». Для вас я еще расскажу об одном фильме, который можно посмотреть на этих выходных. Вкратце напомню, что в предыдущих часах я рассказывал вам о фильме «Вершина» 2026 года с Шарлиз Терон и Итаном Эджертоном в главной роли. Такой хороший, крепкий триллер-выживач в дикой природе, вот, где главная героиня поехала, так сказать, в путешествие. В экстремальное путешествие по дикой природе в Австралии, вот, и за ней увязался какой-то непонятный, странный парень, в общем-то, оказавшийся то ли убийцей, то ли маньяком, и вот она по дикой природе от него убегала, вот, чтобы выжить. Ну, а он, естественно, наоборот, ее догонял. Вот, а в первом часе программы я рассказывал вам о французской драме, так сказать, с вкраплениями комедии, под названием «Вкус счастья», который вышел в 2026-м, данный фильм, и в главных ролях там невероятные мастодонты кинематографа, это Пьер Ришар и Жерар Депардье. Ну, а о третьем фильме вы услышите немножечко позже, вот, а прямо сейчас композиция «Sorry» от Джастина Бибера.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: Под вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
1: Вечерком на Первом радио.

Гвен Стефани с композицией «Make Me Like You» только что для вас прозвучала, ну а далее прозвучит некая пустота. Это не имеется в виду, что будет тишина в эфире, нет, просто именно так называется композиция, исполнять ее будет Бис.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Так, друзья мои хорошие, время в Израиле 19 часов 21 минута. Времечко уже, ну, не то чтобы позднее, но уже, так сказать, томное. С вами я, Андрей Смертенко, все так же здесь у микрофона на Первом радио и продолжаю знакомить вас с кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. Как я и говорил, в предыдущих часах я рассказывал вам о триллере под названием «На вершине» с Терреном Эджертоном и Шарлиз Терон в главных ролях. Вышел фильм в 2026 году. Хороший, классный триллер. И перед этим я рассказывал вам о драме с, так сказать, драма-комедия 2026 года под названием «Вкус счастья» с Жераром Депардье и Пьером Ришаром в главных ролях. Ну, а сейчас я вам расскажу о фильме, который сейчас просто везде, во всех рекламах, на всех билбордах, на всех постерах, конечно же, фильм «Майкл». Биографический фильм «Майкл» 2026 года, он все еще в кинотеатрах, я вот на него сходил. Биографический фильм о Майкле Джексоне. Фильм режиссера Антуана Фукуа. Он получил, я бы сказал так, смешанные отзывы, несмотря на высокий коммерческий успех. То есть там у фильма, правда, вот он все еще в прокате, но он уже собрал невероятную кассу, там более 200 миллионов долларов. Вот, и эта цифра, естественно, растет. Вот, но, конечно же, не все так радужно. То есть преимущественно критики радуют, конечно же, не радуют, а хвалят игру Джафара Джексона, это племянник Майкла Джексона, но ругают картину за поверхностный такой обеляющий, так сказать, сюжет, прилизанный, игнорирующий скандалы и сложные моменты жизни короля поп-музыки. Скажу так, что да, есть такие моменты, такое ощущение, что вот действительно хотели вот сделать как будто вот идеальную картинку истории без каких-либо, так сказать, неприятных моментов, но тем не менее тоже хочется сказать, что вот самые скандальные моменты в истории Майкла Джексона чисто по сюжету, они были позже намного, ну, биографически позже, нежели закончился фильм на его, вот, так сказать, хронологической временной точке. Нам показывают, конечно же, становление Майкла Джексона от самого детства в Jackson 5 до его, вот, скажем так, пика популярности. В, буквально там в 90-х-2000-х годах. Ну, конечно, там скорее до 90-х, по-моему, там, в общем-то, заканчивается сама история. Сюжет, на самом деле, я бы не сказал, что хотелось бы немножко больше глубины. Вот в первую очередь, вот такие фильмы, биографические байопики о легендарных музыкантах, исполнителях, певцах, вот этот фильм, в частности, естественно, сравнивается, ну, хочешь не хочешь, лично я, во всяком случае, он у меня идет в сравнение с «Богемной рапсодией». Про историю группы Queen и Фредди Меркьюри в частности. Вот, и там, и тут, вот ты вот сразу же сравниваешь, и с первых, вот просто первый кадр идет вот моментальный вот флешбэк в «Богемную рапсодию». Почему? Потому что здесь точно так же, как в «Богемной рапсодии», вот нам показывали первые кадры «Богемной рапсодии», это когда вот Фредди перед выступлением на на Live Aid на стадионе Уэмбли в 85-м году. Вот он так за кулисами нам показывали спину Фредди. Ну, точнее, в фильме это был актер Рами Малик. То есть нам показывают спину Рами Малика. То есть как Фредди Меркьюри вот готовится, он как бы вот так прыгает, как разминается перед выходом. Вот, и выходит вот, в общем-то, к многотысячной толпе. И вот здесь в фильме про Майкла Джексона начинается фильм точно так же. Один в один. Вот вообще один в один. Вот точно так же нам показывают спину Майкла, который прыгает, разминается перед выходом на многотысячную аудиторию. Вот это вот сразу, что мне попалось на глаза, вот просто вот прям, я не знаю. Если сравнивать фильм с... опять-таки той же «Богемной рапсодии», то, конечно же, все-таки здесь как-то, не знаю, не хватило драмы, что ли, не хватило глубины сюжета, может быть, немножко больше каких-то личностных и личных переживаний Майкла, вот, в отличие от того, что было в «Богемной рапсодии», где жизнь Фредди нам показывали вот все его переживания, становление, как он придумывал песни, как ему приходила идея той же, опять-таки, той же «Богемской рапсодии» композиции. И на самом-то деле хочу сразу сказать, что вот в создании «Богемной рапсодии» создателям очень повезло, что у них был певец Марк Мартелл, у которого невероятно похож голос на голос Фредди. Вот просто вот очень схож тембр, настолько близок, что там, в принципе, даже и обрабатывать его сильно-то и не нужно было, чтобы вот можно было, знаете, снять какие-то сцены, придумок, композиций вот Фредди Меркьюри в момент создания песни. Вот. Здесь же в фильме «Майкл» на самом деле очень повезло тоже создателям, потому что был Джафар Джексон. Это племянник Майкла Джексона. Вот. Голос у него тоже похож, в принципе, где-то приблизительно, но самое главное, что, во-первых, Джафара Джексона это была первая такая невероятно огромная роль в Голливуде, и парень с ней очень хорошо справился. Он как и физически похож строением тела на Майкла, тоже такой худощавый. И он очень круто сделал хореографический элемент фильма. Он невероятно круто танцует, невероятно хорошо передал вот эти движения. Очень сложные. Кстати, опять-таки, если сравнивать фильмы про Майкла Джексона и, допустим, про Фредди Меркьюри, у Рами Малика это выходило немножечко, по моему субъективному мнению, немножечко хуже, потому что все-таки Фредди Меркьюри, у него его эти движения, это была его психофизика, то есть это у него, это были не танцы, это его личные какие-то вот такие физические движения были, которые шли просто из головы. Их, мне кажется, сделать намного сложнее, потому что сложно и понять, и сложно физически это повторить. В плане в фильме с Майклом Джексоном это все-таки хореографический танец, а если ты хороший танцор и, в общем-то, хореограф, то танец сделать проще немножечко. Но это по моему мнению. Даже нет, не проще в плане... Не так, не проще, его можно сделать точнее намного. И это будет лучше выглядеть, потому что это все-таки танец, это хореография. И вот Джафар Джексон невероятно справился с этим. Очень хорошо его сделал Майкла Джексона, очень хорошо имитирует пластику, голос, движение, особенно в сценах выступлений. Конечно же, я больше скажу, что этот фильм больше, знаете, такой как подарок фанатам Майкла Джексона, потому что здесь, опять-таки, повторюсь, что мне немножко не хватило глубины драмы и как-то более раскрыть, что ли, Майкла. Вот даже времени не хватает. Не хватило того, что вот немножко не раскрыли, как по мне, самого Майкла Джексона, не хватило вот этой вот внутренней его, внутренних переживаний. Но очень хорошо, очень много сделали выступлений. Особенно много композиций. Вот сделали прям, вот если в «Богемной рапсодии» там песни были, они хорошо вставлены в сюжет, в плане того, что вот когда показывали Фредди, когда уходил во все тяжкие, нам очень круто показали вставку композиции «Another One Bites the Dust», но там был как бы кусочек ее, там всю песню целиком не ставили. Здесь, в фильме про Майкла, напротив, вот как будто вот специально ставили от начала до конца весь трек, всю песню, чтобы мы насладились вот клипом или песней и вот всем вот этим действием. Многие критики считают, что фильм получился немножко скучным с точки зрения драмы, как я и говорил, но очень хорошо делает вот, в общем-то, в плане композиции и создания клипов. Вот. Музыка, постановка — это прям супер. Вот. По итогу картина позиционируется как масштабный такой музыкальный киноаттракцион для фанатов, а вот не как такое, знаете, журналистское или глубокое драматическое исследование жизни Майкла Джексона. В принципе, с этим я могу согласиться. Но это не значит, что фильм плохой. Фильм на самом деле очень классный, мне очень понравился. Он идет около 2 часов, и знаете, для меня эти 2 часа прошли вот просто на одном дыхании. Поэтому добавьте в свою кинокопилку фильм «Майкл» 2026 года. Я уверен, вам очень понравится.

you're feeling the blues, I'll be there. I got you.

0: Get down now.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Реклама.
1: Друзья, если вы все еще не знаете, где купить диван, но очень хочется, Игорь Красковский прямо сейчас вам расскажет, где, что, как и, главное, когда.
2: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Сегодня я выхожу в эфир, чтобы напомнить вам, что мебельный бутик «Alto Livello» отмечает свое 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Alto Livello» в ближайшую субботу, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера. Праздничные скидки до 50% на всю коллекцию и несколько примеров, которые мы подготовили для вас. Модель Кари 3+2, производство Италия, кожаный. Обычная цена 29 800. И только в субботу вам он обойдется всего лишь 12 700 шекелей. Модель Бергамо, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 36 200, но в день рождения «Alto Livello» вы получаете его за 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная цена 29 100 шекелей. И только 16 мая, в день рождения «Alto Livello», вы сможете увести его с собой за 13 900 шекелей. Итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. И в этот день вы сможете забрать его за 3 100 шекелей, а также подарок на каждую покупку. И сейчас я напомню вам адрес: «Alto Livello», Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11. Открыто с 10 утра и до 11 вечера. И напомню телефон: звездочка 9246, звездочка 9246. «Alto Livello» празднует день рождения, а мы, конечно же, получаем супер низкие цены. Все, пока, спасибо, услышимся в эфире.
0: Реклама.

0: вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Ну что ж, друзья, вот и подошла к завершению на сегодня программа вечер.ком. Тут ничего не поделаешь. Время в Израиле 19:53. Мне остается только с вами попрощаться и поставить, так сказать, завершающую на сегодня композицию. Но сразу же хочу напомнить, что у вас было огромное количество фильмов, во всяком случае точно три, о которых я сегодня рассказывал. Я надеюсь, вы их все запомнили. А если не запомнили, то я вам напомню. Фильм «Вершина» или же «На вершине». Он же в оригинале называется «Апекс». Фильм с Терроном Эджертоном и Шарлиз Терон. Еще я вам рассказывал о драме под названием «Вкус счастья» 2022 года с Пьером Ришаром и Жераром Депардье в главной роли. Ну и, конечно же, фильм «Майкл», байопик о легендарном Майкле Джексоне, который, кстати, до сих пор, по-моему, еще идет в кинотеатрах. Вот такие вот три фильма сегодня были. Посмотрите их обязательно, я уверен, вам они понравятся. Ну, а я желаю вам спокойной, тихой, мирной ночи и, конечно же, прекрасных завтрашних выходных, чтобы вы занимались любимыми делами, кушали любимые блюда и, в общем-то, радовались жизни и хорошо отдохнули. Услышимся ровно через неделю, в следующую пятницу в 17:00 здесь на Первом радио на 89.1 FM. С вами был Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. Пока-пока.

0: Вечер.ком.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: every night.
1: Идет война, папа, мечи из ножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю. Москва,

вижу людей, папа. Потухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается. А между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем, у кого есть сердце. Москва.

что могу говорить с тобой об этом, папа? Что не пришло еще время прощаться, что так много всего впереди, что глаза горят, как в детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь имя нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Кофе по утрам сменилось паникой. Я уже не помню, почему смеюсь. Я тебе кажусь немного странненькой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио. And all the clubs you get in using my name. You think you

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

I'm starting with my intuition.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

такая зацепила прошлое лето. Но его, увы, не вернуть. Где-то там далеко песни мудрого ветра. Тут наш годовалый маленький путь. Ветер дунет в лицо, крышка в небо, отколы. Все воздастся потом, воды

Little Sam.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.
2: I will not pick flowers for you, for I choose not to kill. But instead, I'll take your hand and show you a pair of wild daisies in full bloom, never before seen by human eyes. They stand unaware of our presence, not knowing that our minds are like leeches clinging to their soft, innocent petals. They stand naked in all their glory, branching from the same stem, stretching for the sun as it dries the tears from their face. We'll go now, leaving them undisturbed, and stop when the sun calls us. Then we too will be naked, and eat of each other all that we are. I will be of you as you will be of me. I will be of you as you will be of me. And then the sun will only see one.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: радио.
1: Первое радио.
2: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
0: Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Карта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.